0: царствию не будет конца. В предыдущих беседах, приступая к изучению седьмого члена символа веры, мы обратили внимание на выражение «и снова грядущего со славой». Мы указали, что его пришествие будет двоякое. Во-первых, он придет на воздухе за своей церковью. И мы объяснили, что произойдет на небе и на земле после восхищения церкви. Во-вторых, он придет на землю со славою, своей церковью. Затем мы обратили внимание на следующее выражение седьмого члена символа веры. И вот царствию не будет конца. Затем мы подчеркнули, что Христос придет и установит свое царство и будет царем царей и Господом господствующих. Сегодня желаем посмотреть на выражение, что Он грядет со славою судить живых и мертвых. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе 7 по 13 стих написал: «Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и будет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Как мы видим из прочитанного места Священного Писания, что после окончания тысячелетнего царства дьявол будет освобожден на время. Обольщенные народы пойдут за ним против Христа и святых. Не спадет огонь с неба и пожрет всех, кто последует за сатаной. Сам дьявол будет ввержен в озеро огненное. Затем мы видим, что все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом для суда и будут судиться по делам своим. Будем помнить, что Христос все еще управляет и что Он имеет власть на небе и на земле. Все, что происходит пред великим белым престолом, будет происходить под Его наблюдением и властью. Первое. Второе воскресенье. Если будет суд, то должны быть и подсудимые. Посмотрим, что Слово Божие говорит о втором воскресенье. «И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Даниила 12:2. «И изыждут творящие доброе воскресенье жизни, отделавшие зло воскресение осуждения». Иоанна 5 глава 29 стих. «Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти». Откровение 20 глава с 5 по 6 стих. Эти стихи нам ясно говорят, что имеется два воскресения. Первое. Когда придет Христос на воздухе за своими святыми, воскресение жизни. Второе – воскресение осуждения, когда грешники предстанут пред белым великим престолом. Нам определенно и положительно сказано в этих стихах о первом воскресении, и это ясно подразумевается, что будет и второе воскресение. В прошлом мы уже говорили, что первое воскресение произойдет во время пришествия Христа на воздухе. Ибо читаем: «Мертвые во Христе воскреснут прежде» 1 Фессалоникийцам 4:16. Это воскресение из мертвых. Не все люди воскреснут в это время, а только спасенные через веру во Христа. Второе воскресение произойдет в конце тысячелетнего царства, ибо мы читаем: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Откровение 20 глава 5 стих. В то время все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом. И как сказано: «Тогда отдало море мертвых в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Никто не остался». Второе. Великий белый престол. Во-первых, мы должны отличить этот суд от других судов. Первым из всех других судов является суд грехов верующего. Это произошло на кресте. Мы были виновны, и кто-то должен был заплатить за наказание за грех. Христос заплатил за наши грехи на Голгофе. Теперь мы можем сказать: «Я свободен от осуждения от греха, потому что Христос там принял на себя мое осуждение». Послание к Римлянам, 8 главе, 1 стихе читаем: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». А также в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Следующим судом является суд, который будет происходить пред судилищем Христовым. Послание к Римлянам, 14 главе, 10 стихе читаем: «Все мы предстанем на суд Христов. Когда Христос придет на воздухе, Он установит свое судилище и будет судить верующих по их делам. Они тогда получат награду, соответственно их верности и служению. Затем будет суд над народами, когда Христос придет во время Своей славы, в конце периода великой скорби. Он соберет все народы, и Он будет судить их, соответственно их обращение с иудейскими братьями. Некоторые народы будут осуждены и изгнаны, а другие останутся и будут жить в тысячелетнем царстве». Теперь мы приходим к суду пред великим белым престолом. Все грешники будут осуждены здесь и повержены в озеро Огненное. Иногда мы слышим молитву, в которой встречаются такие слова: «Господи, позволь мне предстать пред Твоим великим белым престолом». Это звучит очень прекрасно. Мы в нашем уме представляем красивый мраморный белый престол, на котором сидит Христос, чтобы наградить нас. Но это неправдивое представление великого белого престола. Там Христос будет судьёю. Но пред этим судом не предстанет ни одна спасенная душа. Всякий, кто родился свыше, спасен во Христе, и на суд пред великим белым престолом не приходит. Этот престол будет судом осуждения для всех погибших грешников. Во-вторых, где будет находиться великий белый престол? Вероятно, этот престол будет находиться на небе. Имеется несколько небес. Первое небо – это небо, по которому плывут тучи. Второе небо – небо, на котором мы видим звезды, луну и солнце. Затем третье небо – это небо, где пребывает Бог. Апостол Павел говорит нам, что он был восхищен до третьего неба и слышал там неизреченные слова от Господа. Итак, вероятно, престол будет поставлен на третьем небе, которое Бог сделал местом своего пребывания. Библия говорит, что когда будет установлен великий белый престол, небо и земля убегут, и не найдется им места. Это значит, землю, которую мы знаем, здесь и атмосферное небо, которое мы видим над нами. Сидящий на престоле сотворит небеса и землю и заставит их повиноваться движению его рук. Почему он будет причиной исчезновения земли? Потому что она место греха и скорби. Она запятнана кровью Спасителя. Люди теперь держатся за мир, но в то время мир убежит от них. Почему также исчезнет небо? Потому что небеса загрязнены сатаной. Он пребывает на небесах. Он является князем, господствующим в воздухе. Небеса и земля нечисты пред Богом, и Он не позволит им пребывать. Это не будет престол владычества царя, но будет престолом, пред которым произнесется осуждение. Это не постоянный престол, но поставлен для определенной цели. В связи с этим престолом подумаем о трех словах, связанных с ним. Первое слово «великий». Это престол назван великим ради величия судьи и серьезности события, ради величины действия и истекаемых вечных последователей. Христос предлагает теперь всем великое спасение. Он предлагает его вам. Если вы отвергнете его, то придет день, и вы предстанете перед великим белым престолом. Второе слово «белый». Это слово соответствует характеру судьи. Белизна говорит нам о его чистоте и святости. Представьте контраст. Грешники, которые предстанут пред ним черными, грязными от греха, отвержения, и он будет бел, как свет. Погибший человек не устоит и секунды в его присутствии. В-третьих, кто будет судим пред великим белым престолом? Не все люди, которые были живы, предстанут пред этим престолом, а только погибшие, неверующие в Господа Иисуса Христа. Апостол Иоанн сказал: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Откровение 20:12. Спасенные люди не будут стоять пред Ним в то время. Но все погибшие, всех возрастов, предстанут пред Его престолом. Смерть держит тела неспасенных умерших. Слово Божие говорит нам, что смерть и ад отдадут мертвых в то время. Откровение 20 глава 13 стих. Тела и духи неспасенных соединятся и предстанут пред великим белым престолом. Теперь они знают, как они отвергли Господа Иисуса Христа. Они знают, какое их ожидает наказание за отвержение, и поэтому они желают избежать его. В книге Откровения 6 главе с 15 по 17 стих читаем: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горем и камням: Падите на нас и сокройте нас от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Апостол Иоанн говорит, что пред Богом предстанут малые и великие. Богатство и сила не спасет вас от явления пред великим белым престолом. Также бездность не спасет нас. Там предстанут некоторые убийцы, не потому что они убили, но потому что они отвергли Иисуса Христа. Некоторые хорошие люди, которые помогали бедным и хорошо жили с семьями и в обществе, будут там, просто потому что они отвергли Господа Иисуса. Уберутся все различия. Судья не будет проявлять лицеприятие. Гордые и всевластные, и равно ничего не значащие, будут одинаково пред судилищем. Это будет окончательный суд, приговор которого не подвергнется апелляции. Помните, если вы жили без Христа, придет день, и вы предстанете пред великим белым престолом, и там вы будете иметь возможность оправдываться. Вы не сможете говорить, вы не будете знать, что вы виновны, и склоните вашу голову, чтобы принять правдивое и справедливое осуждение. Мы читаем, что смерть и ад повержены в озеро Огненное. Откровение 20:14. Это два ужасных последствия, пришедшие в мир по причине греха. В тот день Господь не сможет больше пользоваться ими и вернет их в озеро Огненное вместе с дьяволом, прельщавших их. Здесь зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20:10. В-четвертых, кто будет судьею на великом белом престоле? Бог назначил судью для этого случая. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе 31 стихе читаем: «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Иисус Христос был тот, кого Бог воскресил из мертвых. Он будет судьею. Он подведет все счеты в то время. Он рассчитается с сатаною и вернет его в озеро Огненное, а также рассчитается с теми, кто следовал за сатаною в их жизни. Иисус Христос стоял пред Пилатом, и творение осудило Творца. Теперь творения будут стоять пред Творцом и получат утверждение своего осуждения. В притории Пилата Иисус молчал, не открывал уст своих. Пред великим белым престолом люди будут безмолвны. Однажды он стоял пред престолом этого мира и был осужден. В тот день он будет сидеть на престоле и будет судить всех тех, кто осудил его. Когда люди будут смотреть в лицо судьи, они будут помнить, что его лицо однажды было оплевано, избито и запятнано кровью. В тот день лицо его будет так величественно, что грешники пожелают скрыться от его взгляда. Он не будет судить сам, ему будут помогать все святые. Он разделит с ними всю свою славу и ответственность. Когда мы увидим его, кем он в действительности есть, и вспомним тех, кто отверг его, мы согласимся с их осуждением и скажем «Аминь», несмотря на то, что они будут теми, кого мы любим. Ибо в тот день мы увидим его справедливые действия во всем. Как ужасно для человека в течение всей жизни своей отвергать Христа. И тогда в один день предстать лицом к лицом пред неприступным светом, непрощенным и осужденным навеки. Сегодня Христос исполнил милостью к вам. Вы можете прийти к Нему и получить спасение, но в тот день удалится милость и приблизится день осуждения. Рассказывает, что однажды судья спас жизнь одного человека. Позже этот человек совершил преступление и был приведен на суд к этому судье. Узнав судью, человек возопил: «Не помните ли вы меня, судья? Я человек, которого вы спасли. Помилуйте меня теперь». Судья сурово ответил: «Я помню тебя, но положение теперь иное. Тогда я был твоим спасителем, а теперь я твой судья». Теперь Иисус Христос наш спаситель. Он предлагает спасение всем приходящим к Нему. Если вы не придете к Нему теперь, в тот день Он будет вашим судьей. В-пятых, цель суда Великого Белого Престола. Целью этого суда не будет решение, спасен человек или погибший. Это уже решено здесь на земле. Слово Божие говорит, что погибший человек уже осужден, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Пойдите в тюрьму и зайдите в отдел смертников. Вот в камере сидит человек. Темничный страж говорит вам: этому человеку предстоит смертная казнь. Его во вторник казнят. Когда вы смотрите на человека, который отвергает Иисуса Христа, вы смотрите на человека, о котором Бог говорит, что он уже осужден. Этот человек стоит пред вечной смертью, которая присуждена ему пред великим белым престолом. Суд в то время просто только подтвердить смертельный приговор грешника. Это произойдет не по Божьей вине, а ради ожесточения сердца человека. После этого суда не будет больше греха. В Божьем новом творении грех будет навеки удален. Сатана, причина греха, будет повергнут в озеро Огненное. Там будут все грешники с ним. Народ Божий преобразится в чудный образ Иисуса Христа. Они будут подобны ему. Произойдет прекрасное. Там больше не будет греха.
1: Степени наказания будут решены пред великим белым

0: чьи грехи были более гнусны, будет страдать больше, и это справедливо. Человек умирает, его жизнь окончилась, но его дела продолжают жить. В тот день все факты будут налицо, и человек будет судим не только за то, что сделал в жизни, а также за их влияние, произведенное после них. Например, человек написал книгу, которая удаляет людей от Бога. Эта книга совершает свое разрушительное дело даже после смерти этого человека. В тот день он будет наказан соответственно своих дел при жизни или нет. Вот другой пример. Вот старший человек ведет молодого человека в грех. Старший человек скоро умирает, но грешное действие, которое он пробудил, все еще живет в молодом человеке. Все зло окончится пред великим престолом, и полное наказание будет определено для всех грешников. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Что такое самоотвержение? Это готовность жертвовать собой для блага других, забвение себя, своих нужд, интересов во имя спасения людей, помощи, доброты и любви к ним. Подобно в этом состоянии находился апостол, когда говорил: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Это мы читаем в книге «Деяний святых апостолов» в 20 главе. Христианин призван самоотверженно следовать за Иисусом Христом, отречься от своей воли и следовать воле Христовой, отречься от гордости, злобы, зависти, ненависти, нетерпения, сребролюбия, самолюбия и прочего злонравия, и следовать Христову смирению, кротости, любви, терпению и прочим божественным свойствам. Никто не может одновременно быть гордым и смиренным, злобным и кротким, склонным к ропоту и терпеливым, сребролюбивым и нестяжательным, завистливым и любящим, скупым и щедрым. И если кто хочет самоотверженно последовать Христу, смирению, кротости, терпению и любви, тому надо оставить свою гордость, злобу, мщение, гнев, нетерпение, ненависть, зависть и прочие свойства ветхого человека. Да поможет вам в этом Господь!

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 1 октября. Сегодняшнее место из Писания записано в 118-м псалме в 71-м стихе. Там есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал». Удивительно, что самые яркие растения встречаются на вершинах гор, в местах, открытых всем ветрам и ураганам. Необыкновенные мхи и лишайники, прекраснейшие сокровища диких цветов, облепляют остроконечные пики гор, несмотря на бури и штормы. Одну из самых красочных картин растительного мира я видел на вершине горы высотой в 10 тысяч футов, как раз над приютом святого Бернарда. Вся скала была покрыта ярко-желтым лишайником, который блестел и переливался на солнце, как золотые зубцы волшебного замка. Там, на недоступной высоте, в полном одиночестве, открытый самым неистовым небесным ураганом, этот лишайник цвел так ярко и красочно, как никогда не мог цвести в уютных и тихих долинах. Вот передо мной два образа одного и того же лишайника. Один из высокогорного района, что находится над приютом святого Бернарда, другой со стены старого замка, что стоит в тихой Шотландии, утопая в густой листве диких смоковниц. Разница между ними огромная. Лишайник, выросший средь бурь и гроз на горной вершине, окрашен в чудесный золотой цвет, поверхность его гладкая, а форма совершенная. Лишайник, выросший в уютной долине, с мягким климатом и теплыми дождями, имеет рыжий цвет ржавчины, неровную поверхность и неопределенные очертания. Разве не то же происходит с христианином, страдающим и безутешным? Пока грозовые бури Божьего промысла не настигнут его на жизненном пути, он сумрачен и неприветлив, но беды и испытания развеивают мрак вокруг него, придают смысл его жизни, окрашивают жизнь в светлые тона и наполняют ее Божьим благословением. «Страдай, душа, тебе дано страдать, не почитай страдания за излишье, страдания надо с радостью принять, нет почести заслуженней и выше. Страдай, душа, лукавый закричит, безумствуешь, и люд подхватит слово, пусть не в устах ответ твой прозвучит, скажи душою, я страдать готова. Страдай, душа, подумай лишь о том, кто на кресте страдал и добровольно. Тебе дано страдание со Христом, и это благородно, хоть и больно. Страдай, душа, и не забудь о том, что боль, мучение душу очищают. Так поступили с Богом, со Христом, с учениками также поступают. Страдай, душа, за братьев пострадать тебе дано особое задание. Всем людям Бог желает показать любовь и подарить им покаяние. Страдай, душа, люби, надейся, верь, не сомневайся. Бог страдания знает, ты с прибылью получишь без потерь. Таким Господь сам чудно помогает. Страдай, душа, сам Бог тебя избрал. Не спрашивай, зачем страдать у Бога. Не раз тебе Он силы подавал, к венцу ведет лишь торная дорога. Страдай, душа, блаженство есть страдать. Где скорбь, там появляется смирение, там мир, любовь и свыше благодать и Божье совершенное терпение. Страдай, душа, и с мудростью страдай, оставь глупцам веселье и беспечность, и с твердым упованием ожидай, когда тебе Христос откроет вечность. Страдай, душа, унизившись, учись самой на высоту не подниматься, в смирение с кротостью к Отцу молись, чтоб со Христом вовек не расставаться. Страдай, душа, ввысь устреми свой взор, гонения и насмешки все прощая, забудь несправедливости укор, тебя на небе участь ждет иная. Страдай, душа, Бог горечь слез отрет. Страдай, душа, страдание сменит радость. Тебя забрать Иисус Христос грядет, и будешь ты вкушать блаженство, сладость.

В эфире библейское вещание BBN. Служение Богу из всех действий человеческих есть самое значительное и славное. И это действие не только по долгу, но и по естественному предназначению должно быть и внутренним, и внешним, душевным, и телесным. Нельзя совершать служение Богу, когда этого не чувствует душа. Но нельзя также, чтобы душевный жар благочестивых чувств не сказывался некоторыми проявлениями в теле. Когда твое сердце горит любовью к Богу, тело не может быть подобным дереву. Тогда и глаза, и лицо твое отражают внутреннее состояние. Тогда раскрываются уста твои, радостно восклицая, подобно Давиду. По его словам, записанным в Псалме 34, «Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе?» Чудесное состояние. Находимся ли мы именно в таком состоянии к Господу, в служении Богу? Да поможет нам в этом Господь. Будьте с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен Римлянам 1:16.

чем основное призвание верующего человека? Вопрос отнюдь не праздный. Как показывают многочисленные опросы, большинство наших сограждан считают себя верующими. Однако даже среди людей церковных многим не совсем ясно, что требуется от настоящего христианина. В чем кроется наше призвание от Бога? Кто-то считает, что оно в том, чтобы не грешить и всегда творить добро. Кто-то в том, чтобы регулярно посещать церковь и молиться. Конечно, все это крайне важно. Однако истинное призвание верующего кроется в чем-то большем. Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к Священному Писанию. В 3 и 4 главах Евангелия от Матфея мы читаем о начале земного служения Христа. Господь крестится Иоанновым крещением в реке Иордан и выдерживает искушение в пустыне. Узнав о том, что Иоанн Креститель взят под стражу, Господь выходит на проповедь. Послание 30-летнего проповедника своим соотечественникам коротко и удивительно насыщено. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — провозглашает Христос. С этим словом он идет близ моря Галилейского, где видит двух братьев, Симона и Андрея. Братья — рыбаки. Вдруг Господь обращается к ним со словами: «Идите за Мною». Какой странный, неожиданный призыв. Из Евангелия от Иоанна нам известно, что к тому моменту и Симон, и Андрей уже были знакомы с Иисусом. Во время предыдущей встречи с Господом они уверовали, что Он – обещанный Богом Мессия, то есть Христос. И вот настала минута, когда Господь призвал их поступить по вере и последовать за Ним. Интересно, что, призывая даже самых первых своих учеников на служение, Христос не обещал им какой-либо прямой личной выгоды. Ныне, увы, встречаются проповедники, которые не знают, как привлечь людей в церковь иначе, как посулив им золотые горы. Эти «проповедники» в кавычках провозглашают так называемое «Евангелие обогащения», зачастую весьма преуспевая в поиске легковерных последователей. Разумеется, по мирским меркам обещание материального благополучия было бы вполне уместным в данном случае, ведь, как известно, рыбаки в Израиле в те времена не отличались особым богатством. Их труд был крайне тяжел, а заработки неустойчивые, непредсказуемы. Но, призывая братьев, Христос не обещал им никакой финансовой выгоды. Разумеется, вместо материальных благ Симону и Андрею можно было бы предложить что-то из сферы духовного. Нам доподлинно известно, что Андрей интересовался религиозными вопросами и даже одно время был учеником Иоанна Крестителя. Так что обещание особого откровения свыше могло бы заинтересовать по крайней мере Андрея. В конце концов, религиозные учители того времени именно таким образом собирали себе учеников, предлагая научить их праведности и более глубокой религиозности. Однако Христос не стал обещать братьям религиозного образования или даже вечной жизни, хотя и то, и другое было в его силах. Господь просто сказал Симону и Андрею: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Мы считаем, что после этих слов братья, тотчас оставив сети, последовали за Ним. Их ответ на призыв Христа был молниеносен. Услышав слова Мессии, они оставили все, что имели, и последовали за Господом. Проходя далее вдоль моря, Господь увидел двух других братьев, Иакова и Иоанна Заведеевых. Они сидели в лодке с отцом, где чинили рыболовные сети. По призыву Христа они, подобно Симону и Андрею, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

Вот как Христос призвал своих первых учеников. Каковы же уроки этого евангельского повествования? Главный урок кроется в том, что основой нашего христианского призвания является самоотверженное следование за Господом. Когда мы слышим благую весть Божьего спасения, нам надлежит незамедлительно на нее откликнуться и последовать за Христом. Именно так поступили Симон и Андрей, Иаков и Иоанн. После этого их жизнь изменилась раз и навсегда. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Эти слова святого апостола Павла мы находим в его втором послании к Коринфянам. В начале своего земного служения Христос обращался лишь к нескольким людям, однако ныне его призыв слышат миллионы. Каждому из нас Господь говорит: «Следуй за мной». От каждого из нас Он ожидает незамедлительного, конкретного ответа. Если вы еще не откликнулись на призыв Божий, если вы еще не уверовали всем сердцем в Господа, не последовали за Ним, то соделайте это сегодня. В Священном Писании сказано, что Господь долготерпелив и многомилостив, но Он не будет ждать нашего решения бесконечно долго. Настанет время, когда двери в Царствие Божие захлопнутся раз и навсегда. Заметьте, что когда Христос призывает ко спасению, Он соделывает нас, говоря языком Нового Завета, ловцами человеческими. И это второй урок, который мы черпаем из нашего сегодняшнего евангельского повествования. Откликнувшись однажды на призыв Христа, мы становимся Его соработниками в благом деле проповеди Евангелия. Заметьте, Господу нужны не просто ученики, но именно соработники, сотрудники в Царстве Божьем. Истинная вера невозможна без христианского свидетельства ближнему.

Разумеется, было бы ошибкой понимать такое призвание в исключительно узком смысле. Оно вовсе не подразумевает, что все верующие должны стать пасторами церквей или миссионерами. Вовсе нет. Мы можем и должны свидетельствовать о благодати Христовой, используя для проповеди самые, казалось бы, заурядные возможности. Не так давно к нам пришло письмо от пожилой и некогда одинокой женщины по имени Анастасия Ивановна. Около года назад Анастасия Ивановна заболела и попала в больницу. Она была уверена, что никто не придет навестить ее. Верующая соседка прослышала о болезни Анастасии Ивановны и пришла ее навестить. Пришла не с пустыми руками, принесла гостинцев. Но самое главное, что во время визита она рассказала Анастасии Ивановне о своей вере во Христа. Господь использовал это простое свидетельство и в конце концов даровал Анастасии Ивановне веру. Как пишет нам сама Анастасия Ивановна, «Скажу прямо, я уверовала во многом благодаря моей соседке, благодаря ее любви и заботе». Лишь воистину возлюбив нашего ближнего, мы можем стать богоугодными ловцами человеков. Люди начнут слушать нас лишь тогда, когда поймут, что нами руководит прежде всего любовь к ближнему и искренняя забота о нем».

Разумеется, когда речь заходит о призвании и благовестии окружающим, то мы зачастую чувствуем себя неподготовленными и даже как бы неадекватными. Как донести благую весть до других, когда наши познания Библии и христианского богословия не безграничны? Здесь мы во всем должны положиться на Господа. Заметьте, что первые ученики Христа были простыми рыбаками, но Господь по благодати Своей соделал из простого рыбака Симона великого апостола церкви Петра. Иаков, Иоанн и Андрей также сыграли крайне важную роль в проповеди Евангелия. Важно помнить, что благовестие – это своего рода совместное предприятие между Богом и человеком. Господь призывает простых людей и использует нас чудным образом ради славы Своей.

0: Итак, основное призвание всякого воистину верующего человека – это бескомпромиссное следование за Христом. Услышав однажды призыв Божий, мы должны незамедлительно откликнуться на него и последовать за Господом. Спасительная вера, самоотверженное следование за Господом невозможны без благовестия окружающим нас людям о любви Христовой, о Его чудном спасении. Господь силен использовать каждого из нас в Царстве Своем, несмотря на наше человеческое несовершенство. Будем же всегда верны в нашем следовании за Господом, и да использует Он нас, несовершенных людей, ради славы Своей. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Священном Писании записан такой стих. Матфея 6:20. «Собирайте себе сокровища на небе». Неразумно ли это прислушаться к словам Иисуса? «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Всякое другое богатство — просто мираж. «Хочу, чтобы был со мной Иисус, не золото и серебро. Хочу Ему принадлежать, а не копить всю жизнь добро. Хочу с Иисусом быть всегда, и мне монет не нужен звон. Пускай влечет меня к себе всегда, рукой пронзенной Он». Оставайтесь с нами.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: В Евангелии от Анны, 4 главе, есть удивительное повествование об одной встрече. Чем же удивительна эта встреча, происшедшая 2000 лет тому назад? Попробуем разобраться. Она удивилась, когда незнакомец начал говорить.
2: И ответ был хорошо обдуман ею.
1: Эта женщина хорошо известна местным жителям.
2: Если кто-то и знал о разрушенных отношениях, то это она.
1: 5 раз она была замужем, столько же разводилась и уже сомневалась о возможности нормальных отношений. Ситуация стара как мир. Одна из тех, о которых мы постоянно слышим, когда ждем автобус, стоим в очереди или встречаемся с кем-либо. Тогда женщина пришла к колодцу за водой, а мужчина, которому было за 30, попросил у нее попить воды. То, что случилось после этого, изменила ее жизнь.
2: Иисус и его ученики отправились в Галилею. Они были в пути несколько часов. К полудню они подошли к колодцу. Им было жарко, и они хотели пить. Ученики отправились в город за едой, в то время как Иисус подошел к колодцу, которому женщина из Самарии принесла свои сосуды. Это было не просто для нее. Она была нерешительна, так как люди относились к ней с подозрением. Когда Иисус заговорил с ней, то Он преодолел 3 преграды, которые могли бы остановить Его. Одна преграда – это национальность. Она была самарянкой, а Он иудеем. Вторая проблема – половая принадлежность. Она женщина, а Он мужчина. По тем правилам, которые диктовала тогда культура, мужчины и женщины не имели права разговаривать друг с другом на людях. И третье препятствие – религиозная принадлежность. Она исповедовала другую религию.
1: Было много причин, по которым она могла бы оттолкнуть или отвергнуть Христа. Но Он преодолевает все препятствия, которые отделяют людей от Него сегодня. Он полюбил ее. Он сказал ей.
2: «Если ты выпьешь воду, которую я дам тебе, то не будешь иметь жажды вовек. Видите ли вы себя на месте той женщины? Расстроены ли вы теми отношениями, которые у вас сложились с теми, кто говорил, что любит вас?»
1: Только отношения с Иисусом Христом никогда не разочаруют вас. И я предлагаю на деле испытать эти отношения.
3: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Царство Небесное, помните, восхищает не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, то слава Господу. Если нет, у вас еще есть время оторвать свой взгляд от суеты этого мира и направить его к небесам. Сделайте это сейчас. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Текст из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Как вы помните, мы рассматриваем эту 17 главу под одним углом зрения, что сделал для своих учеников Христос. И вот его великое дело, еще одно великое дело описано в 19 стихе. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Очень короткие и очень глубокие слова из молитвы нашего первосвященника. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Речь идет о его голгофском подвиге. И нет ничего важнее для нас, как размышлять об этом факте божественного подвига на Голгофе. Некто молился: «Господи, помоги нам взойти на гору вечности, туда, где дует ветер истины». И мне кажется, вот наше собрание, собрание в день хлебопреломления, является этой горой вечности, на которую мы всходим и где чувствуем тихое и нежное веяние ветра истины. И вот этот ветер истины уносит копоть и гарь этого мира, который мы дышали на протяжении вот этой недели. Этот ветер истины приносит нам свежесть и дает нам дышать атмосферой благодати. И как бы хотелось, чтобы как можно дольше мы оставались на этой вершине вечности. Мы прочли с вами текст из Писания, который отвечает нам на этот важный вопрос: что сделал для своих учеников Иисус Христос. И вот этот ветер истины, Христос посвятил себя на жертву ради спасения учеников. И слово «посвящать», оно в Библии всегда означает что-то отделить, что-то обособить, сделать предметом особого почитания и заботы. И всегда это относилось к предметам, к дням, к людям, которых отделяли на особое служение Господу. Ну, вы знаете, Господь освятил седьмой день. Что это значит, Он освятил седьмой день? Это значит, Он выделил его из всех дней и сказал: вот в этот день вы не должны заниматься обычными вашими делами. Этот день мой день. И вы должны быть сосредоточены на мне. День этот не принадлежит вам. Когда Господь осветил храм, это значило, что теперь сам храм и вся утварь в храме должна служить только одной цели – для отправления богослужений. Только религиозные цели и больше никаких. Когда Господь осветил себе левитов, Он им сказал, что вы не имеете права работать на дачах, заниматься земледелием или торговлей. Ваше призвание – только храмовое служение, потому что вы отделены для этой цели. И вот когда Господь сказал, что Он посвящает себя, это значит, что наш Господь себя посвятил одной цели – быть нашим Спасителем. И Он на 100% оправдывает имя, которое Ему было дано от рождения. А вы помните, что Его назвали Иисус, что значит «Бог спасает» или «Спаситель». И вот об этом посвящении Христа мы с вами будем говорить. И всматриваясь в этот текст, мы обнаружим, что посвящение Христа на жертву было прежде всего сознательным посвящением. Христос знал, на что шел. Вообще, если говорить о знании Христа, то оно поразительное знание. Иисус единственный кто знает Отца Небесного и знает так, как никто из людей его знать не может, потому что он его сын. Иисус знает ангелов, он знает демонов, он знает имя каждого небожителя, он знает, сколько звезд на небесах, потому что он их сотворил. И Библия говорит, что даже звезды и планеты Господь нарекает именем. Не просто, знаете, цифру у Господа, что это звезда номер 1028. Нет. У Господа потрясающий словарный запас, что Он может назвать именем каждую звезду. Это поразительно. Христос знает, сколько людей живет на нашей планете. Более того, Христос знает, сколько волос у каждого человека на голове. Я уже не говорю о прочих подробностях. Знание Христа вообще колоссально. И вот когда Христос себя посвящал на Голгофский подвиг, Он посвящал с особым знанием, с особым осознанием. А что же Он осознавал, что Он знал? Да Он знал тех, за кого Он себя посвящает. Обратите внимание на эти первые слова. «И за них я посвящаю себя». Значит, Христос шел вполне осознанно шел Он умирать за людей. И действительно, пророк Давид говорит, что Христос знает полностью своих. Вот послушайте, «Господи, — говорит Давид, — Ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Таким образом, Христос знает всех людей, Он знал учеников. Он знал их еще до того, когда их призвал себе на служение. Об этом абсолютном знании Христа Иоанн свидетельствовал: Иисус не вверял себя людям, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. На Тайной вечере Господь скажет то же самое: «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». То есть Христу не нужно было никаких дополнительных свидетельств о людях. Он шел, зная их, кто они, сколько они нагрешили, какие их недостатки, какие их достоинства. Вы знаете, вот для нас, для людей, полное знание о другом человеке может обернуться катастрофой. Вы знаете эту известную поговорку англичан: чем больше я узнаю людей, тем больше люблю свою собаку. Это горькая ирония. Разве не так случается, что во время брачной церемонии люди себя посвящают друг другу вслепую? Они предполагают, что вот ее возлюбленный, он такой, каким она его себе представляет, и он делает то же самое. Фактически они женятся не друг на друге, они женятся на вымыслах. И вот когда наступает прозрение, протрезвление, когда они узнают, что есть и оказывается неприятные стороны характера, их любовь мало-помалу начинает куда-то улетучиваться. И люди испытывают горечь и разочарование. Мы, люди, действительно хотим посвятить себя тем, кто оценит по достоинству нашу посвященность, кто нам воздаст тем же. Но не так было с Христом. Христос абсолютно знал каждого человека. В послании Римлянам, 5 главе, сказано о том, какими видел людей Иисус, когда умирал на Голгофском кресте. В этой 5 главе вы найдете 4 определения для любого человека. Во-первых, вы обнаружите, что 5 глава называет людей немощными. Это значит больными и слабыми. Когда Писание называет нас больными и слабыми, это не значит, что все мы прикованы к инвалидной коляске или к постели, что мы ничего не можем делать. Нет. Речь идет о немощи духовного свойства. Один из служителей Божьих очень хорошо сказал: «Большинство своего свободного времени мы свободны делать то, что хотим. Однако мы не свободны делать то, что нужно». Вот в этом наша немощь. Мы не можем делать то, что нужно для спасения нашей души. То, что угодно Богу. Потом послание римлянам говорит, что люди нечестивы. И слово «нечестивы» означает кощунники. Те, кто неуважительно относится к святыне, это порочные, распутные и развратные люди. Один из телеведущих, Александр Гордон, сказал следующее: «То, что возвышает душу, сейчас запрещают, а то, что разлагает душу, разрешают». И ему вторит еще одна писательница Нина Чегодаева. Вот что она сказала не так давно в одной из статей: «Мат на сцене стал обычным явлением. Главный матершинник страны Шнуров в течение 10 лет развращал нашу молодежь. Не все, конечно, знают, что в Уголовном кодексе есть статья за сквернословие. Но Шнуров не только не подвергался штрафам и арестам, ему в Петербурге предоставлялись лучшие концертные площадки». Так что действительно, когда речь идет о людях, то к ним относится этот термин, что они нечестивы, кощунники. Но не только. Пятая глава называет людей грешными, то есть они любят грешить. И наш народ сказал: «Грехи любезны доводят до бездны». «Благословясь, не грех», сказал убийца. Это тоже вошло в нашу русскую, в сокровищницу русских поговорок, но, правда, теперь не употребляется. Грешники любят распространять грех. «Быть на свадьбе, да не быть пьяну, грешно», говорил когда-то русский народ. И один из писателей заявил, что любой порядочный человек, представь он все свои мысли и действия перед законом, заслужил бы быть повешенным 10 раз в своей жизни. Это правда о нас. И последнее, 5 глава Римлянам называет людей врагами. Они враги истины, Бога, Христа. Все их помышления, все их действия, все их слова – это вызов Богу, это вражда против Него. Увидите, Христос знал правду о людях. Эта правда ужасна, отвратительна. И для нас остается великой загадкой, как мог чистый и непорочный Христос, Христос, который любит правду и истину, ненавидеть грех, как Он мог нас возлюбить и отдать Себя в жертву? И вот каждое из этих определений, кроме последнего, враги, оно в какой-то мере было применимо и даже к апостолам. Они были немощны. Вы помните, они не исполнили просьбу Иисуса Христа. А какая у него была просьба к ним в Гефсиманском саду? Молиться. Они уснули. И также они были нечестивы. Они бросили Христа на произвол судьбы, когда враги наложили на Него руки. Петр трижды отрекся от Него с клятвой, божбой, что Его не знает. Они были грешниками, они разуверились в мессианстве Христа. И вот, несмотря на это полное знание людей, Христос сказал: «Я умру за них, я займу их место, я умру вместо них». И здесь мы можем только склониться перед этой потрясающей любовью Христа, перед Его осознанным посвящением. Братья и сестры, вы знаете, потому любовь Христа стойкая и не меняющаяся, потому что она осознанная. И эта любовь не может знать усталости, эта любовь не может знать разочарования. Какое это имеет практическое значение для нас? Если Христос вполне осознанно пошел на этот подвиг, то мы должны раз и навсегда покончить с игрой в прятки от Божьей любви. Мы не должны говорить: «Моих грехов слишком много, чтобы Бог мог меня полюбить, чтобы Он мог меня простить». Христос знает о вас абсолютно все, намного больше, чем вы себя знаете. И Он принял решение вас возлюбить. Он принял решение умереть за вас. Поэтому выйдите из своей тьмы, выйдите из своего самооправдания. Идите к Господу Иисусу Христу, который Себя посвятил ради вас. И никогда не измеряйте Божью любовь своей собственной любовью. Мы это склонны делать. Мы по своему опыту знаем, как быстро наша любовь может обратиться в ненависть и в отвержение другого человека. И мы думаем, что когда мы совершаем какой-то позорный поступок, то и Христос от нас отворачивается. Нет, Христос постоянно обращен к тебе своим лицом, своими очами, своими устами, своими руками. Он говорит: «Приди ко мне, усталый, обремененный, я успокою тебя». И мы не должны уставать исповедовать вот эту сознательную посвященность Господа Иисуса Христа нам. Мы должны держаться за эту посвященность. Вы знаете, нам не нужно никакого дополнительного доказательства подтверждения любви Господа, кроме того, что уже было дано нам на кресте. Нельзя что-либо приравнивать к свидетельству креста. Мы не должны, говорить примерно следующее: «Господи, если Ты меня любишь, пусть вот то и то произойдет в моей жизни, тогда я буду убежденным, что Ты меня любишь». Никогда не произносите таких глупых молитв. Никогда не сделайте что-нибудь выше, чем крест Иисуса Христа с Его осознанным посвящением. Не будем уничижать жертву Господа Иисуса Христа, но примем ее и будем многократно подтверждать нашу любовь и нашу привязанность к Христу. Будем благодарить Его за это. Второе посвящение Иисуса Христа нам было полным. Христос сказал: «За них я посвящаю себя». Вы знаете, значимость посвящение измеряется тем, кто его совершает. Одно дело, когда человек какую-то жертву приносит ради нас, и другое дело, когда эту жертву приносит за нас Сын Божий. Писание говорит, что нет никого выше Сына Божьего. Он назван Альфой и Омегой. Это слово Альфа и Омега в Ветхом Завете применяется к Богу Иегове. В Новом Завете оно применяется к Иисусу Христу. И это значит, что сама Библия говорит о единстве Бога Отца и Бога Сына. И вы знаете, как не существует никаких букв до буквы Альфа, или по-нашему до буквы А, так до Христа никто не существовал. И как нет никаких букв после буквы «Я» в нашем алфавите, точно так же нет никаких букв и в греческом алфавите после буквы «Омега» и после Христа. Никого нет. Христос все держит. Начало и конец нашей жизни, начало и конец творения. В послании апостола Павла к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали, властили им, и для него создано, он есть прежде всего, и им все стоит». Дорогие друзья, Христос есть все. И вот он отдал не частицу себя, он не послал своих слуг, ангелов: «Ну-ка, пойдите, умрите за этот род человеческий, развратившийся». Нет. Творец идет отдать жизнь за свое творение. Царь идет отдать свою жизнь за своих подданных. Вы знаете, Христос действительно очень и очень могущественный. Помните, в Евангелии от Марка есть такая история, как в то время, когда Христа взяли, и вот воины схватили одного молодого человека, который был завернут в покрывало. Помните, да? И он оставил это покрывало и убежал. Так вот, некоторые толкователи Писания весьма необычно объясняют эту историю с молодым человеком. Они Говорят, что обычно евреи одевались следующим образом. Всегда на них была очень длинная нижняя рубашка. На эту рубашку уже одевалась еще одна одежда, а потом вот какой-то покрывалый плащ. Потом они ссылаются на это слово в греческом языке насчет покрывала и говорят, что вот это слово употребляется в отношении покрывал, в которых заворачивают покойников. И они говорят следующее. Вы помните, Иоанн пишет: «Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал воинам, кого ищете. Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я». Вот когда Иисус сказал: это я, он произнес то же самое, как бы мы могли передать. Он заявил: я Иегова, я всемогущий. И вот когда люди услышали это Божие «Я», мы читаем, что они отступили назад и пали на землю. Вы знаете, никакая тварь не может устоять перед этим именем «Это Я». И вот когда Иисус произнес это имя, вот этот молодой человек, который был похоронен там в саду, в одной из гробниц, он воскрес. И он воскрес в том покрывале, в которое его и завернули. И вот его как раз воины и схватили, и он оставил это покрывало и в чем есть убежал домой. Независимо от того, насколько правильно объясняют этот эпизод толкователи, все-таки одно не вызывает сомнения: Иисус полновластный владыка вселенной. И Он умирает за нас, полное Его посвящение. Почему Христос так сделал? Мне кажется, очень интересное сказал Макс Лукада в этом отношении. Он сказал, что Христос выбрал крест и гвозди, чтобы завоевать твое сердце. И если эта жертва Христа так значима, то можем ли мы сомневаться в возможности нашего спасения, если вы еще не покаялись? То правильно ли вы делаете, когда вы сомневаетесь в своем спасении, когда вы покаялись и вступили в завет с Господом через крещение? Мы не имеем права пренебрегать этим полным посвящением Христа. Знаете, нам не нужно достигать Христа. Он нас достиг. И наше дело сказать Христу, как мы поем в одном гимне, только полной радостной отдачи я тебя, Господь, приобрету. Наше дело сказать: Христос, я хочу быть твоим. Я хочу принадлежать тебе. И если ты отдал себя мне полностью, я хочу, чтобы ничего в моей жизни мне больше не принадлежало. Пусть тебе принадлежит мое тело, пусть тебе принадлежит моя душа, пусть тебе принадлежит мой разум, пусть тебе принадлежит...

получится. Нет, Христос шел с определенной целью, чтобы в результате Его подвига мы с вами были освящены. Дорогие братья, что такое быть освященным? Вообще освящение – это такое емкое слово, и оно обозначает очищать, омывать, предназначать святое употребление. И вот освящение – это практическое освобождение нас от всякого запинающего, как говорит Писание, или легко опутывающего греха. Это духовное снаряжение человека на служение Господу. И еще лучше сказать, освящение – это когда мы становимся все более и более похожими на Господа Иисуса Христа. И как же достигается вот это уподобление Иисусу Христу? Этот вопрос волнует очень многих искренних христиан. Ну как мне практически освободиться от моих грехов и пороков? Как мне повысить свое духовное состояние? И вот в попытках достичь большего освящения и начинается наша погоня. Погоня за методиками освящения. Нам говорят, чтобы быть святым, нужно больше молиться. Мы начинаем больше молиться, святости не прибавляется. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, нужно вот постоянно исповедоваться кому-то в грехах. Мы это делаем, но освящение тоже не достигается. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, ну, нужно самодисциплину применять. Вставай каждый день в 4 утра и начинай молиться, и начинай делать то и другое. Мы это пытаемся делать, тоже все срывается. Один брат мне рассказывал, как он для достижения освящения много дней молился с постом, кричал, забравшись на чердак своего дома: «Господи, помоги мне, исполни меня силой, Господь, дай мне то и другое». Но, к сожалению, говорил он, церковь так и не возросла, и сил у него не прибавилось. Что Бог не хочет, чтобы человек был святым? Или же человек ломится не в те двери? Вы посмотрите, как все просто у Господа. Его метод иной. Христос в этой же молитве в Гефсиманском саду молился: «Освети их». Чем? «Истиною Твоею», и добавляет: «Слово Твое есть истина». Оказывается, решающее значение в освящении имеет наше общение со Словом Божьим. Петр сравнивает Слово Божие с духовным молоком, от которого и возрастают во спасение. Иначе говоря, чем больше мы позволяем Слову Божию проникать в нашу душу, чем больше мы проводим времени со Словом Божьим, тем больше мы с вами и освящаемся, и преображаемся в образ Христа. И тем значительнее будет наше отличие от мира. Знаете, у меня есть несколько таких интересных цитат. Вот как жили наши предки, христиане, где-то во втором, в третьем веке? Вот один из древних авторов, Афиногор Афинянин, пишет: «Мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую, уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишали жизни, никакого зла, которое бы сравнялось бы с благами нам, уготованным от вечного судьи, за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь». И он дальше спрашивает своих оппонентов: «Кто из вас не стремится с любовью на зрелище борьбы гладиаторов и зверей, особенно если они даются вами? Но мы думая, что смотреть на убийство почти то же, что совершать онное, отказываемся от таких зрелищ». Вы слышите, вот это практическая святость. Христиане не ходили смотреть на вот эти битвы гладиаторов и зверей. Я думаю, совсем нетрудно ответить на вопрос, прилично ли христианам смотреть боевики. Еще раз послушайте: смотреть на убийство почти то же, что совершать онное, и мы отказываемся от таких зрелищ. Откуда первые христиане?

0: Они находили силу вот к такому стилю жизни. Опять-таки Библия говорит, что они постоянно находились в учении апостолов и преломлении хлебов. Иустин мученик писал: «Прежде мы находили удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие. Прежде пользовались хитростями магии, а ныне предали себя благому нерожденному Богу. Прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся. Прежде друг друга ненавидели, убивали и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками по разности обычаев, ныне появление Христовым, живем вместе, молимся за врагов наших, несправедливо ненавидящих нас, стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага». Так что вот эти свидетельства о жизни христиан говорят нам о том, что освящение возможно. Возможно жить жизнью, которая абсолютно отличается от жизни этого мира. И вопрос вот в чем: насколько мы этого хотим? Если мы желаем быть освященными, тогда, конечно, мы не расстанемся со Священным Писанием. Мы будем знать, что именно ради этого Христос и умер за нас. И еще, когда мы взираем на крест Христа, тогда мы тоже говорим себе: «Я хочу подражать моему Господу. Я хочу быть таким же беззлобным, каким беззлобным был Он. Я хочу быть таким же терпеливым, каким терпеливым был Он. Я хочу быть таким же молящимся, каким молящимся был Он. Я хочу также исполнять волю Божию, как исполнял ее Христос Иисус». Мы говорили сегодня с вами об этом подвиге посвящения нашего Господа, о его очень интересных и важных особенностях, что оно было осознанное, оно было полное, и оно было целенаправленное. Дорогие друзья, как мы применим к себе вот все эти драгоценные истины? Обратим ли мы их в повод для нашей молитвы? Посвятим ли сегодня мы жизнь нашему Господу? Или, может быть, эти драгоценные истины, они как-то скользнут вот по поверхности нашего сознания, нигде не застряв, и наша прежняя жизнь так и продолжится. Дорогие друзья, я убеждаю вас именем Господа Иисуса Христа, не совершайте такой глупости. Как на нашей малой группе я рассказывал историю о двух монахах, которые однажды получили увольнение в город. Но это было очень-очень давно. И вот там они, к большому сожалению, оба согрешили. Не так важны подробности их согрешения, а важно то, что когда они встретились, они друг на друга смотреть не могли. Оба мрачные, тяжелые. И один говорит: «Я считаю, что мне больше в монастыре делать нечего. Я так согрешил, что мне только одно место – это гореть в преисподней». Ну, а другой ему говорит: «Слушай, друг, может быть, для нас все-таки есть надежда. Давай вернемся к нашим братьям, расскажем о нашем грехе, и, может быть, Господь нам его и отпустит». И так они вернулись опять в свой монастырь, повинились начальству в своем прегрешении. И вот им было назначено наказание. Ну, каждому своей келье необходимо было совершать определенные покаянные молитвы, и причем нужно совершать их как следует. И затем, как они это совершают, должен был наблюдать один из монахов. И вот он докладывает своему начальнику, что вот один-то кается очень хорошо. «Слышал я, как он во весь голос кричит: „Господи, помилуй меня, грешника! Помилуй меня, я так огорчил тебя, я нечестивый, я беззаконный“». А другой тоже, говорит, сначала помолился: «Господи, прости меня», и даже поплакал, а потом стал петь «Аллилуйю», потом стал петь «Христос воскрес». Ну, настоятель говорит: «Вот этот человек-то не умеет каяться. Это как же это так? Грех совершил и уже поет «Аллилуйю». Надо побольше посокрушаться, побольше поплакать». Но опять ему докладывают, тот все продолжает кричать, помилуй меня, а этот только аллилуйя поет, и Христос воскрес. Ну, конечно, в этом вот легкомысленном подвижнике все разочаровались. Ну, совершился их покаянный подвиг, вышли они опять на свободу. И вот тот, кто очень много кричал и много плакал, вышел с мрачным лицом и сказал всем, братья, я недостоин быть среди вас. Я ухожу в мир, Бог меня так и не простил. А вот другой, который славил Бога, пел аллилуйя, пел Христос воскрес, тот сиял от счастья и говорил, а меня Господь простил. Дорогие друзья, и я думаю, причина вот такого разного отношения заключается в следующем, что первый был сосредоточен на своем зле, а второй был сосредоточен на подвиге Христа. И вопрос сегодня к нам, на чем мы больше концентрируемся? На своей греховности, на своих слабостях, или мы больше концентрируемся на Христе? Вы знаете, почему Господь не допускает нам увидеть нашу силу, не допускает увидеть нам нашу духовную мощь и так далее? Да только потому, что Он знает, насколько мы падки на сенсации люди, и что мы будем непрестанно смотреть на наш успех, на нашу святость, на наши достижения. И тогда Христос нам будет как бы и не очень нужен. Но вот Господь оставляет нас в таком положении, что в нас остается эта ветхая природа. И как только мы взор от креста переводим на себя, нам становится жутко и страшно. Вот так нас Господь учит бодрости и учит освящению. Самое лучшее для нас – не сводить взор с Иисуса Христа. Самое лучшее для нас – сказать, как Павел, «Я рассудил у вас быть ничего не значащим, кроме Христа и притом распятого». Мы сейчас будем с вами молиться, благодарить Христа за подвиг и вновь посвятим Ему нашу жизнь. Аминь. Великий Господь наш Иисус Христос, на Тебя взирает наша душа. Мы осознаем, что только у Тебя источники жизни, только от Тебя исходит сила, которая исцеляет и которая наделяет святостью. Мы славим Тебя, что Ты посвятил Себя ради нашего спасения и в Твоем желании умереть за нас, в Твоей стойкой и неизменяющейся любви, единственная наша надежда. Мы благодарим Тебя за эту точку опоры. Господь, мы просим Тебя, помоги нам всегда оставаться в глубокой преданности тому, что Ты сделал для нас. Помоги быть не так озабоченными самим собою, сколько быть сосредоточенными на Тебе. Господь, Ты знаешь нашу немощь и нашу способность отвлекаться на что-то третьестепенное, но просим Тебя, Господь, помоги нам, научи нас взирать душой нашей на Тебя. Открой наши сердца, пусть они не будут сухими, наполни их Твоей любовью и Твоей благодатью. Прикоснись к нам, наш милосердный Спаситель. Помоги, чтобы мы поняли, что мы не одиноки в этом мире, что у нас есть высокая цель жизни – это Ты, что Ты приготовил для нас вечность. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы были освящены Тобою, были похожи на Тебя в наших словах, мыслях и поступках. Помоги нам, это наше искреннее желание, мы выражаем Тебе, приобщаясь к Твоему телу и пролитой за нас крови. Господь, Ты уже столько много сделал для нас, и неужели Ты откажешься сделать это гораздо меньше? Ты умер за нечестивых, за врагов, за грешников, за немощных. И сейчас, когда мы стали Твоими детьми, когда Ты так много потрудился над нашим спасением и преображением, Господи, неужели Ты можешь не завершить Твое дело в нас? Это не может быть, Господь, и мы исповедуем Твою любовь, мы исповедуем то, что Ты достигнешь в нас своей цели. Достигай ее, Господь, мы Тебе доверяемся, мы просим Тебя за тех, кто сегодня слышал Твое Слово. Коснись этих людей, Господь, чтобы они приняли решение сегодня совершить покаяние, чтобы они пожелали примириться с Тобою и ответить на Твою посвященность своей личной посвященности. Слава Тебе, Господь, что Ты принимаешь нашу посвященность такая, какая она есть, даже если она не вполне совершенная, даже если она с изъянами, Господь, Ты не ожидаешь от нас того, чего мы не можем сделать. Господь, слава Тебе! Слава Тебе за Твою великую любовь и милость к нам, что Ты принял нас, что Ты слышишь нас, и что Ты позволишь нам прикоснуться к этим святыням, хлебу и вину, как к свидетельству Твоей милости и любви к нам. Благодарим Тебя, наш живой Бог, за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире BBN, радио на русском языке в интернете круглые сутки. Добрые дела в Библии называются добродетелью. Добродетель ведет к славе. Добродетель человека бывает видна в его делах. Она есть всякое слово, дело и помышление, согласное со Словом Божьим. Добродетель подобна драгоценным веществам, которые благоухают сильнее, будучи возожжены или растерты. Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, бедствия же выявляют его добродетели. «Кто мне служит, — Христос сказал, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот истоки добродетели. Будем помнить об этом. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 1.16.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва – не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах

0: и студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью я попытаюсь ответить на вопрос, кого спасает Христос? В этом мире мы привыкли к тому, что всякая награда дается наиболее прилежному, наиболее заслуженному, наиболее способному человеку. В высшее учебное заведение принимаются лучшие ученики средней школы. Ученые степени принадлежат самым выдающимся студентам. На фабриках, на заводах повышение и лучшие заработки даются наиболее знающим, расторопным техникам, рабочим. На военной службе орденами награждают самых храбрых, заслуженных офицеров и солдат. А вот противоположность этому общепринятому, всем понятному принципу, Иисус Христос спасает кого? Хороших? Нет. Иисус спасает только грешников. Так написано, верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он сам говорит, я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Распятый со Христом разбойник имел в глазах Божьих большую ценность, чем самоправедные фарисеи, потому что он осознал себя грешником и поэтому мог быть спасенным. Тут перед нами духовный закон, иной закон, который мы всегда должны принимать во внимание. Повторим его. Иисус Христос спасает любого грешника, который желает быть спасенным, но он никогда не спасет не признающего себя грешником человека. Иисус Христос пришел спасти только грешников и никого кроме их, кроме грешников. Поэтому не отчаивайся, грешник, Христос за тебя умер, тебе даны все обетования благодати, для тебя написано Евангелие. Вот оно, чудо из чудес. Христос умер, чтобы спасти грешников. Сколько в славе небес будет прелюбодеев, воров, пьяниц, ругателей, других беззаконников, которые раскаялись в грехах своих и были омыты пречистой кровью Господа и таким образом оправданы в очах Божьих. Еще раз прочитаем на этот раз полностью рассматриваемый нами стих «Верно». И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Существует много всяких мнений, был ли действительно автор послания апостол Павел первым, то есть наибольшим из грешников. Нигде мы не читаем, чтобы он совершал какие-то большие грубые грехи. Он не был пьяницей, не был блудником, не был вором. По вдохновению от Господа Он дает нам знать, какую праведную жизнь, конечно, праведную согласно мерила человеческого, Он вел. А в 6 стихе 3 главы послания к филиппийцам, филиппийцам 3 глава, стих 6, Он пишет, что Он по правде законно непорочный. До своего обращения, будучи сыном фарисея, Он жил по острожайшему их вероисповеданию учению, молясь и исполняя все предписания закона. Так что перед Синедрионом он мог сказать так. «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Если же Павел по человеческому рассуждению мог быть рассматриваемым как хороший, нравственный человек, то как же сам апостол мог признать себя наибольшим грешником? Каждый человек непременно будет судим за все свои грубые внешние грехи. Но источник греховности человеческой, друзья мои, невидимо для окружающих, живет в сердце его. От Бога ничего скрыть нельзя. Он знает даже помышления, никому невидимые. Апостол Павел до своего обращения отлично знал букву Писания. А кто много знает, с того много и спросится. Он преследовал верующих, заключал их в тюрьмы. Он никогда не мог забыть, что стерег одежды людей, побивавших камнями первомученика Стефана. Он почитал себя убийцей и был чудесно прощен и очищен по благодати Господней. Об этом он сам вспоминает в первом послании к Тимофею. Говорит так: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Павел признает себя хулителем, гонителем, обидчиком и считает грех свой настолько великим, что он мог быть прощен только потому, что сделан был по неведению, в неверии. Поэтому он и говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто, читая приведенные стихи, мог бы сказать, что он так же чист, нравственен, честен, как Саул из Тарса до встречи его со Христом на дороге в Дамаск? Может быть, вы так же самоправедны, как и он? Может быть, вы имеете такую же репутацию праведности, как и он? Все это у него было, у Павла. Во всяком случае, он служил Богу больше и искреннее, чем мы, мне так кажется. И вот этот достойный человек называет себя первым из грешников. Так он говорит. И так Дух Божий повелел ему написать предупреждение для вас, для меня, для всех. Наибольшие, наихудшие грешники таковы. Побуждениях сердец своих. Все одинаковы. Побуждениях сердец. Если даже кажутся хорошими. Не напрасно пророк Иеремия написал так: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердца». Друзья, без рождения свыше, не будучи очищены кровью Христа, вы только бедный, негодный, достойный ада грешник, каким был Павел до своего обращения. Бог явил ему свою милость, потому что он согласился исповедать свой грех. Он был осознавшим свою греховность грешником, и поэтому мог быть спасен. Если вы жаждете помилования от Господа, тогда знайте, что милость Божия предназначена только для людей, признавших себя грешниками. Если вы хотите быть прощены, то не оправдывая себя ни в чем, покайтесь пред Богом, принимая безоговорочно все, что Он говорит о вас. А именно, вы обреченный грешник, ваше место в аду, где вы непременно будете, если не согласитесь с утверждением Слова Божия и не придете ко Христу за прощением. Кровь Сына Божия никого, кроме грешников, не очищает и не спасает. Переживание человека, примиренного с Богом, вырывается в таких словах: «Слава и благодарение Господу, который спас меня. Я исповедал Ему грехи свои и уверовал в Его искупительную жертву, принесенную за меня. Отныне я не просто грешник, но грешник, спасенный по благодати Божией». Дорогой друг, радиослушатель, желаете ли вы быть спасенным? Это очень просто. Иисус Христос умер для спасения грешников. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому вы должны честно, искренне, в сокрушении сердца отвратиться от грехов ваших, прийти ко Христу и довериться Ему. Если вы это сделаете, то Он простит вас, и вы с этого момента будете грешником, спасенным по благодати, получившим жизнь вечную. От имени Христова просим вас, откройте ваше греховное сердце Ему и просите у Него прощения. Тогда Он, согласно Своему обещанию, спасет вас от вечной гибели и дарует вам жизнь вечную в Своей славе. В заключение этой беседы остановимся еще на одном возможном с вашей стороны вопросе. Когда вы должны прийти ко Христу? Описание отвечает: ныне, то есть сегодня, сейчас же, когда услышите голос Божий, иными словами, не завтра, а сейчас, не через 2 часа, а в то время, когда Господь говорит вам, не ожесточите сердце вашего. Воскресший Христос явился апостолу Павлу и сказал ему: иди в Дамаск, и он пошел. Мало того, он выразил готовность послушания в таких словах: Господи, что повелишь мне делать? В Писании мы читаем: итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это повеление относится и к вам, друг мой, брат мой. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, до новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. 2 Коринфянам 6:2. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Помните, дорогие друзья, что никогда на завтра нельзя откладывать то, что мы должны сделать сегодня. Однажды муж Божий по имени Блаженный Августин сказал так: «Бог обещает прощение в ответ на ваше покаяние, но Бог не обещает ничего на завтра в случае вашей медлительности. Поэтому не будьте медлительны, оставайтесь с нами».

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
3: Глава 5. Увидев же народ, он поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его, и, отверши уста свои, он учил их так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль станет пресной, чем сделать ее соленой? Ни на что она больше не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы свет мира. Не может укрыться город, расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да воссияет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Не подумайте, что я пришел упразднить закон или пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется. Поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в Царстве Небесном. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном». Ибо говорю вам, если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное. Вы слышали, что было сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, будет подлежать суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, будет подлежать суду. Кто же скажет брату своему: «Рака, пустой человек», будет подлежать Синедриону. Кто же скажет «глупец», будет повинен гиенне огненной. Поэтому, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и иди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Мирись с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути, чтобы не предал тебя противник судье, а судья служителю, и не был ты брошен в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнего кадранта, мелкой монеты». Вы слышали, что было сказано? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отруби ее и брось от себя, ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое пошло в гиенну. Было сказано, если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Еще слышали вы, что было сказано древним: «Не приноси ложной клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет же слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого – от лукавого. Вы слышали, что было сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах, потому что солнце свое он возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных. Ибо если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли самое делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ, иначе нет вам награды от Отца вашего, который на небесах. Поэтому, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Когда же ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». «Молясь же, не разглагольствуйте, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Итак, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде чем попросите у Него. Вы же молитесь так: «Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Ибо если вы простите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный. Если же вы не простите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Когда же поститесь, не делайтесь, как лицемеры сумрачными, ибо они искажают лица свои, чтобы показать себя людям постящимися. Истинно говорю вам, они получили награду свою». Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело твое светло будет. Если же глаз твой плох будет, все тело твое темно будет. Итак, если свет, который в тебе, есть тьма, то как велика эта тьма! Никто не может служить двум господам, или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что вам одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их? И кто из вас, заботясь, может прибавить к сроку жизни своей малую меру? И об одежде что заботитесь? Поглядите на лилии в поле, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей никогда не одевался так, как любая из них. Если же траву в поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что нам одеться, ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Ищите же прежде Царства и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно для каждого дня беды его».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN, радио на русском языке для всей семьи. Добродетель. Глава и сущность всех добродетелей есть любовь, без которой ни пост, ни труды ничего не значит. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распоряжаться каждым новым днем, посылаемым Богом. С ней у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основа знания. Время для невинных развлечений, ибо в этом секрет молодости. Да умудрит нас Господь распоряжаться любовью в плане добродетели, так, как говорит об этом Священное Писание. Будьте с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Один из ключевых моментов возрастания в хождении с Богом является полученный нами опыт. Вспомним еще раз о том, что Павел не хотел брать Марка во второе миссионерское путешествие, потому что он покинул их в первом. Но Варнава хотел дать ему еще один шанс. Он видел в нем потенциал. Его убежденность была настолько велика, что в конечном итоге он взял

0: взял Марка себе в помощники и отправился на Кипр. Павел же избрал себе Силу, чтобы навестить церкви, организованные им в первом миссионерском путешествии. Несмотря на то, что между Варнавой и Павлом были разногласия, Павел с уважением относился к Варнаве, и спустя некоторое время он пересмотрел свое отношение к примеру, который оставил для него Варнава. Суть этого примера заключалась в том, чтобы воспроизводить самого себя в другом, менее опытном служителе во время служения, на которое Бог призвал. Не каждый христианин сразу же готов к освоению новых, еще не достигнутых территорий для Христа. Но все новообращенные должны с чего-то начинать свое служение. В то время не было христианских учебных заведений, и подготовка новообращенных для служения была ограниченной. Итак, после того, как Сила, опытный Божий служитель, присоединился к Павлу, они отправились в Дервию, а затем в Листру. Там они встретили молодого человека, который обратился ко Христу во время первого миссионерского путешествия Павла. К моменту прихода Павла во время второго путешествия он уже укрепился в вере и вырос духовно, а также имел хорошее свидетельство среди братьев. Павел увидел потенциал служителя в этом молодом человеке и пригласил его присоединиться к своей миссионерской группе. Это был Тимофей. Далее они посетили другие церкви, которые были организованы Павлом во время первого миссионерского путешествия. Читая о взаимоотношениях Павла и Тимофея в Писании, становится очевидным то, что Павел воспитывал в Тимофее служителя настолько быстро, насколько Тимофей мог осознать и освоить это. Сначала Тимофей просто наблюдал. Затем ему, вероятно, была дана возможность поделиться своим свидетельством. И только потом он начал делиться учением. Читайте 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. По мере его утверждения как служителя предоставилась возможность и необходимость отправить Тимофея на служение филиппийцам. Читаем в послании филиппийцам 2 главе с 19 по 22 стихи. «Без всякого сомнения, урок, который преподал Варнава, был усвоен и использован Павлом в наставничестве Тимофея». А какой урок вы извлекли для себя, опираясь на личный опыт или опыт других людей?
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Вас никогда не называли святыми? А если называли, не обидно вам было такое слово? Святой – это человек, принадлежащий Богу и посвященный Ему, духовно и нравственно непорочный, пребывающий в любви к Господу и людям. Истинно любящие Бога, всего, что противно Господу, берегутся, и все, что Ему угодно, стараются исполнять. От любви к Господу великое богатство добрых дел, великое изобилие добродетелей. Любящие Бога как боголюбивы, так и человеколюбивы, больше всех людей. А долг любви – это такого рода долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается». И вот это сущность святых людей. Как вы думаете, когда люди называют вас святыми, Господь может вас назвать таковыми? Если да, слава Господу. Если нет, сегодня есть время посмотреть в зеркало Священного Писания и стать святым в глазах Господних. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Добро пожаловать на программу «История сердца». Раав – блудница. Прошло более 3000 лет, а ее по-прежнему называют блудницей. Но это далеко не все, что можно сказать об этой женщине. Жители Иерихона могли бы назвать ее предательницей. Члены семьи называли ее своей защитницей. Слово Божье называет ее женщиной необычайной веры. Она была мудрой деловой женщиной языческого происхождения, которая преданно служила своей семье. Она была смелой и самоотверженной. В Библии также говорится о том, что Раав была блудницей, которую любил и принимал Бог. Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в книге Иисуса Навина, со 2 по 6 главу, Евангелие от Матфея, 1 глава 5 стих и Послание к евреям, 11 глава, с 30 по 31 стих, где говорится о том, что Раав стала неотъемлемой частью Божьего замысла. Она признала существование Бога небес и земли. Она знала, что Он всесилен и всемогущ. У нее не было сомнений в том, что ни один бог хананеев и других народов не может сравниться с истинным Господом всей вселенной. Обладая уникальной способностью молниеносно принимать решения, она придумала план спасения для своей семьи. Этот план явил ее бесстрашие, веру и умение доверять Богу. Послушайте правдивую историю о соглядатаях, интригах, войне, а также о том, как был уничтожен целый город, как погиб целый народ. Только сама Раав может подробно рассказать нам о событиях, навсегда изменивших ее жизнь и жизнь ее семьи. Итак, давайте послушаем историю сердца уникальной женщины по имени Раав.

жителями Иерихона я знакома как владелица постоялого двора и таверны, женщина, которая дает мужчинам еду, пристанище и комфорт. Вместе с другими членами моей семьи я занимаюсь этим выгодным бизнесом довольно давно. Благодаря прекрасной деловой хватке я смогла построить постоялый двор и таверну, которые частенько посещают жители нашего города. Естественно, мой прибыльный бизнес всегда находится в центре новостей и сплетен. Что бы ни произошло в городе, вы немедленно узнаете об этом на моем постоялом дворе. Всю свою жизнь я провела в кругу мужчин и с легкостью могу прочитать их мысли. Взгляды, прикосновения, манеры, походка, кулинарные предпочтения. Этого достаточно, чтобы уже через несколько минут знакомства понять, с каким человеком ты имеешь дело. Мой род занятий требует постоянной бдительности. Я всегда должна быть настороже. Однажды вечером на моем постоялом дворе появились странники. Их было двое, и, судя по одежде, они пришли из Израиля. Они старались говорить как можно тише, внимательно прислушиваясь к разговорам других гостей моей гостиницы. Вскоре после этого на постоялый двор зашли два солдата. Они нервно переговаривались и внимательно рассматривали постояльцев гостиницы. Я почувствовала, что происходит что-то неладное. Прошло немного времени и...

0: прав. Нам доложили, что сегодня на твоем постоялом дворе были замечены два шпиона, посланные в нашу страну для сбора информации. Ты должна сказать нам, где сейчас эти люди. Царь приказал срочно доставить их к нему.
1: Вы правы. Сегодня на самом деле появлялись странники. Но я не знала, откуда они пришли и в чем заключалась цель их визита. Они уже ушли. Они поужинали, посидели здесь немного, а потом встали и ушли. Если вы поторопитесь, то сможете поймать их до того, как закроются городские врата.
0: Это приказ царя. Ты понимаешь, что должна говорить правду?
1: Барк, ты прекрасно меня знаешь. Я защищаю своих клиентов, но мой бизнес мне дороже. Зачем мне обманывать тебя? Для чего мне защищать шпионов, которые пришли в наш город, чтобы причинить нам вред? Пожалуйста, поторопитесь, ведь жизнь нашего города под угрозой.
0: Ну ладно. Отряд, мы должны как можно скорее догнать этих людей, чтобы они не успели покинуть город. Мы не должны их упустить. Будь начеку и немедленно сообщи мне, если заметишь что-нибудь подозрительное. Мы должны найти этих людей, чего бы это ни стоило. Отряд, за мной!
1: Барк, я понимаю важность происходящего и обязательно сделаю все так, как ты говоришь. Моя жизнь находится в опасности точно так же, как жизни всех людей, живущих в нашем городе. Как только солдаты покинули таверну, я побежала на чердак. Я спрятала странников под стеблем льна, разложенными на чердаке для просушивания, когда увидела, что два солдата вышли из таверны. Мое сердце колотилось так сильно, что мне казалось, что оно вот-вот вырвется из груди. Я не знала, что думать. Может быть, я совершила огромную ошибку? Правильно ли я повела себя? Ведь только что я предала свой народ, свой город. Я поставила под угрозу жизнь всей своей страны. Остановившись на последней ступеньке и прислонившись к стене, я постаралась успокоиться и привести мысли в порядок. Я могла все изменить. У меня была возможность покинуть таверну и сообщить властям о том, что на чердаке моего постоялого двора прячутся чужестранцы. Я могла сказать, что они угрожали расправиться со мной, если я не помогу им спрятаться. Несомненно, я могла выполнить приказ солдат, но мой внутренний голос подсказывал мне нечто иное. Каким-то странным образом я чувствовала уверенность, что, помогая этим шпионам, я спасаю свою семью. Мне было очень страшно. Но, несмотря на это, я открыла дверь чердака, чтобы заключить с чужестранцами выгодную сделку.

0: Салмон, Эсром.
1: Мы здесь.
2: Да.
0: Люди царя только что были здесь. Ровно минуту назад я пренебрегла приказом царя, предала свою страну и подставила под угрозу свою собственную жизнь ради вашего спасения. Теперь я вынуждена просить вас о встречном одолжении.
1: Мы твои должники, Раф. Благодаря тебе мы остались живы.
2: Ты сумел доказать нам, что тебе можно полностью доверять.
0: Я знаю, что ваш Господь Бог дал вам эту землю. Все боятся вашего Бога. Все мои соплеменники в ужасе. Не только жители Иерихона, но и жители всей нашей земли наслышаны о чудесах, которые совершает ваш Бог. Мы знаем о том, как он заставил Красное море расступиться перед вашим народом, как он помог вам одержать победу над египтянами, как вы одержали победу над амаритянам Сигоном и Огом. Наша смелость имеет границы. Мы знаем, что ваш Бог есть Господь неба и земли. Вся вселенная находится в его руках.
2: Единственный Бог, которому мы служим, пообещал нам эту землю. А он, как известно, всегда выполняет свои обетования. Мы воздаем ему славу, хвалу и честь.
0: Поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость моему дому. Дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых всю мою семью и избавите души наши от смерти.
1: Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете дело нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину.
2: Но я должен предупредить тебя, что если твои люди выйдут из этого дома во время нападения, то они сами будут виноваты в своей гибели. Мы не можем отвечать даже за твою безопасность вне стен этого дома. Все находящиеся внутри будут спасены в этом, я могу тебе поклясться.
1: Если с ними что-то случится, то их кровь будет на наших руках.
0: Теперь завяжите узлы на этой веревке. Я помогу вам спуститься вниз по городской стене. Городские врата уже закрылись, и солдаты будут их неусыпно охранять. Я приготовлю для вас все необходимое.
1: Да-да-да.
0: Подождите здесь, пока я не вернусь.
2: Хорошо.
0: Я тихонько вошла на кухню, по-прежнему не веря в то, что я решилась на такой поступок. Я быстро наполнила мешок продуктами и вином. Остановившись на долю секунды, я сказала себе, что все еще могу передумать и все изменить. Разве не я жила в одном из самых укрепленных городов? Разве мой город не окружали две крепостные стены? Неужели эти стены были недостаточно широкими и крепкими? Камни, из которых состоял фундамент городских стен, весили 80 тонн. Даже если бы враги сумели прорваться через городские врата, наша армия была многочисленной и отлично подготовленной. О чем я думала, соглашаясь помочь этим людям? Я понимала, что никто не может одержать победу над Богом, которому поклоняется этот народ. Разве не я делала все возможное для того, чтобы спасти свою семью? Мне нужно было много раз повторять эти слова, чтобы наконец обрести уверенность в том, что я поступаю правильно. Преодолев страх, я снова пошла на чердак с провизией, которую приготовила для чужестранцев. Что это?
2: О, хорошо, что это ты.
0: Конечно, это я. Кто же еще? Пожалуйста, уберите нож.
2: Да, конечно.
0: Мы ведь с вами заключили договор, не так ли?
2: Да, конечно. Пусть эта червленая веревка станет подтверждением нашего договора. Когда мы придем в эту землю, ты привяжешь червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила.
1: Всех своих родных собери к себе в дом. Мы обещаем тебе, что ни один из них не пострадает.
0: Солдаты направляются на реку Иордан. Вот, возьмите эту еду и спрячьтесь в горах на 3 дня. Когда солдаты устанут вас искать, то вернутся в город. Вы сможете наблюдать за нами с гор и поймете, что опасность миновала.
2: Не забудь, что ты обещала хранить молчание. К сожалению, нередко случается так, что люди, которым мы доверяем, не умеют держать язык за зубами.
3: Салмон, Есром, как я рад видеть вас. Садитесь. Мэрори, поскорей собери глав всех семей. Сообщи людям, что Есром и Салмон уже вернулись. Ну, друзья. Басма, принеси воду и елей для помазания. Бутах, принеси еду и вино. Сегодня мы принимаем почетных гостей. Пойдемте, мне не терпится услышать ваш рассказ. Надеюсь, вы пришли с хорошими новостями. Я уже начал волноваться за вас. Мы ждали вашего возвращения гораздо раньше.
2: Я должен начать с того, что город надежно укреплен. Окружающие его стены настолько широки, что по ним могут одновременно ехать 3 колесницы, не сталкиваясь и не мешая друг другу.
4: Город расположен на труднопроходимой пересеченной местности и окружен горами.
3: Так.
4: Учитывая узкий вход в город, можно сделать вывод, что он практически неподступен. Голод и жажда местным жителям тоже не грозят, потому что в городе располагаются водные источники и произрастает большое количество разнообразных фруктовых деревьев.
2: Город является входом в страну. Завоевав Иерихон, мы завоюем всю страну.
3: Да, жаль только, что мы вооружены копьями и дубинками, топорами да луками. На этот раз только Бог может дать нам победу. Наша жизнь в его руках.
2: Местные жители не желают воевать. Они боятся нашего Бога. Я получил эту информацию из надежного источника. Эти люди испытывают страх перед нашим Господом, несмотря на силу и мощь города, в котором они живут.
3: А кого именно ты называешь надежным источником? Ты не думаешь, что этот человек может быть частью заговора, которого замышляют против нас?
2: Блудница по имени Раф спасла нас с Есромом, спрятав на чердаке собственного дома от царских солдат. Я поклялся, что ни она, ни члены ее семьи не пострадают во время захвата.
4: Мы заключили с ней сделку. Она спасла наши жизни, а мы спасем жизни ее родных. Она прекрасно понимает, что мы одержим победу. Кроме того, ей хорошо известно все, что происходит в городе. Мы зашли на ее постоялый двор, чтобы собрать нужную информацию. В таких местах деньги могут открыть любые двери. В доме блудницы рады любым гостям.
3: Ну что ж, вы прекрасно справились с поставленной задачей. Я уверен, что Израиль одержит победу благодаря вашему договору с этой женщиной. Народ Израилев, лидеры племен, я обращаюсь к вам, потому что Господь Бог наших предков заповедал нам эти земли. Наш Бог дарует нам победу над нашими врагами. Заглядатые рассказали нам о том, что увидели в Иерихоне. Наш Господь Ягве говорил со мной, показав, что нам следует делать, чтобы одержать победу. Вот его слова. Пойдите вокруг города, все способные к войне. Обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. Господь Бог пообещал сотворить чудо. Мы будем ждать этого чуда. Мы будем всем сердцем доверять нашему Господу. Мы станем свидетелями того, как рухнут великие стены Иерихона. Бог сделает это для того, чтобы мы могли завоевать обетованный нам город. Наши соглядатые дали клятву, которую обязаны сдержать. Мы должны помочь им в этом. Послушайте внимательно.
2: В городской стене находится дом блудницы по имени Раф. Она рисковала своей жизнью ради нашего спасения, и посему я пообещал ей пощадить ее жизнь и жизнь ее родных во время захвата. Мы должны вывести ее семью из города, чтобы никто не ошибся. Из окна Раф будет выглядывать червленная веревка. Вы не должны причинить вреда ни одному человеку, находящемуся в ее доме.
3: Мы почтим вашу клятву.
5: Жизнь за жизнь!
6: Мы поможем вам сдержать обещание!
0: Я решила ничего не рассказывать своим родным. Мне казалось, что любое слово, любая фраза могут вызвать в них подозрения. Солдаты внимательно следили за каждым движением в иудейском стане. Люди царя были повсюду, скрыться от их взглядов было практически невозможно. Когда они начали маршировать, мы сразу поняли, что это начало конца. Золотой сундук, который они называли «Ковчегом Завета», обладал магической силой, это было известно каждому. Нам рассказывали, что когда священники, несшие ковчег, вошли в воду Иордана, течение остановилось, воды расступились, и священники перешли реку по сухой земле. Этого хватило, чтобы вселить страх в сердца жителей города. Я тут же закрыла постоялый двор и собрала всех родных в своем доме. Закрыв двери на замок, я рассказала им об обещании, данном мне Салмоном и Есромом. Мои родные по-разному отнеслись к моему поступку. Одни одобрили его, в то время как другие меня осудили. Послушайте меня. Мы всего лишь пытаемся спасти свои жизни. Люди, которым мы служим, даже не смотрят в нашу сторону за стенами этого заведения. Женщины, живущие в этом городе, стыдятся нашего общества и, увидев нас, переходят на другую сторону дороги. Они избегают нас. Даже самые преданные клиенты не здороваются с нами на людях. Когда же они приходят в нашу таверну, то тут же начинают рассыпаться в любезностях. Жители города называют наш постоялый двор «тот дом». Они стыдятся вслух произносить наши имена. Если мы не позаботимся о себе, то кто сделает это за нас?
5: Моя сестра Раав говорит правду. Мы все прекрасно понимаем, что каждое слово, произнесенное ей, истина. Мы всегда были готовы постоять друг за друга. Так давайте же сделаем это сейчас, когда это жизненно необходимо. Солдаты не станут защищать наши жизни. Если вы помните, они всегда обвиняли нас во всех смертных грехах. Они никогда не защищали нас от краж. Не помогали нам возмещать ущерб. Нам всегда приходилось защищать себя собственными силами. Поэтому сегодня мы должны поступить точно так же. Мы должны защитить себя сами.
6: Да, в их словах истина.
7: Правители нашего города не станут нас защищать.
5: Они заботятся только о своем благе. Им не до нас.
6: Мы должны постоять за себя.
0: Так мы достигли согласия и решили держаться друг друга, несмотря ни на что. Мы ждали. Шли дни. Ничего не происходило. Мои родные начали ссориться и перепираться. Нас было слишком много. Дети не могли выходить на улицу и начали капризничать. Неопределенность была подобна топору палача с занесенными над нашими головами. Моя вера стала ослабевать, но я не подавала виду. Стараясь выглядеть сильной и уверенной, я могла контролировать ситуацию. Я ни в коем случае не могла позволить родным покинуть стены моего дома. Я не могла позволить им поставить под угрозу наши жизни. Но ожидание утомляло меня. Чего ждали иудеи? Что они задумали? Все эти вопросы мучили меня день и ночь напролет. Но затем...
8: Требую, чтобы ты открыла дверь и выпустила меня отсюда. Ожидания сводят меня с ума. Если мы будем оставаться в городе, то с нами не произойдет ничего плохого. Ну сама подумай, кто сможет причинить нам вред? Открой дверь!
0: Уходи, Пегат. Убирайся немедленно. Но знай, что я не отпущу твоих детей. Я оставлю их здесь, чтобы сохранить им жизнь.
8: Да, я уйду.
0: Я больше не могу выслушивать твои жалобы. Я больше не собираюсь уговаривать тебя остаться. Немедленно убирайся из моего дома.
8: Открой мне дверь.
5: Пегат, Раав, прекратите. Пегат, иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока я тебя не позову. Посмотрите. Скорее закройте дверь на засов. Они уже здесь.
0: Внезапно появились израильтяне. Их было огромное множество. Мы видели, как священники несут ковчег завета. Мы замолчали и тихо наблюдали за тем, как израильтяне обходят наш город. Когда тысячи евреев окружили наш город, я открыла окно и выбросила червленную веревку. Я молила Бога о том, чтобы эти люди защитили нас. Я умоляла Бога напомнить им о данной мне клятве. В тот момент я не знала, слышит ли меня Бог или нет. Мы не слышали ничего, кроме шагов марширующих израильтян и звуков труб. Даже птицы небесные замолкли и перестали летать над городом. Сделав один круг вокруг Иерихона, израильтяне скрылись из виду. Мы продолжали ждать, но больше ничего не происходило. Они 6 дней подряд по одному разу обходили вокруг нашего города. Мы постепенно начали выходить из себя. Неизвестность стеляла нас страх. Напряжение нарастало. Пегат начала истерично кричать.
8: Я не хочу ждать! Что они делают? Посмотрите, я говорила вам, что они хотят вселить в нас страх, чтобы мы все сошли с ума. Они только маршируют вокруг города. Когда я смотрю на них, у меня кружится голова.
5: Пегат, сейчас же иди в свою комнату.
8: Не пойду.
5: Ты пугаешь детей и расстраиваешь всех, кто находится рядом с тобой.
0: Сегодня одни ведут себя иначе. Посмотрите, они продолжают маршировать вокруг города. Раньше они обходили город всего один раз, а затем отступали. Мы завороженно наблюдали за израильтянами, считая, сколько раз они обходили вокруг города. Каждый раз, когда появлялся золотой ковчег завета, мы произносили очередную цифру. 1, 2, 3. Они обошли город 7 раз. Внезапно наступила тишина. Вдруг мы услышали голос и

0: Открой дверь! Это я, Эсром! Открывай скорее! Мы пришли, чтобы спасти твою семью!
1: Эсром! Эсром! Я знала, что вы сдержите свое обещание! Вы пришли, чтобы спасти меня и мою семью!
2: Кто это?
3: Не отходите от меня! Мы должны держаться вместе! Теперь я могу вывести вас отсюда, не подвергая опасности! Не забывайте, что вы должны идти рядом, не отходя ни на шаг!
2: Моя мама! Моя мама! Моя семья! Я должна быть с ними, они нуждаются во мне.
4: Нет, Бигард, нет, ты должна остаться с нами.
2: Не хочу.
0: Не отходите от меня. Я предупреждал вас о том, что вы должны держаться рядом.
4: Бигард, сюда, дети, оставайтесь со мной. Держите за мою одежду.
0: Быстрее, быстрее, не отставайте от меня. Если вы отойдете от меня, то я не смогу гарантировать вам безопасность. Мы должны сейчас же покинуть город. Следуйте за мной, помните, что вы не должны от меня отставать.
2: Отстань от меня.
4: Бегат, дай руку! Иди за мной!

0: По улицам текли ручьи крови. На дорогах лежали мертвые и умирающие мужчины, женщины, дети, животные. Нам было нелегко пробираться через это кровавое месиво. Мысль о том, что мой брат Дия, его жена Пегат и их дети могли оказаться среди этих умирающих людей, приводила меня в ужас. Мои родные были в шоке. Мы безмолвно пытались пройти по улицам вымирающего города. Мы шли за Салмоном и с Ромом, как нам было приказано. Мы ни о чем не думали, просто торопливо шли за ними. Нас привели в шатер, расположенный недалеко от израильского лагеря. Салмон и Сром тут же ушли, пообещав вернуться при первой же возможности. Все еще находясь в состоянии шока и не в силах вымолвить ни слова, мы наблюдали за тем, как город, в котором мы родились и выросли, скрывался за рыжими языками пламени, превращаясь в черное облако дыма. Позже мы услышали, как израильтяне с триумфом возвращаются в лагерь. Их одежда была пропитана кровью наших соплеменников. В руках они несли трофеи. Это зрелище вызывало ужас и отвращение. Но мы не могли не испытывать чувства благодарности за то, что нас не оставили умирать за вратами Иерихона. В ту же минуту мы услышали слова Иисуса Навина.
1: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон! На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его».
0: Мое сердце переполняли противоречивые чувства. У меня не было сомнений в том, что наша жизнь больше никогда не будет прежней. Обессилев, я упала на колени. Я была благодарна Богу за наше спасение, но тоска по разрушенному городу томила мое сердце. Мне было больно слышать, что всякий, кто попытается восстановить Иерихон, будет проклят. Оглядываясь назад, я думала, что мне будет безразлична судьба людей, которые презирали нас и пользовались нами. Но теперь, глядя на развалины Иерихона и размышляя о произнесенном Иисусом Навином проклятии, я чувствовала, как боль наполняет мое сердце. Я вновь взглянула на ликующих чужестранцев, празднующих победу, и подумала о том, как они будут относиться ко мне. Станут ли они смотреть на меня свысока? Будут ли они пользоваться моей семьей так же, как пользовались жители Иерихона? В наших жизнях произошло много перемен. Мне многое предстояло обдумать. И лишь одно я знала наверняка. Глубоко в моем сердце зародилось огромное желание узнать Бога израильтян, даровавшего спасение мне и моим родным.
2: История Раав поистине удивительна. Божья благодать не имеет границ. Господь не смотрит на

расу, национальность, социальный статус людей. Раф уверовала в Бога Израиля, и ее не постигло разочарование. Тот же самый Бог, который спас жизнь блудницы и ее семьи, готов спасти и нас с вами. Мы можем последовать примеру Раф и всем сердцем уверовать в Господа неба и земли. Слово Божие ясно говорит о том, что каждый человек согрешил. В послании к римлянам написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Бог праведен и свят». Грех отделяет нас от Бога. Мы не можем находиться в Его присутствии из-за греха, который отделяет нас от Небесного Отца. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Ничто не может отделить нас от любви Божьей. Наш Господь – Бог прощения и милости. Он приготовил путь спасения для каждого согрешившего человека. Поэтому каждый из нас может принять Божье прощение и жить в праведности и святости, воссоединившись со своим Творцом.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Дух Святой говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Желаем вам смиренно-мудрия, то есть смиренной мудрости или мудрого смирения. В эфире библейское вещание «Библия».

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. Спасибо, что слушаете нас. Все правильно. Это то место, где собираются друзья. И поэтому мне очень нравится ободрять вас особыми и необычными размышлениями из Слова Божьего. И сегодня у меня для вас необычный урок из истории о женщине, которая разбила свой алавастровый сосуд, чтобы вылить на ноги Иисуса драгоценный аромат. Вы уже знаете эту историю, так что позвольте мне быстро прочитать из 14 главы Евангелия от Марка. Там сказано: «И когда был он, Иисус, в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее». И мне очень нравятся следующие слова, когда Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла». И вот здесь послушайте внимательно: «Предварила помазать тело мое к погребению». И вот теперь я уверена, вы с легкостью можете представить себя на месте этой женщины. Она только что показала, как любит своего Спасителя, и какой жертвой, тратой было для нее вылить это дорогое масло. И все, кто находился тогда с Иисусом, стали упрекать ее. Но Он ее похвалил. «Она поступила прекрасно, она подготовила тело мое к погребению». Эта женщина послужила Иисусу, она его помазала. Какая честь, какая привилегия! Далеко не многие были готовы так выразить свою верность Иисусу. И вот в чем суть. Вот главная мысль, главный урок. Через несколько дней после смерти Иисуса, как минимум, три женщины пошли к гробнице помазать его тело. У них тоже было драгоценное масло, множество ароматов, чтобы возлить на него. Но Иисуса уже не было. И Господь уже не мог оценить их служение для Него. Но с женщиной из Марка 14 главы все было по-другому. Не так ли? Она помазала Господа перед Его смертью. А те трое, они упустили возможность. Того, которого они любили, которому хотели выразить свое почтение, уже не было во гробе. Вот в чем урок. Друг мой, пожалуйста, благословляй тело Христово сегодня, прямо сейчас, в Царстве живых. Ну, например, многие христиане откладывают деньги в наследство своим родственникам, которое можно будет получить после их смерти. Но за это не будет похвалы и признания от Господа на земле. Эх, не будет. Давайте же не упустим возможность порадовать Иисуса, ободряя Его детей, Его тело сейчас, в мире живых. Скорее всего, вы знаете людей, возможно, из вашей семьи, которые сейчас находятся в больших трудностях. Почему бы не помочь им финансово сейчас? Зачем ждать своей смерти, прежде чем они смогут получить от вас эти средства в наследство? И это уже не будет иметь значения для вечности. В третьей главе книги «Притчи» сказано: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Так что подумайте сегодня о том, кого бы вы могли благословить – большим или маленьким финансовым подарком. Не ждите, пока станет слишком поздно, и вы упустите возможность. Вы в силе сделать это. Так сделайте это сейчас. Творите добро в Царстве живых. Служите телу Христову сейчас. О ваших добрых делах будут вспоминать вечности. Так что не упустите возможность помазать тело нашего Господа и Спасителя. Спасибо, что позволили сегодня поделиться с вами этим прекрасным уроком.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Музыка – мир красоты или тайная сила? Так мы решили назвать нашу сегодняшнюю передачу. Такое название, наверное, удивит немало из наших слушателей. Именно вопрос о силе воздействия музыки на человека очень актуален не только сегодня, но и во все времена. А что же нам, как верующим людям, необходимо знать о музыке? Очень жаль, что лишь немногих настораживают опасности, существующие сегодня в мире музыки. Большинство христиан имеют лишь смутные представления относительно своей моральной ответственности в каждой конкретной ситуации, а то малое, что им известно, они узнали со слов других людей. К несчастью, лишь единицы серьезно и вдумчиво изучали данный вопрос, имея искреннее желание познать истину. Родители, не позволяющие своим детям есть пищу, которая может оказать вредное воздействие на их здоровье, кажется, совершенно не заботятся о возможном ущербе от некоторых образцов «духовной» в кавычках пищи. Давайте обратимся за помощью к Великой книге книг. Читая на страницах Священного Писания одну очень интересную историю, случившуюся задолго до нашей эры в одном из величайших царств на земле во времена правления царя Навуходоносора, мы узнаем интересные факты. А было это так. Был дан указ всему народу. Мы читаем: «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Книга пророка Даниила, 3 глава, 5 стих. Вы только представьте себе, как это было красиво и торжественно. А ведь все могло быть и без такого оркестра. Однако Даниил не раз обращает наше внимание в этой главе на такой гармоничный синтез данных музыкальных орудий и на время их использования. И что произошло? Каков был результат? Мы читаем дальше в 7 стихе этой же главы. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. Уже давно является общепринятым, что в сфере звуков заложена великая, почти магическая сила. Великие умы Древней Греции приписывали различным комбинациям тонов специфические качества, способные влиять на человека. Даже посторонний наблюдатель сегодня замечает, что музыка на самом деле оказывает воздействие на поведение человека. Тщательные научные исследования, проводящиеся в специально смоделированных условиях, продемонстрировали, что данный факт является неоспоримым. Тот, кто хочет и в области музыки раз от разу делать правильный выбор, должен полностью посвятить себя изучению и осуществлению Божьей воли. Хочу привести несколько фактов из медицинской практики о силе воздействия музыки. То, что музыка может врачевать, возможно, кого-то удивит, но известно, что еще до новой эры в Парфянском царстве существовал музыкально-медицинский театр, где успешно лечили от разных телесных и душевных недугов. Музыка воздействует на человека не только через органы слуха, она проникает в организм через кожу. Виброрецепторы в коже активизируют противоболевую систему, и у человека исчезают или ослабевают болевые ощущения. Излечению музыкой поддаются такие заболевания нервной системы, как неврозы, неврастения, депрессия, бессонница. Эффект такой музыкотерапии зависит от характера мелодии и от инструмента, на котором ее исполняют. Замечено, что кларнет хорошо влияет на систему кровообращения.
скрипка и фортепиано успокаивают, звучание флейты улучшает работу легких и бронхов, веселые динамичные мелодии повышают артериальное давление и улучшают пульс, а спокойная музыка, наоборот, уменьшает частоту сердечных сокращений и способствует понижению давления. Сегодня многие страдают от болезней сердца и сосудов. Китайскими медиками было замечено, что при сердечных недомоганиях лучше слушать радостную музыку. Она находит самый прямой путь к сердцу. Однако слишком бравурные мелодии противопоказаны, так как у гипертоников они могут опасно повысить артериальное давление. В наше время очень распространен жанр релаксационной, или, так сказать, медитационной музыки. Мы прежде уже говорили немного о такой риторической музыке, которая, в свою очередь, погружает слушателя в некий неземной мир, и при этом человек уже почти не вправе контролировать себя. Музыка на таких сеансах – один из наиболее эффективных методов сатаны. Но музыка, как доказано, обладает не только положительными качествами, но и отрицательными. Такая музыка возникает в 20 веке в военные годы. Она, в свою очередь, несла в себе самые яркие черты пессимизма и всех отрицательных эмоций. Бог создал наш организм в совершенной гармонии, и поэтому для нормального, психически здорового человека естественно слушать гармоничную и светлую музыку. Но слушать другую музыку – это один из лучших методов разрушить себя изнутри. Дорогие друзья, выбор за нами. Музыка всегда и во все времена была нераздельно связана с жизнью всех племен, наций и в целом всего народа. Она была верной спутницей в беде и в радости. Ни одно мероприятие не обходилось без нее. Об этом не раз повествуется на страницах Священного Писания. Но душой народа была песня. Именно в песне человек выражал все свои чувства, переживания и радости, так как ничто иное не может проникнуть до глубины души так, как человеческий голос. Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем применить против уныния и разочарования. Когда мы таким образом открываем сердце свету, исходящему от присутствия Спасителя, мы будем иметь здоровье и Его благословение. Интересен пример из жизни Иисуса Христа. Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, который, возможно, возносил хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, это было его общением с небом. Уставших товарищей ободряло его мелодичное пение. Тогда сердца слушающих его переносились из этой земной жизни в небесный дом. О силе духовных песнопений знали и последователи Христа. Вспомним встречу Павла и Силы с темничным стражем. «Павел и Сила молились и воспевали Бога, а узники слушали их», — говорит Библия. Речь идет о том, что пение, музыка способны подготовить людей к восприятию Слова Божьего и рождению веры. Не случайно Мартин Лютер провозгласил: «Дьявол бежит от поющего христианина». Песнопением христиане несут свидетельство о вере перед теми, кто не знает Бога. О том, что музыка обладает величайшей силой, как к добру, так и ко злу, известно давно, и враг душ человеческих искусно использует ее как лучшую приманку, особенно для христиан. Многие сегодня позволяют себе думать, что ничего страшного не произойдет, если слушать понемногу различной музыки. Дорогие друзья, не будем так думать. При прослушивании любой музыки формируются не только наши вкусы, но и наше восприятие. Сегодня очень редко можно услышать хорошую музыку, и она уже не так популярна. Друзья, давайте будем помнить о том, что, питая свой разум нездоровой пищей, мы рискуем заболеть не только сами, но и заразить окружающих. И в результате получается, что музыка на наших богослужениях становится холодной, пустой и неинтересной из-за того, что мы хотим петь и играть так, как это исполняется на современной эстраде. Но когда у нас будут появляться такие мысли, не будем забывать, что мы избранный народ Божий, и этим мы не сможем прославить великое имя Его. Псалмопевец пишет в 100-м псалме со 2-го стиха: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. О любви Слово Божье говорит следующее. Она терпелива, независтлива, чинна, смиренна, спокойна, не эгоистична, доверчива, справедлива, нелицемерна, великодушна, покорна. Она охотно прощает провинившегося, молится за обижающего, гонящего, поддержит слабого, утешит малодушного, не воздает злом за зло, не отвечает ругательством на ругательство, непрестанно молится, за все благодарит и всегда радуется. Имеем ли мы такую любовь, любовь Божию? Библия говорит: «Все у вас да будет».

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Читаете ли вы газеты? А мне надоело читать. Сколько лет идут переговоры о мире, а положение все хуже и хуже. Достигнут ли всемирного разоружения? Или это только пустые разговоры? Вообще знает ли кто-нибудь, куда идет человечество?
3: Библия говорит, есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл, что будет в последние дни. Даниила, 2 глава, стих 28. Характеристика последних дней такова. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщены, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивый, нежели боголюбивый, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не хотят замечать,

0: Печать опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше 5 физических чувств. Зрение – дар Божий, но даже зоркие глаза видят не все или видят превратно. Слух – тоже дар Божий. Но даже в сочетании с радио мы слышим и знаем только небольшую часть того, что в действительности делается в мире. То же самое можно сказать и о других чувствах. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. «Вы спасены через веру», – говорит апостол Павел, Ефесянам 2 глава, стих 8. «Верою познаем, что все веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11 глава, стих 3. Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божьих. Вера видит на многие века вперед. И если вы, дорогой радиослушатель, доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Так читаем у пророка Исаии, 59 глава, стих 8. Разве теперь не говорят так? Если хочешь мира, готовься к войне. Вполне возможно, что страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13-18. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в самих себе и не обращаются к тому, кто сказал «Мир даю вам», до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем.
1: Библия говорит, человеку положено однажды умереть. Теперь ответьте на такой вопрос. Будут ли и когда будут умирать те души, которых по Библии Христос возьмет от земли живыми в Его пришествие?
0: Те верующие, за которыми Христос придет на облаке, не умрут, но изменятся во мгновение ока. Прочтите об этом первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 51-52. Если здесь противоречие с текстом Библии, где говорится, что человеку положено умереть, абсолютно нет. Библия говорит о смерти естественной, по закону природы. Но то, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 51-52, это сверхъестественно, то есть вне закона природы. Всякий, кто будет готов для встречи с Господом в момент Его явления, не укусит смерти, а изменится во мгновение ока.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN. Какое свидетельство люди могут дать о нас, христианах? Могут ли они сказать о нас, что мы люди святые и не от мира сего? Истинно святой человек не гнушается грешниками. Он ненавидит грех, но не грешников. Грехами гнушается, но не грешниками. Книжники и фарисеи, надменные мнимой святостью, гнушались грешниками, поэтому и укоряли апостолов. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9:11. Но Иисус Христос, источник святости, грешниками не гнушался. Этому следуют и святые рабы Его, которые отвращаются от грехов, но не от грешников. Грехи ненавидят, но грешникам сострадают и любят их, подобно Господу Иисусу. Этому учит нас Священное Писание. Давайте последуем прекрасному совету быть святыми и любить грешников, ненавидя грех, вести грешников к вечному спасению во Христе Иисусе. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 1:16.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: 10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. А Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь, и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет, и только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду, в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Первое убийство. Через непослушание первых людей, Адама и Евы, грех вошел в их сердца. У Адама и Евы родились дети, и они унаследовали греховную природу своих родителей. В сердцах их, наряду с хорошими качествами, поселились гордость, гнев и зависть. Одного из детей Адама и Евы звали Каином, а другого, о котором я хочу рассказать, звали Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель был пастухом. От родителей своих знали они, что есть Бог, но что между Богом и ними непреодолимое препятствие – грех. Урожай был в тот год хороший, и Каин решил принести жертву Богу, которого боялся. И принес он в жертву от плодов с поля. Авель же, осознавая свою греховность и то, что он нуждается в прощении, принес за себя в жертву ягненка от стада своего. Видя веру Авеля, Бог его жертву принял, а жертву Каина – нет. И лютой завистью наполнилось сердце Каина, когда он увидел, что жертву Авеля Бог принял, а его отверг. А где зависть, там и все худое. И подкараулив Авеля на поле, Каин убил брата своего. Так земля была осквернена первым убийством. Если мы испытываем в сердце нашем зависть, то нам следует как можно быстрее от нее избавиться, а то она может вырасти в ненависть. Если ты кому-нибудь завидуешь, то проси Бога помочь тебе оказывать тому человеку только доброе и говорить о нем только хорошее, и ты увидишь, как любовь побеждает зло. Она сильнее.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире передачи для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! В сегодняшней нашей передаче вы услышите интересный рассказ «Три дерева».
3: Давным

0: давно в Палестине, на горе, которая возвышалась над Галилейским морем, росли три стройных красивых деревца. Однажды, наслаждаясь прекрасной солнечной погодой, деревца разговорились. Деревья шептались о своих мечтах. Они поведали друг другу, чем хотели бы стать, когда вырастут и станут большими деревьями. Первые деревца, залитые золотистыми лучами сверкающего солнца, прошелестело.
1: Нет ничего дороже золота и прекраснее блеска драгоценных камней. Мне хотелось бы стать большим сундуком, в котором люди хранили бы золото и драгоценности. Я хочу быть самым дорогим в мире сундуком.
0: Второе деревце устремило свой взор на синеющее вдали море и мечтательно проговорило:
1: «Ах, как прекрасно море! Мне хотелось бы стать большим кораблем, чтобы плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле. Я хочу быть самым великим кораблем в мире».
0: Третье деревце глядело в это время на лежащую в долине деревню, где люди хлопотали у своих домов и были так заняты работой, что даже головы не подымали.
1: «Мне хотелось бы стать высоким и стройным, стоять на вершине горы, чтобы люди смотрели на меня, а потом поднимали свой взор к небу и думали о Боге. Я хочу стать самым великим в мире деревом».
0: Промчались годы. Деревца выросли высокими, стройными, крепкими деревьями. Однажды на вершину горы поднялись три дровосека. И тут увидели те стройные, высокие, крепкие деревья, стоящие рядом. Размахнулся дровосек своим острым топором и стал рубить первое дерево.
1: «Ах, как я счастлив! Теперь из меня сделают сундук, и люди будут хранить в нем свои сокровища», —
0: подумало дерево и, широко раскинув ветви, упало на траву. Другому дровосеку понравилось второе дерево.
2: «Это дерево выглядит крепким. Мне такое и нужно», —
0: сказал дровосек и, размахнувшись своим острым топором, стал рубить второе дерево.
1: «Ох, сбылась моя мечта. Теперь из меня сделают корабль. Я буду плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле», —
0: подумало второе дерево, падая на траву рядом с первым. Третий дровосек решил не ходить далеко и не искать другого дерева. Он подошел к третьему дереву и приготовился рубить его.
1: «Ах, не сбудется моя мечта. Не буду стоять я на вершине горы и указывать людям на небо», —
0: тяжело вздохнуло третье дерево. Дровосек размахнулся своим острым топором и стал рубить его. Застонало, заплакало дерево и рухнуло рядом с двумя другими. Первое дерево распилили на доски, и столяр стал что-то мастерить из него. Дерево сияло от счастья, предвидя, какой замечательный сундук получится из него. Но вскоре стало ясно, что столяр мастерит вовсе не сундук, это были ясли. Кормушка, куда кладут сено для скота. Вскоре кормушка была готова. Хозяин отнес ясли в хлев и положил туда свежее, душистое сено. Но кормушка выглядела печальной, ведь сено – это не золото и не драгоценные камни. К великой радости второго дерева его сразу же потащили на берег моря. Долго работали мастера, но оказалось, что они построили не большой корабль, а скромную рыболовную лодку. Тяжело вздохнуло второе дерево и подумало, что не цари и полководцы будут плавать на лодке, а простые рыбаки. Третье дерево вообще не поняло, что происходит. Дровосек очистил его от ветвей, распилил на две части и сложил у стены дома. Прошло много лет. Три деревца, когда-то высокие, стройные красавцы, почти забыли про свои мечты. И вот как-то в хлеву, где стояли ясли, расположилась супружеская пара. Это были Мария и Иосиф, которые прибыли в Вифлеем, откуда они были родом. В эту ночь Мария родила сына. Она запеленала его и положила в ясли кормушку, к которую хозяин сколотил из первого дерева. Нежно глядя на сына, Мария погладила аккуратно сделанную кормушку и сказала Иосифу: «Эти ясли сделаны из доброго дерева. Они послужат удобной кроваткой для младенца». В это время в хлев вошли пастухи. Они поклонились младенцу и рассказали о том, что возвестил им ангел Господень, когда они сторожили стада в поле. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Тут первое дерево вздрогнуло, потому что оно поняло: сбылась мечта. В яслях лежал младенец-спаситель. Он был дороже всех сокровищ мира. Прошло около 30 лет. Лодка, сделанная из второго дерева, все еще плавала по волнам Галилейского моря. Однажды в лодку сели учитель и его ученики. Им нужно было переплыть на другой берег моря. Учитель выглядел очень усталым. Он лег на корме и вскоре уснул крепким сном. Вдруг подул сильный ветер. Поднялась буря. Ученики очень испугались. Они разбудили учителя, говоря:
2: «Помоги, погибаем!»
0: Учитель встал, поднял руку и сказал:
3: «Буря, утихни!»
0: И произошло великое чудо. При звуке его голоса буря тотчас же прекратилась, волны утихли и сделалась тишина. Поняло тогда второе дерево, что исполнилась его мечта. Нет, не земного царя перевозила лодка, а царя всей земли и неба, царя царей Иисуса Христа. Промелькнули еще 3 года. И вот, перед Пасхой, рано утром в пятницу, третье дерево, которое так долго пролежало у стены дома, увидело, что во двор хозяина дровосека вошли римские солдаты. Они сколотили крест из 2 его частей, потом взвалили крест на плечи человека и приказали нести его на гору Голгофу. Человек еле стоял на ногах, ослабевший от жестоких побоев, которым подвергался он во дворе римского правителя. Человек нес свой крест, а вокруг шумела толпа. По дороге он несколько раз падал, и тогда выведенные из терпения солдаты приказали другому нести крест. На горе солдаты пригвоздили руки и ноги человека к дереву. Потом солдаты издевались над ним. Третье дерево чувствовало себя мерзким, противным, ведь оно стало орудием смерти невинного человека. И вспомнило дерево мечту своей юности и застонало. Тут дерево услышало, как человек воскликнул:
3: «Свершилось! Отче, в руки твои предаю дух мой!»
0: Вдруг померкло солнце и стало темно. Задрожала земля, сверкнула молния, загремел гром. Народ, собравшийся на казнь, в страхе разбежался. Римский сотник, стоявший около креста, прославил Бога и сказал:
4: «Воистину этот человек был Сын Божий».
0: Вскоре пришли люди и сняли тело Сына Божьего с креста. Тело Иисуса обвили пеленами и, положив во гроб, привалили камень. Но на третий день Сын Божий Иисус Христос воскрес из мертвых, как и обещал своим ученикам. Воскресший Иисус встретился со своими учениками в Галилее, на горе, где когда-то росли 3 дерева. Христос сказал:
3: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я же буду с вами во все дни до скончания века».
0: И сказав это, Господь стал отдаляться от них и вознесся на небо. И до ныне Голгофский крест, сделанный из 3-го дерева, указывает людям на Бога, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Дорогие ребята, сбылись все три мечты. Любовь Божья соединила желания трех деревьев и воплотила их в служение Господу Иисусу Христу. Часто человек даже не предполагает, какими путями Бог исполнит его желания и мечты. Но в Библии говорится, что не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Запомните это чудное обещание Господа. Ясли, лодка и крест. Вот какие предметы были сделаны из трех деревьев, выросших на вершине горы. Ясли послужили кроваткой для младенца Иисуса. Лодка перевезла Господа и Его учеников на другой берег Галилейского моря. А Голгофский крест стал символом любви Христовой, который умер и воскрес, чтобы освободить нас от власти греха. Дорогие ребята, каждый из вас мечтает стать кем-то значительным и важным, когда будете взрослыми, самостоятельными людьми. Мы познакомили вас с этой короткой историей для того, чтобы вы задумались над главной идеей этого аллегорического рассказа и поняли, как важно, чтобы каждый из вас всем сердцем и душой, прилагая все силы, способности и знания, служил Богу. Для этого прежде всего нужно дружить с самым лучшим из друзей – Господом Иисусом Христом. А знаете, как это сделать? Склоните головы и повторите за мной молитву. «Дорогой Господь, я знаю, что Ты любишь меня. Я тоже люблю Тебя всем сердцем и всей душою. Благодарю, что Ты умер, чтобы освободить меня от грехов. Я знаю, что часто поступаю плохо. Прости мне мои плохие поступки. Я обещаю, что буду очень стараться не грешить, не быть злым и непослушным. Я прошу, чтобы Ты стал моим спасителем и лучшим другом. Прошу Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого

Ну что ж, ребята, теперь держите свое обещание, и да благословит вас Бог. На этом мы заканчиваем детскую передачу «Живой родник». Программу подготовили и вели Элеонора Ромашкан и Ирина Чернецкая. До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Да хранит вас Бог!

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В предыдущих беседах, приступая к изучению седьмого члена символа веры, мы обратили внимание на выражение «и снова грядущего со славой». Мы указали, что его пришествие будет двоякое. Во-первых, он придет на воздухе за своей церковью. И мы объяснили, что произойдет на небе и на земле после восхищения церкви. Во-вторых, он придет на землю со славою, своей церковью. Затем мы обратили внимание на следующее выражение седьмого члена символа веры. «И его царствию не будет конца». Затем мы подчеркнули, что Христос придет и установит свое царство и будет царем царей и Господом господствующих. Сегодня желаем посмотреть на выражение, что Он грядет со славою судить живых и мертвых. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе 7 по 13 стих написал: «Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и будет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Как мы видим из прочитанного места Священного Писания, что после окончания тысячелетнего царства дьявол будет освобожден на время. Обольщенные народы пойдут за ним против Христа и святых. Не спадет огонь с неба и пожрет всех, кто последует за сатаной. Сам дьявол будет ввержен в озеро огненное. Затем мы видим, что все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом для суда и будут судиться по делам своим. Будем помнить, что Христос все еще управляет и что Он имеет власть на небе и на земле. Все, что происходит пред великим белым престолом, будет происходить под Его наблюдением и властью. Первое. Второе воскресенье. Если будет суд, то должны быть и подсудимые. Посмотрим, что Слово Божие говорит о втором воскресенье. «И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Даниила 12:2. «И изыждут творящие доброе воскресенье жизни, отделавшие зло воскресение осуждения. Иоанна 5 глава 29 стих. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти. Откровение 20 глава с 5 по 6 стих. Эти стихи нам ясно говорят, что имеется два воскресения. Первое, когда придет Христос на воздухе за своими святыми, воскресение жизни. Второе – воскресение осуждения, когда грешники предстанут пред белым великим престолом. Нам определенно и положительно сказано в этих стихах о первом воскресении, и это ясно подразумевается, что будет и второе воскресение. В прошлом мы уже говорили, что первое воскресение произойдет во время пришествия Христа на воздухе. Ибо читаем, «Мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 4:16. Это воскресение из мертвых. Не все люди воскреснут в это время, а только спасенные через веру во Христа. Второе воскресение произойдет в конце тысячелетнего царства, ибо мы читаем, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Откровение 20 глава 5 стих. В то время все грешники воскреснут и предстанут пред великим белым престолом. И как сказано, «Тогда отдало море мертвых в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Никто не остался». Второе. Великий белый престол. Во-первых, мы должны отличить этот суд от других судов. Первым из всех других судов является суд грехов верующего. Это произошло на кресте. Мы были виновны, и кто-то должен был заплатить за наказание за грех. Христос заплатил за наши грехи на Голгофе. Теперь мы можем сказать, «Я свободен от осуждения от греха, потому что Христос там принял на себя мое осуждение». Послание к Римлянам, 8 главе, 1 стихе читаем, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». А также в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Следующим судом является суд, который будет происходить пред судилищем Христовым. Послание к Римлянам, 14 главе, 10 стихе, читаем. «Все мы предстанем на суд Христов. Когда Христос придет на воздухе, Он установит свое судилище и будет судить верующих по их делам. Они тогда получат награду, соответственно их верности и служению. Затем будет суд над народами, когда Христос придет во время Своей славы, в конце периода великой скорби, Он соберет все народы, и Он будет судить их, соответственно их обращение с иудейскими братьями. Некоторые народы будут осуждены и изгнаны, а другие останутся и будут жить в тысячелетнем царстве. Теперь мы приходим к суду пред великим белым престолом. Все грешники будут осуждены здесь и повержены в озеро Огненное». Иногда мы слышим молитву, в которой встречаются такие слова. «Господи, позволь мне предстать пред Твоим великим белым престолом». Это звучит очень прекрасно. Мы в нашем уме представляем красивый мраморный белый престол, на котором сидит Христос, чтобы наградить нас. Но это неправдивое представление великого белого престола. Там Христос будет судьёю. Но пред этим судом не предстанет ни одна спасенная душа. Всякий, кто родился свыше, спасен во Христе, и на суд пред великим белым престолом не приходит. Этот престол будет судом осуждения для всех погибших грешников. Во-вторых, где будет находиться великий белый престол? Вероятно, этот престол будет находиться на небе. Имеется несколько небес. Первое небо – это небо, по которому плывут тучи. Второе небо – небо, на котором мы видим звезды, луну и солнце. Затем третье небо – это небо, где пребывает Бог. Апостол Павел говорит нам, что он был восхищен до третьего неба и слышал там неизреченные слова от Господа. И так, вероятно, престол будет поставлен на третьем небе, которое Бог сделал местом своего пребывания. Библия говорит, что когда будет установлен великий белый престол, небо и земля убегут, и не найдется им места. Это значит, землю, которую мы знаем, здесь и атмосферное небо, которое мы видим над нами. Сидящий на престоле сотворит небеса и землю и заставит их повиноваться движению его рук. Почему он будет причиной исчезновения земли? Потому что она место греха и скорби. Она запятнана кровью Спасителя. Люди теперь держатся за мир, но в то время мир убежит от них. Почему также исчезнет небо? Потому что небеса загрязнены сатаной. Он пребывает на небесах. Он является князем, господствующим в воздухе. Небеса и земля нечисты пред Богом, и Он не позволит им пребывать. Это не будет престол владычества царя, но будет престолом, пред которым произнесется осуждение. Это не постоянный престол, но поставлен для определенной цели. В связи с этим престолом подумаем о трех словах, связанных с ним. Первое слово «великий». Это престол назван великим ради величия судьи и серьезности события, ради величины действия и истекаемых вечных последователей. Христос предлагает теперь всем великое спасение. Он предлагает его вам. Если вы отвергнете его, то придет день, и вы предстанете перед великим белым престолом. Второе слово «белый». Это слово соответствует характеру судьи. Белизна говорит нам о его чистоте и святости. Представьте контраст. Грешники, которые предстанут пред ним черными, грязными от греха, отвержения, и он будет бел, как свет. Погибший человек не устоит и секунды в его присутствии. В-третьих, кто будет судим пред великим белым престолом? Не все люди, которые были живы, предстанут пред этим престолом, а только погибшие, неверующие в Господа Иисуса Христа. Апостол Иоанн сказал: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Откровение 20:12. Спасенные люди не будут стоять пред Ним в то время. Но все погибшие, всех возрастов, предстанут пред Его престолом. Смерть держит тела неспасенных умерших. Слово Божие говорит нам, что смерть и ад отдадут мертвых в то время. Откровение 20 глава 13 стих. Тела и духи неспасенных соединятся и предстанут пред великим белым престолом. Теперь они знают, как они отвергли Господа Иисуса Христа. Они знают, какое их ожидает наказание за отвержение, и поэтому они желают избежать его. В книге Откровения 6 главе с 15 по 17 стих читаем: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горем и камням: Падите на нас, и сокройте нас от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Апостол Иоанн говорит, что пред Богом предстанут малые и великие. Богатство и сила не спасет вас от явления пред великим белым престолом. Также бездность не спасет нас. Там предстанут некоторые убийцы, не потому, что они убили, но потому, что они отвергли Иисуса Христа. Некоторые хорошие люди, которые помогали бедным и хорошо жили с семьями и в обществе, будут там. Просто потому, что они отвергли Господа Иисуса. Уберутся все различия.
2: Судья не будет проявлять лицеприятие. Гордые и всевластные, и равно ничего не значащие, будут одинаково пред судилищем. Это будет окончательный суд, приговор которого не подвергнется апелляции. Помните, если вы жили без Христа, придет день, и вы предстанете пред великим белым престолом, и там вы будете иметь возможность оправдываться. Вы не сможете говорить, вы не будете знать, что вы виновны, и склоните вашу голову, чтобы принять правдивое и справедливое осуждение. Мы читаем, что смерть и ад повержены в озеро Огненное, Откровение 20:14. Это два ужасных последствия, пришедшие в мир по причине греха. В тот день Господь не сможет больше пользоваться ими и вернет их в озеро Огненное вместе с дьяволом, прельщавших их. Здесь зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20:10. Четвертых. Кто будет судьею на великом белом престоле? Бог назначил судью для этого случая. В книге Деяний апостолов в 17 главе 31 стихе читаем. «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Иисус Христос был тот, кого Бог воскресил из мертвых. Он будет судьею. Он подведет все счеты в то время. Он рассчитается с сатаною и вернет его в озеро Огненное, а также рассчитается с теми, кто следовал за сатаною в их жизни. Иисус Христос стоял пред Пилатом, и творение осудило Творца. Теперь творения будут стоять пред Творцом и получат утверждение своего осуждения. В притории Пилата Иисус молчал, не открывал уст своих. Пред великим белым престолом люди будут безмолвны. Однажды он стоял пред престолом этого мира и был осужден. В тот день он будет сидеть на престоле и будет судить всех тех, кто осудил его. Когда люди будут смотреть в лицо судьи, они будут помнить, что его лицо однажды было оплевано, избито и запятнано кровью. В тот день лицо его будет так величественно, что грешники пожелают скрыться от его взгляда. Он не будет судить сам, ему будут помогать все святые. Он разделит с ними всю свою славу и ответственность. Когда мы увидим его, кем он в действительности есть, и вспомним тех, кто отверг его, мы согласимся с их осуждением и скажем «Аминь», несмотря на то, что они будут теми, кого мы любим. Ибо в тот день мы увидим его справедливые действия во всем. Как ужасно для человека в течение всей жизни своей отвергать Христа. И тогда в один день предстать лицом к лицом пред неприступным светом, непрощенным и осужденным навеки. Сегодня Христос исполнил милостью к вам. Вы можете прийти к Нему и получить спасение, но в тот день удалится милость, и приблизится день осуждения. Рассказывает, что однажды судья спас жизнь одного человека. Позже этот человек совершил преступление и был приведен на суд к этому судье. Узнав судью, человек возопил. «Не помните ли вы меня, судья? Я человек, которого вы спасли. Помилуйте меня теперь». Судья сурово ответил. «Я помню тебя. Но положение теперь иное. Тогда я был твоим спасителем, а теперь я твой судья». Теперь Иисус Христос наш спаситель. Он предлагает спасение всем приходящим к Нему. Если вы не придете к Нему теперь, в тот день Он будет вашим судьей. В пятых. Цель суда Великого Белого Престола. Целью этого суда не будет решение, спасен человек или погибший. Это уже решено здесь на земле. Слово Божие говорит, что погибший человек уже осужден, а неверующий уже осужден потому, что не уверовал во имя Единородного Сына Божия, Иоанна 3:18. Пойдите в тюрьму и зайдите в отдел смертников. Вот в камере сидит человек. Химичный страж говорит вам, этому человеку предстоит смертная казнь. Его во вторник казнят. Когда вы смотрите на человека, который отвергает Иисуса Христа, вы смотрите на человека, о котором Бог говорит, что он уже осужден. Этот человек стоит пред вечной смертью, которая присуждена ему пред великим белым престолом. Суд в то время просто только подтвердить смертельный приговор грешника. Это произойдет не по Божьей вине, а ради ожесточения сердца человека. После этого суда не будет больше греха. В Божьем новом творении грех будет навеки удален. Сатана, причина греха, будет повергнут в озеро Огненное. Там будут все грешники с ним. Народ Божий преобразится в чудный образ Иисуса Христа. Они будут подобны Ему. Произойдет прекрасное. Там больше не будет греха. Степени наказания будут решены пред Великим Белым Престолом. Наказание для которых будет большим, чем для других. Так как имеются степени наград для спасенных, также будут степени наказания для погибших. Вот здесь диктатор мира, который проливал невинную кровь миллионов людей и причинил много печали человеческой расе. А здесь хороший человек, который имел чистую моральную жизнь, но не был верующим. Оба эти человека погибнут и будут брошены в озеро Огненное, но определенно тот, чьи грехи были более гнусны, будет страдать больше, и это справедливо. Человек умирает, его жизнь окончилась, но его дела продолжают жить. В тот день все факты будут налицо, и человек будет судим не только за то, что сделал в жизни, а также за их влияние, произведенное после них. Например, человек написал книгу, которая удаляет людей от Бога. Эта книга совершает свое разрушительное дело даже после смерти этого человека. В тот день он будет наказан соответственно своих дел при жизни или нет. Вот другой пример. Вот старший человек ведет молодого человека в грех. Старший человек скоро умирает, но грешное действие, которое он пробудил, все еще живет в молодом человеке. Все зло окончится пред Великим престолом, и полное наказание будет определено для всех грешников. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Что такое самоотвержение? Это готовность жертвовать собой для блага других, забвение себя, своих нужд, интересов во имя спасения людей, помощи, доброты и любви к ним. Подобно в этом состоянии находился апостол, когда говорил: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Это мы читаем в книге «Деяний святых апостолов» в 20 главе. Христианин призван самоотверженно следовать за Иисусом Христом, отречься от своей воли и следовать воле Христовой, отречься от гордости, злобы, зависти, ненависти, нетерпения, сребролюбия, самолюбия и прочего злонравия, и следовать Христову смирению, кротости, любви, терпению и прочим божественным свойствам. Никто не может одновременно быть гордым и смиренным, злобным и кротким, склонным к ропоту и терпеливым, сребролюбивым и нестяжательным, завистливым и любящим, скупым и щедрым. И если кто хочет самоотверженно последовать Христу, смирению, кротости, терпению и любви, тому надо оставить свою гордость, злобу, мщение, гнев, нетерпение, ненависть, зависть и прочие свойства ветхого человека. Да поможет вам в этом Господь!

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 1 октября. Сегодняшнее место из Писания записано в 118-м псалме, в 71-м стихе. Там есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал». Удивительно, что самые яркие растения встречаются на вершинах гор, в местах, открытых всем ветрам и ураганам. Необыкновенные мхи и лишайники, прекраснейшие сокровища диких цветов, облепляют остроконечные пики гор, несмотря на бури и штормы. Одну из самых красочных картин растительного мира я видел на вершине горы высотой в 10 тысяч футов, как раз над приютом святого Бернарда. Вся скала была покрыта ярко-желтым лишайником, который блестел и переливался на солнце, как золотые зубцы волшебного замка. Там, на недоступной высоте, в полном одиночестве, открытый самым неистовым небесным ураганом, этот лишайник цвел так ярко и красочно, как никогда не мог цвести в уютных и тихих долинах. Вот передо мной два образа одного и того же лишайника. Один из высокогорного района, что находится над приютом святого Бернарда, другой со стены старого замка, что стоит в тихой Шотландии, утопая в густой листве диких смоковниц. Разница между ними огромная. Лишайник, выросший средь бурь и гроз на горной вершине, окрашен в чудесный золотой цвет, поверхность его гладкая, а форма совершенная. Лишайник, выросший в уютной долине, с мягким климатом и теплыми дождями, имеет рыжий цвет ржавчины, неровную поверхность и неопределенные очертания. Разве не то же происходит с христианином, страдающим и безутешным? Пока грозовые бури Божьего промысла не настигнут его на жизненном пути, он сумрачен и неприветлив, но беды и испытания развеивают мрак вокруг него, придают смысл его жизни, окрашивают жизнь в светлые тона и наполняют ее Божьим благословением. Страдай, душа, тебе дано страдать, не почитай страдания за излишье, страдания надо с радостью принять, нет почести заслуженней и выше. Страдай, душа, лукавый закричит: безумствуешь, и люд подхватит слово, пусть не в устах ответ твой прозвучит, скажи душою: я страдать готова. Страдай, душа, подумай лишь о том, кто на кресте страдал и добровольно. Тебе дано страдание со Христом, и это благородно, хоть и больно. Страдай, душа, и не забудь о том, что боль, мучение душу очищают. Так поступили с Богом, со Христом, с учениками также поступают. Страдай, душа, за братьев пострадать тебе дано особое задание. Всем людям Бог желает показать любовь и подарить им покаяние. Страдай, душа, люби, надейся, верь, не сомневайся. Бог страдания знает, ты с прибылью получишь без потерь, таким Господь сам чудно помогает. Страдай, душа, сам Бог тебя избрал, не спрашивай, зачем страдать у Бога. Не раз тебе Он силы подавал, к венцу ведет лишь торная дорога. Страдай, душа, блаженство есть страдать. Где скорбь, там появляется смирение, там мир, любовь и свыше благодать, и Божье совершенное терпение. Страдай, душа, и с мудростью страдай, оставь глупцам веселье и беспечность, и с твердым упованием ожидай, когда тебе Христос откроет вечность. Страдай, душа, унизившись, учись самой на высоту не подниматься, в смирение с кротостью к Отцу молись, чтоб со Христом вовек не расставаться. Страдай, душа, ввысь устреми свой взор, гонения и насмешки все прощая, забудь несправедливости укор, тебя на небе участь ждет иная. Страдай, душа, Бог горечь слез отрет, страдай, душа, страдание сменит радость, тебя забрать Иисус Христос грядет, и будешь ты вкушать блаженство, сладость.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

чем основное призвание верующего человека? Вопрос отнюдь не праздный. Как показывают многочисленные опросы, большинство наших сограждан считают себя верующими. Однако даже среди людей церковных многим не совсем ясно, что требуется от настоящего христианина. В чем кроется наше призвание от Бога? Кто-то считает, что оно в том, чтобы не грешить и всегда творить добро. Кто-то в том, чтобы регулярно посещать церковь и молиться. Конечно, все это крайне важно. Однако истинное призвание верующего кроется в чем-то большем. Чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к Священному Писанию. В 3 и 4 главах Евангелия от Матфея мы читаем о начале земного служения Христа. Господь крестится Иоанновым крещением в реке Иордан и выдерживает искушение в пустыне. Узнав о том, что Иоанн Креститель взят под стражу, Господь выходит на проповедь. Послание 30-летнего проповедника своим соотечественникам коротко и удивительно насыщено. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — провозглашает Христос. С этим словом он идет близ моря Галилейского, где видит двух братьев, Симона и Андрея. Братья — рыбаки. Вдруг Господь обращается к ним со словами: «Идите за Мною». Какой странный, неожиданный призыв. Из Евангелия от Иоанна нам известно, что к тому моменту и Симон, и Андрей уже были знакомы с Иисусом. Во время предыдущей встречи с Господом они уверовали, что Он — обещанный Богом Мессия, то есть Христос. И вот настала минута, когда Господь призвал их поступить по вере и последовать за Ним. Интересно, что, призывая даже самых первых Своих учеников на служение, Христос не обещал им какой-либо прямой личной выгоды. Ныне, увы, встречаются проповедники, которые не знают, как привлечь людей в церковь иначе, как посулив им золотые горы. Эти «проповедники» в кавычках провозглашают так называемое «Евангелие обогащения», зачастую весьма преуспевая в поиске легковерных последователей. А разумеется, по мирским меркам обещание материального благополучия было бы вполне уместным в данном случае. Ведь, как известно, рыбаки в Израиле в те времена не отличались особым богатством. Их труд был крайне тяжел, а заработки неустойчивые, непредсказуемы. Но, призывая братьев, Христос не обещал им никакой финансовой выгоды. Разумеется, вместо материальных благ Симону и Андрею можно было бы предложить что-то из сферы духовного. Нам доподлинно известно, что Андрей интересовался религиозными вопросами и даже одно время был учеником Иоанна Крестителя. Так что обещание особого откровения свыше могло бы заинтересовать по крайней мере Андрея. В конце концов, религиозные учители того времени именно таким образом собирали себе учеников, предлагая научить их праведности и более глубокой религиозности. Однако Христос не стал обещать братьям религиозного образования или даже вечной жизни, хотя и то, и другое было в Его силах. Господь просто сказал Симону и Андрею: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Мы считаем, что после этих слов братья, тотчас оставив сети, последовали за Ним. Их ответ на призыв Христа был молниеносен. Услышав слова Мессии, они оставили все, что имели, и последовали за Господом. Проходя далее вдоль моря, Господь увидел двух других братьев, Иакова и Иоанна Заведеевых. Они сидели в лодке с отцом, где чинили рыболовные сети. По призыву Христа они, подобно Симону и Андрею, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним.

Вот как Христос призвал своих первых учеников. Каковы же уроки этого евангельского повествования? Главный урок кроется в том, что основой нашего христианского призвания является самоотверженное следование за Господом. Когда мы слышим благую весть Божьего спасения, нам надлежит незамедлительно на нее откликнуться и последовать за Христом. Именно так поступили Симон и Андрей, Иаков и Иоанн. После этого их жизнь изменилась раз и навсегда. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Эти слова святого апостола Павла мы находим в его втором послании к Коринфянам. В начале своего земного служения Христос обращался лишь к нескольким людям, однако ныне его призыв слышат миллионы. Каждому из нас Господь говорит: «Следуй за мной». От каждого из нас Он ожидает незамедлительного, конкретного ответа. Если вы еще не откликнулись на призыв Божий, если вы еще не уверовали всем сердцем в Господа, не последовали за Ним, то соделайте это сегодня. В Священном Писании сказано, что Господь долготерпелив и многомилостив, но Он не будет ждать нашего решения бесконечно долго. Настанет время, когда двери в Царствие Божие захлопнутся раз и навсегда. Заметьте, что когда Христос призывает ко спасению, Он соделывает нас, говоря языком Нового Завета, ловцами человеческими. И это второй урок, который мы черпаем из нашего сегодняшнего евангельского повествования. Откликнувшись однажды на призыв Христа, мы становимся Его соработниками в благом деле проповеди Евангелия. Заметьте, Господу нужны не просто ученики, но именно соработники, сотрудники в Царстве Божьем. Истинная вера невозможна без христианского свидетельства ближнему.

Разумеется, было бы ошибкой понимать такое призвание в исключительно узком смысле. Оно вовсе не подразумевает, что все верующие должны стать пасторами церквей или миссионерами. Вовсе нет. Мы можем и должны свидетельствовать о благодати Христовой, используя для проповеди самые, казалось бы, заурядные возможности. Не так давно к нам пришло письмо от пожилой и некогда одинокой женщины по имени Анастасия Ивановна. Около года назад Анастасия Ивановна заболела и попала в больницу. Она была уверена, что никто не придет навестить ее. Верующая соседка прослышала о болезни Анастасии Ивановны и пришла ее навестить. Пришла не с пустыми руками, принесла гостинцев. Но самое главное, что во время визита она рассказала Анастасии Ивановне о своей вере во Христа. Господь использовал это простое свидетельство и в конце концов даровал Анастасии Ивановне веру. Как пишет нам сама Анастасия Ивановна: «Скажу прямо, я уверовала во многом благодаря моей соседке, благодаря ее любви и заботе». Лишь воистину возлюбив нашего ближнего, мы можем стать богоугодными ловцами человеков. Люди начнут слушать нас лишь тогда, когда поймут, что нами руководит прежде всего любовь к ближнему и искренняя забота о нем.

Разумеется, когда речь заходит о призвании и благовестии окружающим, то мы зачастую чувствуем себя неподготовленными и даже как бы неадекватными. Как донести благую весть до других, когда наши познания Библии и христианского богословия не безграничны? Здесь мы во всем должны положиться на Господа. Заметьте, что первые ученики Христа были простыми рыбаками, но Господь по благодати Своей соделал из простого рыбака Симона великого апостола церкви Петра. Иаков, Иоанн и Андрей также сыграли крайне важную роль в проповеди Евангелия. Важно помнить, что благовестие – это своего рода совместное предприятие между Богом и человеком. Господь призывает простых людей и использует нас чудным образом ради славы Своей.

0: Итак, основное призвание всякого воистину верующего человека – это бескомпромиссное следование за Христом. Услышав однажды призыв Божий, мы должны незамедлительно откликнуться на него и последовать за Господом. Спасительная вера, самоотверженное следование за Господом невозможны без благовестия окружающим нас людям о любви Христовой, о Его чудном спасении. Господь силен использовать каждого из нас в Царстве Своем, несмотря на наше человеческое несовершенство. Будем же всегда верны в нашем следовании за Господом, и да использует Он нас, несовершенных людей, ради славы Своей. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Священном Писании записан такой стих, Матфея 6:20: «Собирайте себе сокровища на небе». Неразумно ли это прислушаться к словам Иисуса? «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Всякое другое богатство — просто мираж. «Хочу, чтобы был со мной Иисус, не золото и серебро. Хочу Ему принадлежать, а не копить всю жизнь добро. Хочу с Иисусом быть всегда, и мне монет не нужен звон. Пускай влечет меня к себе всегда, рукой пронзенной Он». Оставайтесь с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: В Евангелии от Анны, 4 главе, есть удивительное повествование об одной встрече. Чем же удивительна эта встреча, происшедшая 2000 лет тому назад? Попробуем разобраться. Она удивилась, когда незнакомец начал говорить.
2: И ответ был хорошо обдуман ею.
1: Эта женщина хорошо известна местным жителям.
2: Если кто-то и знал о разрушенных отношениях, то это она.
1: 5 раз она была замужем, столько же разводилась и уже сомневалась о возможности нормальных отношений. Ситуация стара как мир. Одна из тех, о которых мы постоянно слышим, когда ждем автобус, стоим в очереди.

0: встречаемся с кем-либо. Тогда женщина пришла к колодцу за водой, а мужчина, которому было за 30, попросил у нее попить воды. То, что случилось после этого, изменило ее жизнь.
1: Иисус и его ученики отправились в Галилею. Они были в пути несколько часов. К полудню они подошли к колодцу. Им было жарко, и они хотели пить. Ученики отправились в город за едой, в то время как Иисус подошел к колодцу, которому женщина из Самарии принесла свои сосуды. Это было не просто для нее. Она была нерешительна, так как люди относились к ней с подозрением. Когда Иисус заговорил с ней, то Он преодолел три преграды, которые могли бы остановить Его. Одна преграда – это национальность. Она была самарянкой, а Он иудеем. Вторая проблема – половая принадлежность. Она женщина, а Он мужчина. По тем правилам, которые диктовала тогда культура, мужчины и женщины не имели права разговаривать друг с другом на людях. И третье препятствие – религиозная принадлежность. Она исповедовала другую религию.
0: Было много причин, по которым она могла бы оттолкнуть или отвергнуть Христа. Но Он преодолевает все препятствия, которые отделяют людей от Него сегодня. Он полюбил ее. Он сказал ей:
1: «Если ты выпьешь воду, которую я дам тебе, то не будешь иметь жажды вовек. Видите ли вы себя на месте той женщины? Расстроены ли вы теми отношениями, которые у вас сложились с теми, кто говорил, что любит вас?»
0: Только отношения с Иисусом Христом никогда не разочаруют вас. И я предлагаю на деле испытать эти отношения.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Царство Небесное, помните, восхищает не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, то слава Господу. Если нет, у вас еще есть время оторвать свой взгляд от суеты этого мира и направить его к небесам. Сделайте это сейчас. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии,

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Тексты Священного Писания из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Как вы помните, мы рассматриваем эту 17 главу под одним углом зрения, что сделал для своих учеников Христос. И вот его великое дело, еще одно великое дело описано в 19 стихе. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Очень короткие и очень глубокие слова из молитвы нашего первосвященника. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Речь идет о его голгофском подвиге. И нет ничего важнее для нас, как размышлять об этом факте божественного подвига на Голгофе. Некто молился: «Господи, помоги нам взойти на гору вечности, туда, где дует ветер истины». И мне кажется, вот наше собрание, собрание в день хлебопреломления, является этой горой вечности, на которую мы всходим и где чувствуем тихое и нежное веяние ветра истины. И вот этот ветер истины уносит копоть и гарь этого мира, который мы дышали на протяжении вот этой недели. Этот ветер истины приносит нам свежесть и дает нам дышать атмосферой благодати. И как бы хотелось, чтобы как можно дольше мы оставались на этой вершине вечности. Мы прочли с вами текст из Писания, который отвечает нам на этот важный вопрос, что сделал для своих учеников Иисус Христос. И вот этот ветер истины, Христос посвятил себя на жертву ради спасения учеников. И слово «посвящать», оно в Библии всегда означает что-то отделить, что-то обособить, сделать предметом особого почитания и заботы. И всегда это относилось к предметам, к дням, к людям, которых отделяли на особое служение Господу. Ну, вы знаете, Господь освятил седьмой день. Что это значит, Он освятил седьмой день? Это значит, Он выделил его из всех дней и сказал: вот в этот день вы не должны заниматься обычными вашими делами. Этот день мой день. И вы должны быть сосредоточены на мне. День этот не принадлежит вам. Когда Господь осветил храм, это значило, что теперь сам храм и вся утварь в храме должна служить только одной цели – для отправления богослужений. Только религиозные цели и больше никаких. Когда Господь осветил себе левитов, Он им сказал, что вы не имеете права работать на дачах, заниматься земледелием или торговлей, ваше призвание – только храмовое служение, потому что вы отделены для этой цели. И вот когда Господь сказал, что Он посвящает себя, это значит, что наш Господь себя посвятил одной цели – быть нашим Спасителем. И Он на 100% оправдывает имя, которое Ему было дано от рождения. А вы помните, что Его назвали Иисус, что значит «Бог спасает» или «Спаситель». И вот об этом посвящении Христа мы с вами будем говорить. И всматриваясь в этот текст, мы обнаружим, что посвящение Христа на жертву было прежде всего сознательным посвящением –

Христос знал, на что шел. Вообще, если говорить о знании Христа, то оно поразительное знание. Иисус единственный, кто знает Отца Небесного. И знает так, как никто из людей его знать не может, потому что он его сын. Иисус знает ангелов, он знает демонов, он знает имя каждого небожителя, он знает, сколько звезд на небесах, потому что он их сотворил. И Библия говорит, что даже звезды и планеты Господь нарекает именем. Не просто, знаете, цифру у Господа, что это звезда номер 1028. Нет. У Господа потрясающий словарный запас, что Он может назвать именем каждую звезду. Это поразительно. Христос знает, сколько людей живет на нашей планете. Более того, Христос знает, сколько волос у каждого человека на голове. Я уже не говорю о прочих подробностях. Знание Христа вообще колоссально. И вот когда Христос себя посвящал на Голгофский подвиг, Он посвящал с особым знанием, с особым осознанием. А что же Он осознавал, что Он знал? Да Он знал тех, за кого Он себя посвящает. Обратите внимание на эти первые слова. «И за них я посвящаю себя». Значит, Христос шел вполне осознанно за Вполне осознанно шел он умирать за людей. И действительно, пророк Давид говорит, что Христос знает полностью своих. Вот послушайте, «Господи, — говорит Давид, — Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Таким образом, Христос знает всех людей, Он знал учеников. Он знал их еще до того, когда их призвал себе на служение. Об этом абсолютном знании Христа Иоанн свидетельствовал, Иисус не вверял себя людям, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. На Тайной вечере Господь скажет то же самое. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». То есть Христу не нужно было никаких дополнительных свидетельств о людях. Он шел, зная их, кто они, сколько они нагрешили, какие их недостатки, какие их достоинства. Вы знаете, вот для нас, для людей, полное знание о другом человеке может обернуться катастрофой. Вы знаете эту известную поговорку англичан: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю свою собаку». Это горькая ирония. Разве не так случается, что во время брачной церемонии люди себя посвящают друг друга вслепую? Они предполагают, что вот ее возлюбленный, он такой, каким она его себе представляет, и он делает то же самое. Фактически они женятся не друг на друге, они женятся на вымыслах. И вот когда наступает прозрение, протрезвление, когда они узнают, что есть и оказывается неприятные стороны характера, их любовь мало-помалу начинает куда-то улетучиваться. И люди испытывают горечь и разочарование. Мы, люди, действительно хотим посвятить себя тем, кто оценит по достоинству нашу посвященность, кто нам воздаст тем же. Но не так было с Христом. Христос абсолютно знал каждого человека. В послании Римлянам, 5 главе, сказано о том, какими видел людей Иисус, когда умирал на Голгофском кресте. В этой 5 главе вы найдете 4 определения для любого человека. Во-первых, вы обнаружите, что 5 глава называет людей немощными. Это значит больными и слабыми.
Когда Писание называет нас больными и слабыми, это не значит, что все мы прикованы к инвалидной коляске или к постели, что мы ничего не можем делать. Нет. Речь идет о немощи духовного свойства. Один из служителей Божьих очень хорошо сказал: «Большинство своего свободного времени мы свободны делать то, что хотим. Однако мы не свободны делать то, что нужно». Вот в этом наша немощь. Мы не можем делать то, что нужно для спасения нашей души. То, что угодно Богу. Потом послание Римлянам говорит, что люди нечестивы. И слово «нечестивы» означает кощунники. Те, кто неуважительно относится к святыне, это порочные, распутные и развратные люди. Один из телеведущих, Александр Гордон, сказал следующее: «То, что возвышает душу, сейчас запрещают, а то, что разлагает душу, разрешают». И ему вторит еще одна писательница Нина Чегодаева. Вот что она сказала не так давно в одной из статей: «Мат на сцене стал обычным явлением. Главный матершинник страны Шнуров в течение 10 лет развращал нашу молодежь. Не все, конечно, знают, что в Уголовном кодексе есть статья за сквернословие. Но Шнуров не только не подвергался штрафам и арестам, ему в Петербурге предоставлялись лучшие концертные площадки». Так что действительно, когда речь идет о людях, то к ним относится этот термин, что они нечестивы, кощунники. Но не только. Пятая глава называет людей грешными. То есть они любят грешить. И наш народ сказал: «Грехи любезны доводят до бездны». «Благословясь, не грех, сказал убийца». Это тоже вошло в нашу русскую, в сокровищницу русских поговорок, но, правда, теперь не употребляется. Грешники любят распространять грех. «Быть на свадьбе, да не быть пьяну, грешно», говорил когда-то русский народ. И один из писателей заявил, что любой порядочный человек, представь он все свои мысли и действия перед законом, заслужил бы быть повешенным 10 раз в своей жизни. Это правда о нас. И последнее, 5 глава Римлянам называет людей врагами. Они враги истины, Бога, Христа. Все их помышления, все их действия, все их слова – это вызов Богу, это вражда против Него. Вы видите, Христос знал правду о людях. Эта правда ужасна, отвратительна. И для нас остается великой загадкой, как мог чистый и непорочный Христос, Христос, который любит правду и истину, ненавидеть грех, как Он мог нас возлюбить и отдать себя в жертву? И вот каждое из этих определений, кроме последнего, враги, оно в какой-то мере было применимо и даже к апостолам. Они были немощны. Вы помните, они не исполнили просьбу Иисуса Христа. А какая у него была просьба к ним в Гефсиманском саду? Молиться. Они уснули. И также они были нечестивы. Они бросили Христа на произвол судьбы, когда враги наложили на него руки. Петр трижды отрекся от него с клятвой, божбой, что его не знает. Они были грешниками, они разуверились в мессианстве Христа. И вот, несмотря на это полное знание людей, Христос сказал: «Я умру за них, я займу их место, я умру вместо них». И здесь мы можем только склониться перед этой потрясающей любовью Христа, перед Его осознанным посвящением. Братья и сестры, вы знаете, потому любовь Христа стойкая и не меняющаяся, потому что она осознанная. И эта любовь не может знать усталости, эта любовь не может знать разочарования. Какое это имеет практическое значение для нас? Если Христос вполне осознанно пошел на этот подвиг, то мы должны раз и навсегда
покончить с игрой в прятки от Божьей любви. Мы не должны говорить: моих грехов слишком много, чтобы Бог мог меня полюбить, чтобы Он мог меня простить. Христос знает о вас абсолютно все, намного больше, чем вы себя знаете. И Он принял решение вас возлюбить. Он принял решение умереть за вас. Поэтому выйдите из своей тьмы, выйдите из своего самооправдания. Идите к Господу Иисусу Христу, который Себя посвятил ради вас. И никогда не измеряйте Божью любовь своей собственной любовью. Мы это склонны делать. Мы по своему опыту знаем, как быстро наша любовь может обратиться в ненависть и в отвержение другого человека. И мы думаем, что когда мы совершаем какой-то позорный поступок, то и Христос от нас отворачивается. Нет, Христос постоянно обращен к тебе своим лицом, своими очами, своими устами, своими руками. Он говорит: приди ко мне, усталый, обремененный, я успокою тебя. И мы не должны уставать исповедовать вот эту сознательную посвященность Господа Иисуса Христа нам. Мы должны держаться за эту посвященность. Вы знаете, нам не нужно никакого дополнительного доказательства подтверждения любви Господа, кроме того, что уже было дано нам на кресте. Нельзя что-либо приравнивать к свидетельству креста. Мы не должны, говорить примерно следующее: Господи, если Ты меня любишь, пусть вот то и то произойдет в моей жизни, тогда я буду убежденным, что Ты меня любишь. Никогда не произносите таких глупых молитв. Никогда не сделайте что-нибудь выше, чем крест Иисуса Христа с Его осознанным посвящением. Не будем уничижать жертву Господа Иисуса Христа, но примем ее и будем многократно подтверждать нашу любовь и нашу привязанность к Христу. Будем благодарить Его за это. Второе посвящение Иисуса Христа нам было полным. Христос сказал: «За них я посвящаю себя». Вы знаете, значимость посвящение измеряется тем, кто его совершает. Одно дело, когда человек какую-то жертву приносит ради нас, и другое дело, когда эту жертву приносит за нас Сын Божий. Писание говорит, что нет никого выше Сына Божьего. Он назван Альфой и Омегой. Это слово Альфа и Омега в Ветхом Завете применяется к Богу Иегове. В Новом Завете оно применяется к Иисусу Христу. И это значит, что сама Библия говорит о единстве Бога Отца и Бога Сына. И вы знаете, как не существует никаких букв до буквы Альфа, или по-нашему до буквы А, так до Христа никто не существовал. И как нет никаких букв после буквы «Я» в нашем алфавите, точно так же нет никаких букв и в греческом алфавите после буквы «Омега» и после Христа. Никого нет. Христос все держит. Начало и конец нашей жизни, начало и конец творения. В послании апостола Павла к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали, властили им, и для него создано, он есть прежде всего, и им все стоит». Дорогие друзья, Христос есть все. И вот он отдал не частицу себя, он не послал своих слуг, ангелов: «Ну-ка, пойдите, умрите за этот род человеческий, развратившийся». Нет. Творец идет отдать жизнь за свое творение. Царь идет отдать свою жизнь за своих подданных. Вы знаете, Христос действительно очень и очень могущественный. Помните, в Евангелии от Марка есть такая история, как в то время, когда Христа взяли, и вот воины схватили одного молодого человека, который был завернут в покрывало. Помните, да? И он оставил это покрывало и убежал.
Так вот, некоторые толкователи Писания весьма необычно объясняют эту историю с молодым человеком. Они говорят, что обычно евреи одевались следующим образом. Всегда на них была очень длинная нижняя рубашка. На эту рубашку уже одевалась еще одна одежда, а потом вот какой-то покрывалый плащ. Потом они ссылаются на это слово в греческом языке насчет покрывала и говорят, что вот это слово употребляется в отношении покрывал, в которых заворачивают покойников. И они говорят следующее. Вы помните, Иоанн пишет: «Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал воинам, кого ищете. Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я». Вот когда Иисус сказал: это я, он произнес то же самое, как бы мы могли передать, он заявил: я Иегова, я всемогущий. И вот когда люди услышали это Божие «я», мы читаем, что они отступили назад и пали на землю. Вы знаете, никакая тварь не может устоять перед этим именем «это я». И вот когда Иисус произнес это имя, вот этот молодой человек, который был похоронен там в саду, в одной из гробниц, он воскрес. И он воскрес в том покрывале, в которое его и завернули. И вот его как раз воины и схватили, и он оставил это покрывало и в чем есть убежал домой. Независимо от того, насколько правильно объясняют этот эпизод толкователи, все-таки одно не вызывает сомнения: Иисус полновластный владыка вселенной. И он умирает за нас. Полное его посвящение. Почему Христос так сделал? Мне кажется, очень интересное сказал Макс Лукада в этом отношении. Он сказал, что Христос выбрал крест и гвозди, чтобы завоевать твое сердце. И если эта жертва Христа так значима, то можем ли мы сомневаться в возможности нашего спасения, если вы еще не покаялись? То правильно ли вы делаете, когда вы сомневаетесь в своем спасении, когда вы покаялись и вступили в завет с Господом через крещение? Мы не имеем права пренебрегать этим полным посвящением Христа. Знаете, нам не нужно достигать Христа. Он нас достиг. И наше дело сказать Христу, как мы поем в одном гимне, только полной радостной отдачи я тебя, Господь, приобрету. Наше дело сказать: Христос, я хочу быть твоим. Я хочу принадлежать тебе. И если ты отдал себя мне полностью, я хочу, чтобы ничего в моей жизни мне больше не принадлежало. Пусть тебе принадлежит мое тело, пусть тебе принадлежит моя душа, пусть тебе принадлежит мой разум, пусть тебе принадлежат мои средства, моя семья, моя работа. Господь, все отдаю тебе, раз ты отдал себя мне, полностью посвятил себя. И посвящение Иисуса Христа было целенаправленным. Господь объясняет это: и за них я посвящаю себя, чтобы... Для чего чтобы? Чтобы и они были освящены истиной. Христос не шел на крест, с таким чувством: ну, будь что будет, попытаюсь умереть, может быть, что-то хорошее получится. Нет, Христос шел с определенной целью, чтобы в результате его подвига мы с вами были освящены. Дорогие братья, что такое быть освященным? Вообще освящение – это такое емкое слово, оно обозначает очищать, омывать, предназначать святое употребление. И вот освящение – это практическое освобождение нас от всякого запинающего, как говорит Писание, или легко опутывающего греха. Это духовное снаряжение человека на служение Господу. И еще лучше сказать, освящение –
Это когда мы становимся все более и более похожими на Господа Иисуса Христа. И как же достигается вот это уподобление Иисусу Христу? Этот вопрос волнует очень многих искренних христиан. Ну как мне практически освободиться от моих грехов и пороков? Как мне повысить свое духовное состояние? И вот в попытках достичь большего освящения и начинается наша погоня. Погоня за методиками освящения. Нам говорят, чтобы быть святым, нужно больше молиться. Мы начинаем больше молиться, святости не прибавляется. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, нужно вот постоянно исповедоваться кому-то в грехах. Мы это делаем, но освящение тоже не достигается. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, ну, нужно самодисциплину применять. Вставай каждый день в 4 утра и начинай молиться, и начинай делать то и другое. Мы это пытаемся делать, тоже все срывается. Один брат мне рассказывал, как он для достижения освящения много дней молился с постом, кричал, забравшись на чердак своего дома: «Господи, помоги мне, исполни меня силой, Господь, дай мне то и другое». Но, к сожалению, говорил он, церковь так и не возросла, и сил у него не прибавилось. Что, Бог не хочет, чтобы человек был святым? Или же человек ломится не в те двери? Вы посмотрите, как все просто у Господа. Его метод иной. Христос в этой же молитве в Гефсиманском саду молился: «Освети их». Чем? «Истиною Твоею», и добавляет: «Слово Твое есть истина». Оказывается, решающее значение в освящении имеет наше общение со Словом Божьим. Петр сравнивает Слово Божье с духовным молоком, от которого и возрастают во спасение. Иначе говоря, чем больше мы позволяем Слову Божию проникать в нашу душу, чем больше мы проводим времени со Словом Божьим, тем больше мы с вами и освящаемся, и преображаемся в образ Христа. И тем значительнее будет наше отличие от мира. Знаете, у меня есть несколько таких интересных цитат. Вот как жили наши предки, христиане, где-то во втором, в третьем веке? Вот один из древних авторов, Афиногор Афинянин, пишет: «Мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую, уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишали жизни, никакого зла, которое бы сравнялось бы с благами нам, уготованным от вечного судьи за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь». И он дальше спрашивает своих оппонентов: «Кто из вас не стремится с любовью на зрелище борьбы гладиаторов и зверей, особенно если они даются вами? Но мы

Совсем не трудно ответить на вопрос, прилично ли христианам смотреть боевики. Еще раз послушайте, смотреть на убийство почти то же, что совершать онное, и мы отказываемся от таких зрелищ. Откуда первые христиане находили силу вот к такому стилю жизни? Опять-таки Библия говорит, что они постоянно находились в учении апостолов и преломлении хлебов. Иустин Мученик писал, «Прежде мы находили удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие. Прежде пользовались хитростями магии, а ныне предали себя благому нерожденному Богу. Прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся. Прежде друг друга ненавидели, убивали и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками. По разности обычаев ныне, по явлению Христовым, живем вместе, молимся за врагов наших, несправедливо ненавидящих нас, стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага». Так что вот эти свидетельства о жизни христиан говорят нам о том, что освящение возможно. Возможно жить жизнью, которая абсолютно отличается от жизни этого мира. И вопрос вот в чем. Насколько мы этого хотим? Если мы желаем быть освященными, тогда, конечно, мы не расстанемся со Священным Писанием. Мы будем знать, что именно ради этого Христос и умер за нас. И еще, когда мы взираем на крест Христа, тогда мы тоже говорим себе, я хочу подражать моему Господу. Я хочу быть таким же беззлобным, каким беззлобным был Он. Я хочу быть таким же терпеливым, каким терпеливым был Он. Я хочу быть таким же молящимся, каким молящимся был Он. Я хочу также исполнять волю Божию, как исполнял ее Христос Иисус. Мы говорили сегодня с вами об этом подвиге посвящения нашего Господа, о его очень интересных и важных особенностях, что оно было осознанное, оно было полное, и оно было целенаправленное. Дорогие друзья, как мы применим к себе вот все эти драгоценные истины? Обратим ли мы их в повод для нашей молитвы? Посвятим ли сегодня мы жизнь нашему Господу? Или, может быть, эти драгоценные истины, они как-то скользнут вот по поверхности нашего сознания, нигде не застряв, и наша прежняя жизнь так и продолжится. Дорогие друзья, я убеждаю вас именем Господа Иисуса Христа, не совершайте такой глупости. Как на нашей малой группе я рассказывал историю о двух монахах, которые однажды получили увольнение в город. Но это было очень-очень давно. И вот там они, к большому сожалению, оба согрешили. Не так важны подробности их согрешения, а важно то, что когда они встретились, они друг на друга смотреть не могли. Оба мрачные, тяжелые. И один говорит, я считаю, что мне больше в монастыре делать нечего. Я так согрешил, что мне только одно место – это гореть в преисподней. Ну, а другой ему говорит, слушай, друг, может быть, для нас все-таки есть надежда. Давай вернемся к нашим братьям, расскажем о нашем грехе, и, может быть, Господь нам его и отпустит. И так они вернулись опять в свой монастырь, повинились начальству в своем прегрешении. И вот им было назначено наказание. Ну, каждому своей келье необходимо было совершать определенные покаянные молитвы, и причем нужно совершать их как следует. И затем, как они это совершают, должен был наблюдать один из монахов. И вот он докладывает своему начальнику, что вот один-то кается очень хорошо. Слышал я, как он во весь голос кричит, «Господи, помилуй меня, грешника! Помилуй меня, я так огорчил тебя, я нечестивый, я беззаконный». А другой тоже, говорит, сначала помолился, «Господи, прости меня», и даже поплакал, а потом стал петь «Аллилуйю», потом стал петь «Христос воскрес».

0: Ну, настоятель говорит, вот этот человек-то не умеет каяться. Это как же это так? Грех совершил и уже поет аллилуйя. Надо побольше посокрушаться, побольше поплакать. Но опять ему докладывает, тот все продолжает кричать, помилуй меня, а этот только аллилуйя поет, и Христос воскрес. Ну, конечно, в этом вот легкомысленном подвижники все разочаровались. Ну, совершился их покаянный подвиг, вышли они опять на свободу. И вот тот, кто очень много кричал и много плакал, вышел с мрачным лицом и сказал всем, братья, я недостоин быть среди вас. Я ухожу в мир, Бог меня так и не простил. А вот другой, который славил Бога, пел аллилуйя, пел Христос воскрес, тот сиял от счастья и говорил, а меня Господь простил. Дорогие друзья, и я думаю, причина вот такого разного отношения заключается в следующем, что первый был сосредоточен на своем зле, а второй был сосредоточен на подвиге Христа. И вопрос сегодня к нам, на чем мы больше концентрируемся? На своей греховности, на своих слабостях, или мы больше концентрируемся на Христе? Вы знаете, почему Господь не допускает нам увидеть нашу силу, не допускает увидеть нам нашу духовную мощь и так далее? Да только потому, что Он знает, насколько мы падки на сенсации люди, и что мы будем непрестанно смотреть на наш успех, на нашу святость, на наши достижения. И тогда Христос нам будет как бы и не очень нужен. Но вот Господь оставляет нас в таком положении, что в нас остается эта ветхая природа. И как только мы взор от креста переводим на себя, нам становится жутко и страшно. Вот так нас Господь учит бодрости и учит освящению. Самое лучшее для нас – не сводить взор с Иисуса Христа. Самое лучшее для нас – сказать, как Павел, «Я рассудил у вас быть ничего не значащим, кроме Христа и притом распятого». Мы сейчас будем с вами молиться, благодарить Христа за подвиг и вновь посвятим Ему нашу жизнь. Аминь. Великий Господь наш Иисус Христос, на Тебя взирает наша душа. Мы осознаем, что только у Тебя источники жизни, только от Тебя исходит сила, которая исцеляет и которая наделяет святостью. Мы славим Тебя, что Ты посвятил Себя ради нашего спасения и в Твоем желании умереть за нас, в Твоей стойкой и неизменяющейся любви, единственная наша надежда. Мы благодарим Тебя за эту точку опоры. Господь, мы просим Тебя, помоги нам всегда оставаться в глубокой преданности тому, что Ты сделал для нас. Помоги быть не так озабоченными самим собою, сколько быть сосредоточенными на Тебе. Господь, Ты знаешь нашу немощь и нашу способность отвлекаться на что-то третьестепенное, но просим Тебя, Господь, помоги нам, научи нас взирать душой нашей на Тебя. Открой наши сердца, пусть они не будут сухими, наполни их Твоей любовью и Твоей благодатью. Прикоснись к нам, наш милосердный Спаситель. Помоги, чтобы мы поняли, что мы не одиноки в этом мире, что у нас есть высокая цель жизни, это Ты, что Ты приготовил для нас вечность. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы были освящены Тобою, были похожи на Тебя в наших словах, мыслях и поступках. Помоги нам, это наше искреннее желание, мы выражаем Тебе, приобщаясь к Твоему телу и пролитой за нас крови. Господь, Ты уже столько много сделал для нас, и неужели Ты откажешься сделать это гораздо меньше? Ты умер за нечестивых, за врагов, за грешников, за немощных. И сейчас, когда мы стали Твоими детьми, когда Ты так много потрудился над нашим спасением и преображением, Господи, неужели Ты можешь не завершить Твое дело в нас? Это не может быть, Господь, и мы исповедуем Твою любовь, мы исповедуем то, что Ты достигнешь в нас своей цели. Достигай ее, Господь, мы Тебе доверяемся, мы просим Тебя за тех, кто сегодня слышал Твое Слово. Коснись этих людей, Господь, чтобы они приняли решение сегодня совершить покаяние, чтобы они пожелали примириться с Тобою и ответить на Твою посвященность, своей личной посвященности. Слава Тебе, Господь, что Ты принимаешь нашу посвященность такая, какая она есть, даже если она не вполне совершенная, даже если она с изъянами, Господь, Ты не ожидаешь от нас того, чего мы не можем сделать. Господь, слава Тебе! Слава Тебе за Твою великую любовь и милость к нам, что Ты принял нас, что Ты слышишь нас, и что Ты позволишь нам прикоснуться к этим святыням, хлебу и вину, как к свидетельству Твоей милости и любви к нам. Благодарим Тебя, наш живой Бог, за все. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, радио на русском языке в интернете круглые сутки. Добрые дела в Библии называются добродетелью. Добродетель ведет к славе. Добродетель человека бывает видна в его делах. Она есть всякое слово, дело и помышление, согласное со Словом Божьим. Добродетель подобна драгоценным веществам, которые благоухают сильнее, будучи возожжены или растерты. Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, бедствия же выявляют его добродетели. «Кто мне служит, — Христос сказал, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот истоки добродетели. Будем помнить об этом. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

на интернет-вещание BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва – не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: желания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью я попытаюсь ответить на вопрос, кого спасает Христос. В этом мире мы привыкли к тому, что всякая награда дается наиболее прилежному, наиболее заслуженному, наиболее способному человеку. В высшее учебное заведение принимаются лучшие ученики из средней школы, ученые степени принадлежат самым выдающимся студентам. На фабриках, на заводах повышение и лучшие заработки даются наиболее знающим, расторопным техникам, рабочим. На военной службе орденами награждают самых храбрых, заслуженных офицеров и солдат. А вот противоположность этому общепринятому, всем понятному принципу, Иисус Христос спасает кого? Хороших? Нет. Иисус спасает только грешников. Так написано: «Верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Он сам говорит: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Распятый со Христом разбойник имел в глазах Божьих большую ценность, чем самоправедные фарисеи, потому что он осознал себя грешником и поэтому мог быть спасенным. Тут перед нами духовный закон, иной закон, который мы всегда должны принимать во внимание. Повторим его. Иисус Христос спасает любого грешника, который желает быть спасенным, но он никогда не спасет не признающего себя грешником человека. Иисус Христос пришел спасти только грешников и никого кроме их, кроме грешников. Поэтому не отчаивайся, грешник, Христос за тебя умер, тебе даны все обетования благодати, для тебя написано Евангелие. Вот оно, чудо из чудес. Христос умер, чтобы спасти грешников. Сколько в славе небес будет прелюбодеев, воров, пьяниц, ругателей, других беззаконников, которые раскаялись в грехах своих и были омыты пречистой кровью Господа и таким образом оправданы в очах Божьих. Еще раз прочитаем на этот раз полностью рассматриваемый нами стих «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Существует много всяких мнений, был ли действительно автор послания апостол Павел первым, то есть наибольшим из грешников. Нигде мы не читаем, чтобы он совершал какие-то большие грубые грехи. Он не был пьяницей, не был блудником, не был вором. По вдохновению от Господа Он дает нам знать, какую праведную жизнь, конечно, праведную согласно мерила человеческого, Он вел. А в 6 стихе 3 главы послания к филиппийцам, филиппийцам 3 глава, стих 6, Он пишет, что Он по правде законно непорочный. До своего обращения, будучи сыном фарисея, Он жил по острожайшему их вероисповедании учению, молясь и исполняя все предписания закона. Так что перед Синедрионом он мог сказать так: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Если же Павел по человеческому рассуждению мог быть рассматриваемым как хороший, нравственный человек, то как же сам апостол мог признать себя наибольшим грешником? Каждый человек непременно будет судим за все свои грубые внешние грехи. Но источник греховности человеческой, друзья мои, невидимо для окружающих, живет в сердце его. От Бога ничего скрыть нельзя,

Он знает даже помышления, никому невидимые. Апостол Павел до своего обращения отлично знал букву Писания. А кто много знает, с того много и спросится. Он преследовал верующих, заключал их в тюрьмы. Он никогда не мог забыть, что стерег одежды людей, побивавших камнями первомученика Стефана. Он почитал себя убийцей и был чудесно прощен и очищен по благодати Господней. Об этом он сам вспоминает в первом послании к Тимофею. Говорит так: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Павел признает себя хулителем, гонителем, обидчиком и считает грех свой настолько великим, что он мог быть прощен только потому, что сделан был по неведению, в неверии. Поэтому он и говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто, читая приведенные стихи, мог бы сказать, что он также чист, нравственен, честен, как Саул из Тарса до встречи его со Христом на дороге в Дамаск? Может быть, вы так же самоправедны, как и он? Может быть, вы имеете такую же репутацию праведности, как и он? Все это у него было, у Павла. Во всяком случае, он служил Богу больше и искреннее, чем мы, мне так кажется. И вот этот достойный человек называет себя первым из грешников. Так он говорит. И так Дух Божий повелел ему написать предупреждение для вас, для меня, для всех. Наибольшие, наихудшие грешники таковы. Побуждения сердец своих. Все одинаковы. Побуждения сердец. Если даже кажутся хорошими. Не напрасно пророк Иеремия написал так: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердца». Друзья, без рождения свыше, не будучи очищены кровью Христа, вы только бедный, негодный, достойный ада грешник, каким был Павел до своего обращения. Бог явил ему свою милость, потому что он согласился исповедать свой грех. Он был осознавшим свою греховность грешником, и поэтому мог быть спасен. Если вы жаждете помилования от Господа, тогда знайте, что милость Божия предназначена только для людей, признавших себя грешниками. Если вы хотите быть прощены, то, не оправдывая себя ни в чем, покайтесь пред Богом, принимая безоговорочно все, что Он говорит о вас. А именно, вы обреченный грешник, ваше место в аду, где вы непременно будете, если не согласитесь с утверждением Слова Божия и не придете ко Христу за прощением. Кровь Сына Божия никого, кроме грешников, не очищает и не спасает. Переживание человека, примиренного с Богом, вырывается в таких словах: «Слава и благодарение Господу, который спас меня. Я исповедал Ему грехи свои и уверовал в Его искупительную жертву, принесенную за меня. Отныне я не просто грешник, но грешник, спасенный по благодати Божией». Дорогой друг, радиослушатель, желаете ли вы быть спасенным? Это очень просто. Иисус Христос умер для спасения грешников. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому вы должны честно, искренне, в сокрушении сердца, отвратиться от грехов ваших, прийти ко Христу и довериться Ему. Если вы это сделаете, то Он простит вас. И вы с этого момента будете грешником, спасенным по благодати, получившим жизнь вечную. От имени Христова просим вас, откройте ваше греховное сердце Ему и просите у Него прощения. Тогда Он, согласно своему обещанию, спасет вас от вечной гибели и дарует вам жизнь вечную в своей славе. В заключение этой беседы остановимся еще на одном возможном с вашей стороны вопросе. Когда вы должны прийти ко Христу? Описание отвечает: ныне, то есть сегодня, сейчас же, когда услышите голос Божий, иными словами, не завтра.
а сейчас, не через 2 часа, а в то время, когда Господь говорит вам, не ожесточите сердце вашего. Воскресший Христос явился апостолу Павлу и сказал ему, иди в Дамаск, и он пошел. Мало того, он выразил готовность послушания в таких словах, Господи, что повелишь мне делать? В Писании мы читаем, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это повеление относится и к вам, друг мой, брат мой. Вел беседу Николай Водневский. До свидания. До новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. 2 Коринфянам 6:2. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Помните, дорогие друзья, что никогда на завтра нельзя откладывать то, что мы должны сделать сегодня. Однажды муж Божий по имени Блаженный Августин сказал так: «Бог обещает прощение в ответ на ваше покаяние, но Бог не обещает ничего на завтра в случае вашей медлительности. Поэтому не будьте медлительны, оставайтесь с нами».

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
3: Глава 7. «Не судите, чтобы и вы не были судимы. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую отмерено будет вам. Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну соринку из глаза твоего, а у тебя бревно в глазу? Лицемер, вынь сперва из глаза твоего бревно, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не затоптали его ногами и, обернувшись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят». Или есть между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец ваш, который на небесах, даст благо просящему него. Итак, во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы, ибо это закон и пророки». «Входите узкими вратами, ибо широки врата, и просторен путь, ведущий в гибель, и многие идут им. Ибо узки врата, и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в одежде овечьей, внутри же волки хищные. По плодам их познаете их. Разве собирают стерния виноград или с репейника смоквы? Так всякое хорошее дерево производит добрые плоды, плохое же дерево производит дурные плоды. Не может хорошее дерево приносить дурные плоды, ни плохое дерево приносить добрые плоды. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Итак, по плодам их познаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего, который на небесах. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем много чудес совершили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, удалитесь от меня, делающие беззаконие». Поэтому всякий, кто слушает эти мои слова и исполняет их, подобен будет мужу разумному, который построил свой дом на скале. И пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и обрушились на дом тот, и он не рухнул, ибо основание его было положено на скале. И всякий, слушающий эти мои слова и не исполняющий их, подобен будет мужу безрассудному, который построил свой дом на песке, и пролился дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он рухнул, и разрушение его было великое. И было, когда окончил Иисус слова эти, изумлялся народ учению его, ибо учил он их, как власть имеющий, а не как книжники их». Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало много народа. И вот прокаженный подошел и кланялся ему, говоря: «Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить». И, протянув руку, он коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас очистился он от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но иди, покажись священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Когда же вошел он в Капернаум, подошел к нему сотник и просил его: «Господи, отрок мой лежит дома расслабленный и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Но сотник ответил: «Господи, я не достоин, чтобы ты ко мне вошел под кров, но только скажи, и будет исцелен отрок мой, ведь я человек подвластный, имеющий в своем подчинении воинов, и говорю одному: пойди, и идет, и другому: приходи, и приходит, и этому рабу моему: сделай это, и делает». Услышав же, Иисус удивился и сказал сопровождающим: «Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Сыны же царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, как ты поверил, да будет тебе». И исцелен был отрок в час тот. И придя в дом Петра, Иисус увидел, что теща его лежит в горячке. И он коснулся руки ее, и оставила ее горячка. Она встала и служила ему. С наступлением же вечера привели к нему многих бесноватых, и он изгнал духов словом и всех недужных исцелил. Дабы исполнилось сказанное через Исаию пророка: «Он взял наши немощи и понес болезни». Увидев же вокруг себя народ, Иисус повелел переправиться на другую сторону. И подошел один книжник и сказал ему: «Учитель, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни шел». И говорит ему Иисус: «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда, сыну же человеческому некуда голову преклонить». Другой же из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус говорит ему: «Следуй за мною и предоставь мертвым хоронить своих мертвых». И когда вошел он в лодку, последовали за ним ученики его. И вот сделалось великое волнение в море, так что лодку заливало волнами. Он же спал. И, подойдя, разбудили его, говоря: «Господи, спаси, погибаем». И говорит им: «Как вы боязливы, маловерные!» Тогда, встав, он возбранил ветром и морю, и настала великая тишина. Люди же удивились и говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гадаринскую, его встретили, выходя из могильных пещер, два бесноватых, столь свирепых, что тем путем никто не мог пройти. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если ты изгонишь нас, пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». Они, выйдя, пошли в свиней. И вот ринулось все стадо с крутизны в море, и свиньи погибли в воде. А пастухи побежали и, придя в город, объявили о всем и о бесноватых. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И когда они увидели его, попросили удалиться из области их. Глава 9. И, войдя в лодку, он переправился и прибыл в город свой. И вот несут к нему расслабленного, лежащего на постели. И Иисус, увидев веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются грехи твои». И вот некоторые из книжников сказали самим себе: «Он богохульствует». И Иисус, зная мысли их, сказал: «Почему вы мыслите дурное в сердцах ваших? Ибо что легче, сказать ли: прощаются грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что власть имеет Сын Человеческий на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И, встав, он пошел в дом свой. Народ же, увидев, устрашился и прославил Бога, давшего такую власть людям. И, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И было, когда он возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. И, увидев, фарисеи говорили ученикам его: «Почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками?» Услышав же это, он сказал им: «Не здоровым нужен врач, а болящим. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведных, но грешных». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в мехи новые, и сохраняется и то, и другое». Когда он говорил им это, вот один начальник подошел и кланялся ему, говоря: «Дочь моя только что скончалась, но приди, возложи руку твою на нее, и она оживет». И, встав, Иисус последовал за ним и ученики его. И вот женщина, больная кровотечением 12 лет, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Говорила она себе самой: «Если только прикоснусь к одежде его, буду спасена». Иисус же обернулся и, увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь моя, вера твоя спасла тебя». И спасена была женщина в час тот. И говорил Иисус, придя в дом начальника и увидев играющих на свирели и толпу шумящую: «Выйдите! Не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же удалена была толпа, он вошел и взял ее за руку, и встала девица. И прошел слух об этом по всей земле той. И когда Иисус проходил оттуда, последовало за ним двое слепых, крича ему: «Помилуй нас, сын Давидов». А когда он вошел в дом, слепые к нему подошли. И говорит им Иисус: «Верите ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи». Тогда он коснулся их глаз и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И строго наказал им Иисус: «Смотрите, пусть никто не знает». Они же, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же они выходили, вот привели к нему немого бесноватого. И когда бес был изгнан, заговорил немой. И удивлялся народ, говоря: «Никогда не было такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И обходил Иисус все города и селения, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Увидев же толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и полегли, как овцы без пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете BBN, радио на русском языке для всей семьи. Добродетель, глава и сущность всех добродетелей, есть любовь, без которой ни пост, ни труды ничего не значит. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распоряжаться каждым новым днем, посылаемым Богом. С ней у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основа знания. Время для невинных развлечений, ибо в этом секрет молодости. Да умудрит нас Господь распоряжаться любовью в плане добродетели, так, как говорит об этом Священное Писание. Будьте с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.

0: опыт. Вспомним еще раз о том, что Павел не хотел брать Марка во второе миссионерское путешествие, потому что он покинул их в первом, но Варнава хотел дать ему еще один шанс. Он видел в нем потенциал. Его убежденность была настолько велика, что в конечном итоге он взял Марка себе в помощники и отправился на Кипр. Павел же избрал себе силу, чтобы навестить церкви, организованные им в первом миссионерском путешествии. Несмотря на то, что между Варнавой и Павлом были разногласия, Павел с уважением относился к Варнаве, и спустя некоторое время он пересмотрел свое отношение к примеру, который оставил для него Варнава. Суть этого примера заключалась в том, чтобы воспроизводить самого себя в другом, менее опытном служителе во время служения, на которое Бог призвал. Не каждый христианин сразу же готов к освоению новых, еще не достигнутых территорий для Христа. Но все новообращенные должны с чего-то начинать свое служение. В то время не было христианских учебных заведений, и подготовка новообращенных для служения была ограниченной. Итак, после того, как Сила, опытный Божий служитель, присоединился к Павлу, они отправились в Дервию, а затем в Листру. Там они встретили молодого человека, который обратился ко Христу во время первого миссионерского путешествия Павла. К моменту прихода Павла во время второго путешествия он уже укрепился в вере и вырос духовно, а также имел хорошее свидетельство среди братьев. Павел увидел потенциал служителя в этом молодом человеке и пригласил его присоединиться к своей миссионерской группе. Это был Тимофей. Далее они посетили другие церкви, которые были организованы Павлом во время первого миссионерского путешествия. Читая о взаимоотношениях Павла и Тимофея в Писании, становится очевидным то, что Павел воспитывал в Тимофее служителя настолько быстро, насколько Тимофей мог осознать и освоить это. Сначала Тимофей просто наблюдал. Затем ему, вероятно, была дана возможность поделиться своим свидетельством. И только потом он начал делиться учением. Читайте 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. По мере его утверждения как служителя предоставилась возможность и необходимость отправить Тимофея на служение филиппийцам. Читаем в послании филиппийцам 2 главе с 19 по 22 стихи. «Без всякого сомнения, урок, который преподал Варнава, был усвоен и использован Павлом в наставничестве Тимофея». А какой урок вы извлекли для себя, опираясь на личный опыт или опыт других людей?
1: Вы прослушали передачу Лада Голза «Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Вас никогда не называли святыми? А если называли, не обидно вам было такое слово? Святой – это человек, принадлежащий Богу и посвященный Ему, духовно и нравственно непорочный, пребывающий в любви к Господу и людям. Истинно любящие Бога, всего, что противно Господу, берегутся, и все, что Ему угодно, стараются исполнять. От любви к Господу великое богатство добрых дел, великое изобилие добродетелей. Любящие Бога как боголюбивы, так и человеколюбивы, больше всех людей. А долг любви – это такого рода долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается». И вот это сущность святых людей. Как вы думаете, когда люди называют вас святыми, Господь может вас назвать таковыми? Если да, слава Господу. Если нет, сегодня есть время посмотреть в зеркало Священного Писания и стать святым в глазах Господних. Оставайтесь с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Добро пожаловать на программу «История сердца». Раав – блудница. Прошло более 3000 лет, а ее по-прежнему называют блудницей. Но это далеко не все, что можно сказать об этой женщине. Жители Иерихона могли бы назвать ее предательницей. Члены семьи называли ее своей защитницей. Слово Божье называет ее женщиной необычайной веры. Она была мудрой деловой женщиной языческого происхождения, которая преданно служила своей семье. Она была смелой и самоотверженной. В Библии также говорится о том, что Раав была блудницей, которую любил и принимал Бог. Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в книге Иисуса Навина, со 2 по 6 главу, Евангелие от Матфея, 1 глава 5 стих и послание к евреям, 11 глава, с 30 по 31 стих, где говорится о том, что Раав стала неотъемлемой частью Божьего замысла. Она признала существование Бога небес и земли. Она знала, что Он всесилен и всемогущ. У нее не было сомнений в том, что ни один бог хананеев и других народов не может сравниться с истинным Господом всей вселенной. Обладая уникальной способностью молниеносно принимать решения, она придумала план спасения для своей семьи. Этот план явил ее бесстрашие, веру и умение доверять Богу. Послушайте правдивую историю о соглядатаях, интригах, войне, а также о том, как был уничтожен целый город, как погиб целый народ. Только сама Раав может подробно рассказать нам о событиях, навсегда изменивших ее жизнь и жизнь ее семьи. Итак, давайте послушаем историю сердца уникальной женщины по имени Раав.

Жителям Иерихона я знакома как владелица постоялого двора и таверны. Женщина, которая дает мужчинам еду, пристанище и комфорт. Вместе с другими членами моей семьи я занимаюсь этим выгодным бизнесом довольно давно. Благодаря прекрасной деловой хватке я смогла построить постоялый двор и таверну, которые частенько посещают жители нашего города. Естественно, мой прибыльный бизнес всегда находится в центре новостей и сплетен. Что бы ни произошло в городе, вы немедленно узнаете об этом на моем постоялом дворе. Всю свою жизнь я провела в кругу мужчин и с легкостью могу прочитать их мысли. Взгляды, прикосновения, манеры, походка, кулинарные предпочтения. Этого достаточно, чтобы уже через несколько минут знакомства понять, с каким человеком ты имеешь дело. Мой род занятий требует постоянной бдительности. Я всегда должна быть настороже. Однажды вечером на моем постоялом дворе появились странники. Их было двое, и, судя по одежде, они пришли из Израиля. Они старались говорить как можно тише, внимательно прислушиваясь к разговорам других гостей моей гостиницы. Вскоре после этого на постоялый двор зашли два солдата. Они нервно переговаривались и внимательно рассматривали постояльцев гостиницы. Я почувствовала, что происходит что-то неладное. Прошло немного времени и...

0: Граф, нам доложили, что сегодня на твоем постоялом дворе были замечены два шпиона, посланные в нашу страну для сбора информации. Ты должна сказать нам, где сейчас эти люди. Царь приказал срочно доставить их к нему.
1: Вы правы. Сегодня на самом деле появлялись странники. Но я не знала, откуда они пришли и в чем заключалась цель их визита. Они уже ушли. Они поужинали, посидели здесь немного, а потом встали и ушли. Если вы поторопитесь, то сможете поймать их до того, как закроются городские врата.
0: Это приказ царя. Ты понимаешь, что должна говорить правду?
1: Барк, ты прекрасно меня знаешь. Я защищаю своих клиентов, но мой бизнес мне дороже. Зачем мне обманывать тебя? Для чего мне защищать шпионов, которые пришли в наш город, чтобы причинить нам вред? Пожалуйста, поторопитесь, ведь жизнь нашего города под угрозой.
0: Ну ладно. Отряд, мы должны как можно скорее догнать этих людей, чтобы они не успели покинуть город. Мы не должны их упустить. Будь начеку и немедленно сообщи мне, если заметишь что-нибудь подозрительное. Мы должны найти этих людей, чего бы это ни стоило. Отряд, за мной!
1: Барк, я понимаю важность происходящего и обязательно сделаю все так, как ты говоришь. Моя жизнь находится в опасности точно так же, как жизни всех людей, живущих в нашем городе. Как только солдаты покинули таверну, я побежала на чердак. Я спрятала странников под стеблем льна, разложенными на чердаке для просушивания, когда увидела, что два солдата вышли из таверны. Мое сердце колотилось так сильно, что мне казалось, что оно вот-вот вырвется из груди. Я не знала, что думать. Может быть, я совершила огромную ошибку? Правильно ли я повела себя? Ведь только что я предала свой народ, свой город. Я поставила под угрозу жизнь всей своей страны. Остановившись на последней ступеньке и прислонившись к стене, я постаралась успокоиться и привести мысли в порядок. Я могла все изменить. У меня была возможность покинуть таверну и сообщить властям о том, что на чердаке моего постоялого двора прячутся чужестранцы. Я могла сказать, что они угрожали расправиться со мной, если я не помогу им спрятаться. Несомненно, я могла выполнить приказ солдат, но мой внутренний голос подсказывал мне нечто иное. Каким-то странным образом я чувствовала уверенность, что, помогая этим шпионам, я спасаю свою семью. Мне было очень страшно, но, несмотря на это, я открыла дверь чердака, чтобы заключить с чужестранцами выгодную сделку.

0: Салмон, Эстром.
1: Мы здесь.
2: Да.
0: Люди царя только что были здесь. Ровно минуту назад я пренебрегла приказом царя, предала свою страну и подставила под угрозу свою собственную жизнь ради вашего спасения. Теперь я вынуждена просить вас о встречном одолжении.
1: Мы твои должники, Раф. Благодаря тебе мы остались живы.
2: Ты сумел доказать нам, что тебе можно полностью доверять.
0: Я знаю, что ваш Господь Бог дал вам эту землю. Все боятся вашего Бога. Все мои соплеменники в ужасе. Не только жители Иерихона, но и жители всей нашей земли наслышаны о чудесах, которые совершает ваш Бог. Мы знаем о том, как он заставил Красное море расступиться перед вашим народом, как он помог вам одержать победу над египтянами, как вы одержали победу над Моритянам, Сигоном и Огом. Наша смелость имеет границы. Мы знаем, что ваш Бог есть Господь неба и земли. Вся вселенная находится в его руках.
2: Единственный Бог, которому мы служим, пообещал нам эту землю. А он, как известно, всегда выполняет свои обетования. Мы воздаем ему славу, хвалу и честь.
0: Поклянитесь мне, Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость моему дому. Дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых всю мою семью и избавите души наши от смерти.
1: Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете дело нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину.
2: Но я должен предупредить тебя, что если твои люди выйдут из этого дома во время нападения, то они сами будут виноваты в своей гибели. Мы не можем отвечать даже за твою безопасность вне стен этого дома. Все находящиеся внутри будут спасены в этом, я могу тебе поклясться.
1: Если с ними что-то случится, то их кровь будет на наших руках.
0: Теперь завяжите узлы на этой веревке. Я помогу вам спуститься вниз по городской стене. Городские врата уже закрылись, и солдаты будут их неусыпно охранять. Я приготовлю для вас все необходимое.
1: Да-да-да.
0: Подождите здесь, пока я не вернусь.
2: Хорошо.
0: Я тихонько вошла на кухню, по-прежнему не веря в то, что я решилась на такой поступок. Я быстро наполнила мешок продуктами и вином. Остановившись на долю секунды, я сказала себе, что все еще могу передумать и все изменить. Разве не я жила в одном из самых укрепленных городов? Разве мой город не окружали две крепостные стены? Неужели эти стены были недостаточно широкими и крепкими? Камни, из которых состоял фундамент городских стен, весили 80 тонн. Даже если бы враги сумели прорваться через городские врата, наша армия была многочисленной и отлично подготовленной. О чем я думала, соглашаясь помочь этим людям? Я понимала, что никто не может одержать победу над Богом, которому поклоняется этот народ. Разве не я делала все возможное для того, чтобы спасти свою семью? Мне нужно было много раз повторять эти слова, чтобы наконец обрести уверенность в том, что я поступаю правильно. Преодолев страх, я снова пошла на чердак с провизией, которую приготовила для чужестранцев. Что это?
2: О, хорошо, что это ты.
0: Конечно, это я. Кто же еще? Пожалуйста, уберите нож.
2: Да, конечно.
0: Мы ведь с вами заключили договор, не так ли?
2: Да, конечно. Пусть эта червленая веревка станет подтверждением нашего договора. Когда мы придем в эту землю, ты привяжешь червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила.
1: Всех своих родных собери к себе в дом. Мы обещаем тебе, что ни один из них не пострадает.
0: Солдаты направляются на реку Иордан. Вот, возьмите эту еду и спрячьтесь в горах на 3 дня. Когда солдаты устанут вас искать, то вернутся в город. Вы сможете наблюдать за нами с горы и поймете, что опасность миновала.
2: Не забудь, что ты обещала хранить молчание. К сожалению, нередко случается так, что люди, которым мы доверяем, не умеют держать язык за зубами.
3: Салмон, Есром, как я рад видеть вас. Садитесь. Мэрори, поскорей собери глав всех семей. сообщи людям, что Есром и Салмон уже вернулись. Ну, друзья, Басма, принеси воду и елей для помазания. Бутах, принеси еду и вино. Сегодня мы принимаем почетных гостей. Пойдемте, мне не терпится услышать ваш рассказ. Надеюсь, вы пришли с хорошими новостями. Я уже начал волноваться за вас. Мы ждали вашего возвращения гораздо раньше.
2: Я должен начать с того, что город надежно укреплен. Окружающие его стены настолько широки, что по ним могут одновременно ехать три колесницы, не сталкиваясь и не мешая друг другу.
4: Город расположен на труднопроходимой пересеченной местности и окружен горами.
3: Так.
4: Учитывая узкий вход в город, можно сделать вывод, что он практически неподступен. Голод и жажда местным жителям тоже не грозят, потому что в городе располагаются водные источники и произрастает большое количество разнообразных фруктовых деревьев.
2: Город является входом в страну. Завоевав Иерихон, мы завоюем всю страну.
3: Да, жаль только, что мы вооружены копьями и дубинками, топорами да луками. На этот раз только Бог может дать нам победу. Наша жизнь в его руках.
2: Местные жители не желают воевать. Они боятся нашего Бога. Я получил эту информацию из надежного источника. Эти люди испытывают страх перед нашим Господом, несмотря на силу и мощь города, в котором они живут.
3: А кого именно ты называешь надежным источником? Ты не думаешь, что этот человек может быть частью заговора, которого замышляют против нас?
2: Блудница по имени Раф спасла нас с Есромом, спрятав на чердаке собственного дома от царских солдат. Я поклялся, что ни она, ни члены ее семьи не пострадают во время захвата.
4: Мы заключили с ней сделку. Она спасла наши жизни, а мы спасем жизни ее родных. Она прекрасно понимает, что мы одержим победу. Кроме того, ей хорошо известно все, что происходит в городе. Мы зашли на ее постоялый двор, чтобы собрать нужную информацию. В таких местах деньги могут открыть любые двери. В доме блудницы рады любым гостям.
3: Ну что ж, вы прекрасно справились с поставленной задачей. Я уверен, что Израиль одержит победу благодаря вашему договору с этой женщиной. Народ Израилев, лидеры племен, я обращаюсь к вам. Потому что Господь Бог наших предков заповедал нам эти земли. Наш Бог дарует нам победу над нашими врагами. Заглядатые рассказали нам о том, что увидели в Иерихоне. Наш Господь Ягве говорил со мной, показав, что нам следует делать, чтобы одержать победу. Вот его слова. Пойдите вокруг города, все способные к войне. Обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. Господь Бог пообещал сотворить чудо. Мы будем ждать этого чуда. Мы будем всем сердцем доверять нашему Господу. Мы станем свидетелями того, как рухнут великие стены Иерихона. Бог сделает это для того, чтобы мы могли завоевать обетованный нам город. Наши соглядатые дали клятву, которую обязаны сдержать. Мы должны помочь им в этом. Послушайте внимательно.
2: В городской стене находится дом блудницы по имени Раф. Она рисковала своей жизнью ради нашего спасения, и посему я пообещал ей пощадить ее жизнь и жизнь ее родных во время захвата. Мы должны вывести ее семью из города. Чтобы никто не ошибся, из окна Раав будет выглядывать червленная веревка. Вы не должны причинить вреда ни одному человеку, находящемуся в ее доме.
3: Мы почтим вашу клятву.
5: Жизнь за жизнь!
6: Мы поможем вам сдержать обещание!
0: Я решила ничего не рассказывать своим родным. Мне казалось, что любое слово, любая фраза могут вызвать в них подозрения. Солдаты внимательно следили за каждым движением в иудейском стане. Люди царя были повсюду, скрыться от их взглядов было практически невозможно. Когда они начали маршировать, мы сразу поняли, что это начало конца. Золотой сундук, который они называли «Ковчегом Завета», обладал магической силой. Это было известно каждому. Нам рассказывали, что когда священники, несшие ковчег, вошли в воду Иордана, течение остановилось, воды расступились, и священники перешли реку по сухой земле. Этого хватило, чтобы вселить страх в сердца жителей города. Я тут же закрыла постоялый двор и собрала всех родных в своем доме. Закрыв двери на замок, я рассказала им об обещании, данном мне Салмоном и Есромом. Мои родные по-разному отнеслись к моему поступку. Одни одобрили его, в то время как другие меня осудили. Послушайте меня. Мы всего лишь пытаемся спасти свои жизни. Люди, которым мы служим, даже не смотрят в нашу сторону за стенами этого заведения. Женщины, живущие в этом городе, стыдятся нашего общества и, увидев нас, переходят на другую сторону дороги. Они избегают нас. Даже самые преданные клиенты не здороваются с нами на людях. Когда же они приходят в нашу таверну, то тут же начинают рассыпаться в любезностях. Жители города называют наш постоялый двор «тот дом». Они стыдятся вслух произносить наши имена. Если мы не позаботимся о себе, то кто сделает это за нас?
5: Моя сестра Раав говорит правду. Мы все прекрасно понимаем, что каждое слово, произнесенное ей, истина. Мы всегда были готовы постоять друг за друга. Так давайте же сделаем это сейчас, когда это жизненно необходимо. Солдаты не станут защищать наши жизни. Если вы помните, они всегда обвиняли нас во всех смертных грехах. Они никогда не защищали нас от краж, не помогали нам возмещать ущерб. Нам всегда приходилось защищать себя собственными силами. Поэтому сегодня мы должны поступить точно так же. Мы должны защитить себя сами.
6: Да, в их словах истина.
7: Правители нашего города не станут нас защищать.
5: Они заботятся только о своем благе. Им не до нас.
6: Мы должны постоять за себя.
0: Так мы достигли согласия и решили держаться друг друга, несмотря ни на что. Мы ждали. Шли дни. Ничего не происходило. Мои родные начали ссориться и перепираться. Нас было слишком много. Дети не могли выходить на улицу и начали капризничать. Неопределенность была подобна топору палача с занесенными над нашими головами. Моя вера стала ослабевать, но я не подавала виду. Стараясь выглядеть сильной и уверенной, я могла контролировать ситуацию. Я ни в коем случае не могла позволить родным покинуть стены моего дома. Я не могла позволить им поставить под угрозу наши жизни. Но ожидание утомляло меня. Чего ждали иудеи? Что они задумали? Все эти вопросы мучили меня день и ночь напролет. Но затем...
8: Я требую, чтобы ты открыла дверь и выпустила меня отсюда! Ожидания сводят меня с ума. Если мы будем оставаться в городе, то с нами не произойдет ничего плохого. Ну сама подумай, кто сможет причинить нам вред? Открой дверь!
0: Уходи, Пегат. Убирайся немедленно. Но знай, что я не отпущу твоих детей. Я оставлю их здесь, чтобы сохранить им жизнь.
8: Да, я уйду.
0: Я больше не могу выслушивать твои жалобы. Я больше не собираюсь уговаривать тебя остаться. Немедленно убирайся из моего дома.
8: Открой мне дверь.
5: Пегат, Раав, прекратите. Пегат, иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока я тебя не позову. Посмотрите. Скорее закройте дверь на засов. Они уже здесь.

0: Внезапно появились израильтяне. Их было огромное множество. Мы видели, как священники несут ковчег завета. Мы замолчали и тихо наблюдали за тем, как израильтяне обходят наш город. Когда тысячи евреев окружили наш город, я открыла окно и выбросила червленную веревку. Я молила Бога о том, чтобы эти люди защитили нас. Я умоляла Бога напомнить им о данной мне клятве. В тот момент я не знала, слышит ли меня Бог или нет. Мы не слышали ничего, кроме шагов марширующих израильтян и звуков труб. Даже птицы небесные замолкли и перестали летать над городом. Сделав один круг вокруг Иерихона, израильтяне скрылись из виду. Мы продолжали ждать. Но больше ничего не происходило. Они 6 дней подряд по одному разу обходили вокруг нашего города. Мы постепенно начали выходить из себя. Неизвестность стеляла нас страх. Напряжение нарастало. Пегат начала истерично кричать.
1: Я не хочу ждать! Что они делают? Посмотрите, я говорила вам, что они хотят вселить в нас страх, чтобы мы все сошли с ума. Они только маршируют вокруг города. Когда я смотрю на них, у меня кружится голова.
2: Пегат, сейчас же иди в свою комнату.
1: Не пойду.
2: Ты пугаешь детей и расстраиваешь всех, кто находится рядом с тобой.
0: Сегодня одни ведут себя иначе. Посмотрите, они продолжают маршировать вокруг города. Раньше они обходили город всего один раз, а затем отступали. Мы завороженно наблюдали за израильтянами, считая, сколько раз они обходили вокруг города. Каждый раз, когда появлялся золотой ковчег завета, мы произносили очередную цифру. 1, 2, 3. Они обошли город 7 раз. Внезапно наступила тишина. Вдруг мы услышали голос их главнокомандующего.
3: А теперь воскликните! Ибо сам Господь Бог предал нам этот город! Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу! Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню.
4: Открой дверь! Это я, Эсром! Открывай скорее! Мы пришли, чтобы спасти твою семью!
5: Эсром! Эсром! Я знала, что вы сдержите свое обещание! Вы пришли, чтобы спасти меня и мою семью!
1: Кто это?
4: Не отходите от меня! Мы должны держаться вместе! Теперь я могу вывести вас отсюда, не подвергая опасности! Не забывайте, что вы должны идти рядом, не отходя ни на шаг!
1: Моя мама! Моя мама! Моя семья! Я должна быть с ними, они нуждаются во мне.
4: Нет, Пегат, нет, ты должна остаться с нами.
1: Не хочу.
4: Не отходите от меня. Я предупреждал вас о том, что вы должны держаться рядом.
3: Пегат, сюда, дети, оставайтесь со мной. Держитесь за мою одежду, быстрее.
4: Быстрее не отставайте от меня. Если вы отойдете от меня, то я не смогу гарантировать вам безопасность. Мы должны сейчас же покинуть город. Следуйте за мной, помните, что вы не должны от меня отставать.
1: Отстань от меня.
3: Бегай, дай руку, иди за мной.

0: По улицам текли ручьи крови. На дорогах лежали мертвые и умирающие мужчины, женщины, дети, животные. Нам было нелегко пробираться через это кровавое месиво. Мысль о том, что мой брат Дия, его жена Пегата и их дети могли оказаться среди этих умирающих людей, приводила меня в ужас. Мои родные были в шоке. Мы безмолвно пытались пройти по улицам вымирающего города. Мы шли за Салмоном и Сромом, как нам было приказано. Мы ни о чем не думали, просто торопливо шли за ними. Нас привели в шатер, расположенный недалеко от израильского лагеря. Салмон и Сром тут же ушли, пообещав вернуться при первой же возможности. Все еще находясь в состоянии шока и не в силах вымолвить ни слова, мы наблюдали за тем, как город, в котором мы родились и выросли, скрывался за рыжими языками пламени, превращаясь в черное облако дыма. Позже мы услышали, как израильтяне с триумфом возвращаются в лагерь. Их одежда была пропитана кровью наших соплеменников. В руках они несли трофеи. Это зрелище вызывало ужас и отвращение, но мы не могли не испытывать чувства благодарности за то, что нас не оставили умирать за вратами Иерихона. В ту же минуту мы услышали слова Иисуса Навина.
1: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон! На первенце своем он

0: Знали нас и пользовались нами. Но теперь, глядя на развалины Иерихона и размышляя о произнесенном Иисусом Навином проклятии, я чувствовала, как боль наполняет мое сердце. Я вновь взглянула на ликующих чужестранцев, празднующих победу, и подумала о том, как они будут относиться ко мне. Станут ли они смотреть на меня свысока? Будут ли они пользоваться моей семьей так же, как пользовались жители Иерихона? В наших жизнях произошло много перемен. Мне многое предстояло обдумать. И лишь одно я знала наверняка. Глубоко в моем сердце зародилось огромное желание узнать Бога израильтян, даровавшего спасение мне и моим родным.
1: История Раав поистине удивительна. Божья благодать не имеет границ. Господь не смотрит на расу, национальность, социальный статус людей. Раав уверовала в Бога Израиля, и ее не постигло разочарование. Тот же самый Бог, который спас жизнь блудницы и ее семьи, готов спасти и нас с вами. Мы можем последовать примеру Раав и всем сердцем уверовать в Господа неба и земли. Слово Божие ясно говорит о том, что каждый человек согрешил. В послании к римлянам написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Бог праведен и свят». Грех отделяет нас от Бога. Мы не можем находиться в Его присутствии из-за греха, который отделяет нас от Небесного Отца. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Ничто не может отделить нас от любви Божьей. Наш Господь – Бог прощения и милости. Он приготовил путь спасения для каждого согрешившего человека. Поэтому каждый из нас может принять Божье прощение и жить в праведности и святости, воссоединившись со своим Творцом.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Дух Святой говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Желаем вам смиренно-мудрия, то есть смиренной мудрости или мудрого смирения. В эфире библейское вещание «Библия».

Привет! Я Джонни Эриксон Тата. Спасибо, что слушаете нас. Все правильно. Это то место, где собираются друзья. И поэтому мне очень нравится ободрять вас особыми и необычными размышлениями из Слова Божьего. И сегодня у меня для вас необычный урок из истории о женщине, которая разбила свой алавастровый сосуд, чтобы вылить на ноги Иисуса драгоценный аромат. Вы уже знаете эту историю, так что позвольте мне быстро прочитать из 14 главы Евангелия от Марка. Там сказано: «И когда был он, Иисус, в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. И мне очень нравятся следующие слова, когда Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла». И вот здесь послушайте внимательно: «Предварила помазать тело мое к погребению». И вот теперь я уверена, вы с легкостью можете представить себя на месте этой женщины. Она только что показала, как любит своего Спасителя, и какой жертвой, тратой было для нее вылить это дорогое масло. И все, кто находился тогда с Иисусом, стали упрекать ее. Но Он ее похвалил. «Она поступила прекрасно, она подготовила тело мое к погребению». Эта женщина послужила Иисусу, она его помазала. Какая честь, какая привилегия! Далеко не многие были готовы так выразить свою верность Иисусу. И вот в чем суть. Вот главная мысль, главный урок. Через несколько дней после смерти Иисуса, как минимум, три женщины пошли к гробнице помазать его тело. У них тоже было драгоценное масло, множество ароматов, чтобы возлить на него. Но Иисуса уже не было. И Господь уже не мог оценить их служение для него. Но с женщиной из Марка 14 главы все было по-другому. Не так ли? Она помазала Господа перед его смертью. А те трое, они упустили возможность. Того, которого они любили, которому хотели выразить свое почтение, уже не было во гробе. Вот в чем урок. Друг мой, пожалуйста, благословляй тело Христово сегодня, прямо сейчас, в Царстве живых. Ну, например, многие христиане откладывают деньги в наследство своим родственникам, которое можно будет получить после их смерти. Но за это не будет похвалы и признания от Господа на земле. Эх, не будет. Давайте же не упустим возможность порадовать Иисуса, ободряя Его детей, Его тело сейчас, в мире живых. Скорее всего, вы знаете людей, возможно, из вашей семьи, которые сейчас находятся в больших трудностях. Почему бы не помочь им финансово сейчас? Зачем ждать своей смерти, прежде чем они смогут получить от вас эти средства в наследство? И это уже не будет иметь значения для вечности. В третьей главе книги «Притчи» сказано: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Так что подумайте сегодня о том, кого бы вы могли благословить – большим или маленьким финансовым подарком. Не ждите, пока станет слишком поздно, и вы упустите возможность. Вы в силе сделать это. Так сделайте это сейчас. Творите добро в Царстве живых. Служите телу Христову сейчас. О ваших добрых делах будут вспоминать вечности. Так что не упустите возможность помазать тело нашего Господа и Спасителя. Спасибо, что позволили сегодня поделиться с вами этим прекрасным уроком.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Музыка, мир красоты или тайная сила? Так мы решили назвать нашу сегодняшнюю передачу. Такое название, наверное, удивит немало из наших слушателей. Именно вопрос о силе воздействия музыки на человека очень актуален не только сегодня, но и во все времена. А что же нам, как верующим людям, необходимо знать о музыке? Очень жаль, что лишь немногих настораживают опасности, существующие сегодня в мире музыки. Большинство христиан имеют лишь смутные представления относительно своей моральной ответственности в каждой конкретной ситуации, а то малое, что им известно, они узнали со слов других людей. К несчастью, лишь единицы серьезно и вдумчиво изучали данный вопрос, имея искреннее желание познать истину. Родители, не позволяющие своим детям есть пищу, которая может оказать вредное воздействие на их здоровье, кажется, совершенно не заботятся о возможном ущербе от некоторых образцов «духовной» в кавычках пищи. Давайте обратимся за помощью к Великой книге книг. Читая на страницах Священного Писания одну очень интересную историю, случившуюся задолго до нашей эры в одном из величайших царств на земле во времена правления царя Навуходоносора, мы узнаем интересные факты. А было это так. Был дан указ всему народу. Мы читаем: «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Книга пророка Даниила, 3 глава, 5 стих. Вы только представьте себе, как это было красиво и торжественно, а ведь все могло быть и без такого оркестра. Однако Даниил не раз обращает наше внимание в этой главе на такой гармоничный синтез данных музыкальных орудий и на время их использования. И что произошло? Каков был результат? Мы читаем дальше в 7 стихе этой же главы. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. Уже давно является общепринятым, что в сфере звуков заложена великая, почти магическая сила. Великие умы древней Греции приписывали различным комбинациям тонов специфические качества, способные влиять на человека. Даже посторонний наблюдатель сегодня замечает, что музыка на самом деле оказывает воздействие на поведение человека. Тщательные научные исследования, проводящиеся в специально смоделированных условиях, продемонстрировали, что данный факт является неоспоримым. Тот, кто хочет и в области музыки раз от разу делать правильный выбор, должен полностью посвятить себя изучению и осуществлению Божьей воли. Хочу привести несколько фактов из медицинской практики о силе воздействия музыки. То, что музыка может врачевать, возможно, кого-то удивит, но известно, что еще до новой эры в Парфянском царстве существовал музыкально-медицинский театр, где успешно лечили от разных телесных и душевных недугов. Музыка воздействует на человека не только через органы слуха, она проникает в организм через кожу. Виброрецепторы в коже активизируют противоболевую систему, и у человека исчезают или ослабевают болевые ощущения. Излечению музыкой поддаются такие заболевания нервной системы, как неврозы, неврастения, депрессия, бессонница. Эффект такой музыкотерапии зависит от характера мелодии и от инструмента, на котором ее исполняют. Замечено, что кларнет хорошо влияет на систему кровообращения.
скрипка и фортепиано успокаивают, звучание флейты улучшает работу легких и бронхов, веселые динамичные мелодии повышают артериальное давление и улучшают пульс, а спокойная музыка, наоборот, уменьшает частоту сердечных сокращений и способствует понижению давления. Сегодня многие страдают от болезней сердца и сосудов. Китайскими медиками было замечено, что при сердечных недомоганиях лучше слушать радостную музыку. Она находит самый прямой путь к сердцу. Однако слишком бравурные мелодии противопоказаны, так как у гипертоников они могут опасно повысить артериальное давление. В наше время очень распространен жанр релаксационной, или, так сказать, медитационной музыки. Мы прежде уже говорили немного о такой риторической музыке, которая, в свою очередь, погружает слушателя в некий неземной мир, и при этом человек уже почти не вправе контролировать себя. Музыка на таких сеансах – один из наиболее эффективных методов сатаны. Но музыка, как доказано, обладает не только положительными качествами, но и отрицательными. Такая музыка возникает в 20 веке в военные годы. Она, в свою очередь, несла в себе самые яркие черты пессимизма и всех отрицательных эмоций. Бог создал наш организм в совершенной гармонии, и поэтому для нормального, психически здорового человека естественно слушать гармоничную и светлую музыку. Но слушать другую музыку – это один из лучших методов разрушить себя изнутри. Дорогие друзья, выбор за нами. Музыка всегда и во все времена была нераздельно связана с жизнью всех племен, наций и в целом всего народа. Она была верной спутницей в беде и в радости. Ни одно мероприятие не обходилось без нее. Об этом не раз повествуется на страницах Священного Писания. Но душой народа была песня. Именно в песне человек выражал все свои чувства, переживания и радости, так как ничто иное не может проникнуть до глубины души так, как человеческий голос. Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем применить против уныния и разочарования. Когда мы таким образом открываем сердце свету, исходящему от присутствия Спасителя, мы будем иметь здоровье и Его благословение. Интересен пример из жизни Иисуса Христа. Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, который, возможно, возносил хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, это было его общением с небом. Уставших товарищей ободряло его мелодичное пение. Тогда сердца слушающих его переносились из этой земной жизни в небесный дом. О силе духовных песнопений знали и последователи Христа. Вспомним встречу Павла и Силы с темничным стражем. «Павел и Сила молились и воспевали Бога, а узники слушали их», — говорит Библия. Речь идет о том, что пение, музыка способны подготовить людей к восприятию Слова Божьего и рождению веры. Не случайно Мартин Лютер провозгласил: «Дьявол бежит от поющего христианина». Песнопением христиане несут свидетельство о вере перед теми, кто не знает Бога. О том, что музыка обладает величайшей силой, как к добру, так и ко злу, известно давно, и враг душ человеческих искусно использует ее как лучшую приманку, особенно для христиан. Многие сегодня позволяют себе думать, что ничего страшного не произойдет, если слушать понемногу различной музыки. Дорогие друзья, не будем так думать. При прослушивании любой музыки формируются не только наши вкусы, но и наше восприятие. Сегодня очень редко можно услышать хорошую музыку, и она уже не так популярна. Друзья, давайте будем помнить о том, что, питая свой разум нездоровой пищей, мы рискуем заболеть не только сами, но и заразить окружающих. И в результате получается, что музыка на наших богослужениях становится холодной, пустой и неинтересной из-за того, что мы хотим петь и играть так, как это исполняется на современной эстраде. Но когда у нас будут появляться такие мысли, не будем забывать, что мы избранный народ Божий, и этим мы не сможем прославить великое имя Его. Псалмопевец пишет в 100-м псалме со 2 стиха: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. О любви Слово Божье говорит следующее. Она терпелива, независтлива, чинна, смиренна, спокойна, не эгоистична, доверчива, справедлива, нелицемерна, великодушна, покорна. Она охотно прощает провинившегося, молится за обижающего, гонящего, поддержит слабого, утешит малодушного, не воздает злом за зло, не отвечает ругательством на ругательство, непрестанно молится, за все благодарит и всегда радуется. Имеем ли мы такую любовь, любовь Божию? Библия говорит: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам 16:14. Будем помнить об этом. С вашими вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.

0: будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщены, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не хотят замечать опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше пяти физических чувств. Зрение – дар Божий, но даже зоркие глаза видят не все или видят превратно. Слух – тоже дар Божий, но даже в сочетании с радио мы слышим и знаем только небольшую часть того, что в действительности делается в мире. То же самое можно сказать и о других чувствах. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. Вы спасены через веру, говорит апостол Павел, Ефесянам 2 глава, стих 8. Верою познаем, что все веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Евреям 11 глава, стих 3. Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божьих. Вера видит на многие века вперед. И если вы, дорогой радиослушатель, доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Так читаем у пророка Исаии, 59 глава, стих 8. Разве теперь не говорят так? Если хочешь мира, готовься к войне. Вполне возможно, что страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13-18. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в самих себе и не обращаются к тому, кто сказал «Мир даю вам», до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем.
1: Библия говорит, человеку положено однажды умереть. Теперь ответьте на такой вопрос. Будут ли и когда будут умирать те души, которых по Библии Христос возьмет от земли живыми в Его пришествие?
0: Те верующие, за которыми Христос придет на облаке, не умрут, но изменятся во мгновение ока. Прочтите об этом первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 51-52. Есть ли здесь противоречие с текстом Библии, где говорится, что человеку положено умереть? Абсолютно нет. Библия говорит о смерти естественной по закону природы. Но то, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 51-52, это сверхъестественно, то есть вне законов природы. Всякий, кто будет готов для встречи с Господом в момент его явления, не укусит смерти, а изменится во мгновение ока.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN. Какое свидетельство люди могут дать о нас, христианах? Могут ли они сказать о нас, что мы люди святые и не от мира сего? Истинно святой человек не гнушается грешниками. Он ненавидит грех, но не грешников. Грехами гнушается, но не грешниками. Книжники и фарисеи, надменные мнимой святостью, гнушались грешниками, поэтому и укоряли апостолов. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9:11. Но Иисус Христос, источник святости, грешниками не гнушался. Этому следуют и святые рабы Его, которые отвращаются от грехов, но не от грешников. Грехи ненавидят, но грешникам сострадают и любят их, подобно Господу Иисусу. Этому учит нас Священное Писание. Давайте последуем прекрасному совету быть святыми и любить грешников, ненавидя грех, вести грешников к вечному спасению во Христе Иисусе. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: 10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. А Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь, и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет, и только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду: в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Первое убийство. Через непослушание первых людей, Адама и Евы, грех вошел в их сердца. У Адама и Евы родились дети, и они унаследовали греховную природу своих родителей. В сердцах их, наряду с хорошими качествами, поселились гордость, гнев и зависть. Одного из детей Адама и Евы звали Каином, а другого, о котором я хочу рассказать, звали Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель был пастухом. От родителей своих знали они, что есть Бог, но что между Богом и ними непреодолимое препятствие – грех. Урожай был в тот год хороший, и Каин решил принести жертву Богу, которого боялся. И принес он в жертву от плодов с поля. Авель же, осознавая свою греховность и то, что он нуждается в прощении, принес за себя в жертву ягненка от стада своего. Видя веру Авеля, Бог его жертву принял, а жертву Каина – нет. И лютой завистью наполнилось сердце Каина, когда он увидел, что жертву Авеля Бог принял, а его отверг. А где зависть, там и все худое. И подкараулив Авеля на поле, Каин убил брата своего. Так земля была осквернена первым убийством. Если мы испытываем в сердце нашем зависть, то нам следует как можно быстрее от нее избавиться, а то она может вырасти в ненависть. Если ты кому-нибудь завидуешь, то проси Бога помочь тебе оказывать тому человеку только доброе и говорить о нем только хорошее, и ты увидишь, как любовь побеждает зло. Она сильнее.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: В эфире передачи для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! В сегодняшней нашей передаче вы услышите интересный рассказ «Три дерева».
3: Давным-давно

0: стать большим сундуком, в котором люди хранили бы золото и драгоценности. Я хочу быть самым дорогим в мире сундуком.
1: Второе деревце устремило свой взор на синеющее вдали море и мечтательно проговорило:
0: «Ах, как прекрасно море! Мне хотелось бы стать большим кораблем, чтобы плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле. Я хочу быть самым великим кораблем в мире».
1: Третье деревце глядело в это время на лежащую в долине деревню, где люди хлопотали у своих домов и были так заняты работой, что даже головы не подымали.
0: «Мне хотелось бы стать высоким и стройным, стоять на вершине горы, чтобы люди смотрели на меня, а потом поднимали свой взор к небу и думали о Боге. Я хочу стать самым великим в мире деревом».
1: Промчались годы. Деревца выросли высокими, стройными, крепкими деревьями. Однажды на вершину горы поднялись три дровосека, и тут увидели те стройные, высокие, крепкие деревья, стоящие рядом. Размахнулся дровосек своим острым топором и стал рубить первое дерево.
0: «Ах, как я счастлив! Теперь из меня сделают сундук, и люди будут хранить в нем свои сокровища», —
1: подумало дерево, и, широко раскинув ветви, упало на траву. Другому дровосеку понравилось второе дерево.
2: «Это дерево выглядит крепким. Мне такое и нужно», —
1: сказал дровосек, и, размахнувшись своим острым топором, стал рубить второе дерево.
0: «Ох, сбылась моя мечта! Теперь из меня сделают корабль. Я буду плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле», —
1: подумало второе дерево, падая на траву рядом с первым. Третий дровосек решил не ходить далеко и не искать другого дерева. Он подошел к третьему дереву и приготовился рубить его.
0: «Ах, не сбудется моя мечта! Не буду стоять я на вершине горы и указывать людям на небо», —
1: тяжело вздохнуло третье дерево. Дровосек размахнулся своим острым топором и стал рубить его. Застонало, заплакало дерево и рухнуло рядом с двумя другими. Первое дерево распилили на доски, и столяр стал что-то мастерить из него. Дерево сияло от счастья, предвидя, какой замечательный сундук получится из него. Но вскоре стало ясно, что столяр мастерит вовсе не сундук, это были ясли, кормушка, куда кладут сено для скота. Вскоре кормушка была готова. Хозяин отнес ясли в хлев и положил туда свежее, душистое сено. Но кормушка выглядела печальной, ведь сено – это не золото и не драгоценные камни. К великой радости второго дерева его сразу же потащили на берег моря. Долго работали мастера, но оказалось, что они построили небольшой корабль, а скромную рыболовную лодку. Тяжело вздохнуло второе дерево и подумало, что не цари и полководцы будут плавать на лодке, а простые рыбаки. Третье дерево вообще не поняло, что происходит. Дровосек очистил его от ветвей, распилил на две части и сложил у стены дома. Прошло много лет. Три деревца, когда-то высокие, стройные красавцы, почти забыли про свои мечты. И вот как-то в хлеву, где стояли ясли, расположилась супружеская пара. Это были Мария и Иосиф, которые прибыли в Вифлеем, откуда они были родом. В эту ночь Мария родила сына. Она запеленала его и положила в ясли кормушку, которую хозяин сколотил из первого дерева. Нежно глядя на сына, Мария погладила аккуратно сделанную кормушку и сказала Иосифу: «Эти ясли сделаны из доброго дерева. Они послужат удобной кроваткой для младенца». В это время в хлев вошли пастухи. Они поклонились младенцу и рассказали о том, что возвестил им ангел Господень, когда они сторожили стада в поле. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. И вот

0: вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Тут первое дерево вздрогнуло, потому что оно поняло, сбылась мечта. В яслях лежал младенец-спаситель. Он был дороже всех сокровищ мира. Прошло около 30 лет. Лодка, сделанная из второго дерева, все еще плавала по волнам Галилейского моря. Однажды в лодку сели учитель и его ученики. Им нужно было переплыть на другой берег моря. Учитель выглядел очень усталым. Он лег на корме и вскоре уснул крепким сном. Вдруг подул сильный ветер. Поднялась буря. Ученики очень испугались. Они разбудили учителя, говоря:
1: «Помоги, погибаем!»
0: Учитель встал, поднял руку и сказал:
2: «Буря, утихни!»
0: И произошло великое чудо. При звуке его голоса буря тотчас же прекратилась, волны утихли и сделалась тишина. Поняло тогда второе дерево, что исполнилась его мечта. Нет, не земного царя перевозила лодка, а царя всей земли и неба, царя царей Иисуса Христа. Промелькнули еще 3 года. И вот, перед Пасхой, рано утром в пятницу, третье дерево, которое так долго пролежало у стены дома, увидела, что во двор хозяина дровосека вошли римские солдаты. Они сколотили крест из 2 его частей, потом взвалили крест на плечи человека и приказали нести его на гору Голгофу. Человек еле стоял на ногах, ослабевший от жестоких побоев, которым подвергался он во дворе римского правителя. Человек нес свой крест, а вокруг шумела толпа. По дороге он несколько раз падал, и тогда выведенные из терпения солдаты приказали другому нести крест. На горе солдаты пригвоздили руки и ноги человека к дереву. Потом солдаты издевались над ним. Третье дерево чувствовало себя мерзким, противным, ведь оно стало орудием смерти невинного человека. И вспомнило дерево мечту своей юности и застонало. Тут дерево услышало, как человек воскликнул:
2: «Свершилось! Отче, в руки твои предаю дух мой!»
0: Вдруг померкло солнце и стало темно. Задрожала земля, сверкнула молния, загремел гром. Народ, собравшийся на казнь, в страхе разбежался. Римский сотник, стоявший около креста, прославил Бога и сказал:
3: «Воистину этот человек был Сын Божий!»
0: Вскоре пришли люди и сняли тело Сына Божьего с креста. Тело Иисуса обвили пеленами и, положив во гроб, привалили камень. Но на третий день Сын Божий Иисус Христос воскрес из мертвых, как и обещал своим ученикам. Воскресший Иисус встретился со своими учениками в Галилее на горе, где когда-то росли 3 дерева. Христос сказал:
4: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я же буду с вами во все дни до скончания века».
0: И сказав это, Господь стал отдаляться от них и вознесся на небо. И доныне Голгофский крест, сделанный из 3-го дерева, указывает людям на Бога, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
5: Дорогие ребята, сбылись все 3 мечты. Любовь Божья соединила желания 3 деревьев и воплотила их в служение Господу Иисусу Христу. Часто человек даже не предполагает, какими путями Бог исполнит его желания и мечты. Но в Библии говорится, что не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Запомните это чудное обещание Господа. Ясли, лодка и крест. Вот какие предметы были сделаны из трех деревьев, выросших на вершине горы. Ясли послужили кроваткой для младенца Иисуса. Лодка перевезла Господа и его учеников на другой берег Галилейского моря, а Голгофский крест стал символом любви Христовой, который умер и воскрес, чтобы освободить нас от власти греха. Дорогие ребята, каждый из вас мечтает стать кем-то значительным и важным, когда будете взрослыми, самостоятельными людьми. Мы познакомили вас с этой короткой историей для того, чтобы вы задумались над главной идеей этого аллегорического рассказа и поняли, как важно, чтобы каждый из вас всем сердцем и душой, прилагая все силы, способности и знания, служил Богу. Для этого прежде всего нужно дружить с самым лучшим из друзей – Господом Иисусом Христом. А знаете, как это сделать? Склоните головы и повторите за мной молитву. «Дорогой Господь, я знаю, что Ты любишь меня. Я тоже люблю Тебя всем сердцем и всей душою. Благодарю, что Ты умер, чтобы освободить меня от грехов. Я знаю, что часто поступаю плохо. Прости мне мои плохие поступки. Я обещаю, что буду очень стараться не грешить, не быть злым и непослушным. Я прошу, чтобы Ты стал моим спасителем и лучшим другом. Прошу Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ну что ж, ребята, теперь держите свое обещание, и да благословит вас Бог. На этом мы заканчиваем детскую передачу «Живой родник». Программу подготовили и вели Элеонора Ромашкан и Ирина Чернецкая. До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Да хранит вас Бог!